0: Вы помните, как все начиналось? Возвращение в прошлое – это не просто ностальгия или приятные воспоминания, пусть не простых, но славных дней. Подобное хорошо, если вы и ваши друзья вспоминаете свои подвиги и пережитые вами события. Но когда мы вглядываемся в историю, что сокрыто глубиной веков, то ищем ответы. Какой видели Церковь Христову люди, что шли за Спасителем? Учились у его ног, принимали хлеб из рук, в которых были раны от гвоздей. Сегодня в мире множество поместных общений и объединений с самыми замысловатыми обрядами и без таковых, с учениями, что порой противоречат Библии. В этом сонме, где все говорят о своей истинности и подлинности, есть необходимость заглянуть туда, где все начиналось, и научиться у тех, с кого начиналась Церковь Божия. Чем чаще мы обращаем свой взгляд на Писание и апостольский опыт, тем вернее будет наш курс. Мы – люди, что через Библию смотрят одновременно и в прошлое, и в будущее, но только так и совершенствуется путь народа Божия. Дух Святой одинаково действует вчера, сегодня и, безусловно, завтра. Мы – сработники Ему в благовестии и созидании Церкви. И поскольку среди первых христиан действовала особая сила и благодать Божия, их пример единства, молитвы, благовестия, послушания, жертвенности и общения также важен для нас, кто тоже водим Духом Христовым. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 18 сентября, и тема сегодня – «Как мы распоряжаемся своим временем». Место Писания, послание к Ефесянам, 5 глава, 16 стих. «Дорожа временем, потому что дни лукавы». Подумайте о том, сколько времени вы тратите впустую. Одни летят, вы потеряли так много времени, или, возможно, в вашей жизни были события, которые вам, как казалось, просто украли ваше время. Вы должны знать, что Библия говорит, что вы можете вернуть время. Слово «дорожить» — греческое слово «эксагоридзо», которое означает «выкупать», «возвращать обратно». И как мы видим в этом стихе, если мы мудры, то благодаря Божьей благодати и силе Святого Духа мы можем выкупить или вернуть время, которое враг у нас украл. Мы не должны терять время навсегда, мы можем его возвращать, выкупать его, мы можем получить его обратно. Когда мы мудры и послушны Господу, и мы стремимся к этому, Бог показывает, как вернуть утраченное время и наверстать то, что было упущено. Это обещано в Библии, в послании к Ефесянам, в 5 главе, 16 стихе. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

0: Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут мы коснемся вопроса подражания кумирам. Читая стихи некоторых авторов, иногда я находил приписки, подражая Надсону, или Пушкину, или Байрону. Что это? Зачем? Развивает ли это людей? Или, напротив, сужает их фантазию, понимаете, в пределы избранного кем-то уже стиля? С другой стороны, у каждого должен быть свой берег, иначе нет точки опоры, и мы теряемся в безбрежном океане самых разных ощущений. Есть общий ритм времени, ритм возможностей, парадигм, заложником которых является каждый человек. Образы, они везде, их много. Одни из них становятся кумирами, идолами, порабощая волю, порабощая фантазию, а другие вызывают отвращение, и мы, пытаясь отстраниться от этого безобразия, снова впадаем в крайность, творя диаметрально противоположные. Говорят, что все познается в сравнении. Скорее всего, к сожалению, это так. Только хочется понять, в сравнении с чем? В сравнении с кем? В сравнении с какими стандартами? Что-то есть органически чуждое духу в том, чтобы сравнивать себя с другими. Какая-то психологическая ловушка, замкнутый лабиринт. При этом я понимаю, что ничему так много не уделяю внимания в своей жизни, как направлению своего внешнего имиджа и внутренних понятий в берега общепринятых стандартов. Все, чем я занят, это пересчетом своим достижений, пересчетом своих сил, финансовых, интеллектуальных и прочих. Все переводится в цифры, в количество, в меру, во все, что я собой представляю как индивид. Вот настолько мы зависимы от общества, в котором живем, и это я говорю, к сожалению. Поразмышляйте над этим в течение этого дня. Всего доброго и до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высшее».

заснеженном шоссе и среди людных переполненных кварталов. Ведь без тебя я в жизни не смогу уже.

Особое внимание стороны уделили продолжающимся конфликтам и их последствиям для населения региона, включая миграцию и вынужденное перемещение людей. Говоря о Сирии, патриарх Иоанн X заявил, что христиане являются неотъемлемой частью сирийского общества и должны обладать равными правами наравне с другими гражданами. По его словам, для восстановления стабильности необходимо укреплять согласие в обществе, мир и принципы равноправного гражданства. В отношении Ливана патриарх призвал положить конец продолжающейся эскалации на юге страны и поддержать усилия государственных институтов по прекращению конфликта. Он также выступил за диалог между различными политическими и общественными силами Ливана. 72-летний христианский проповедник Ричард Джонсон был оправдан британским судом после того, как его обвинили в нарушении общественного порядка из-за распространения христианской листовки о Содоме и Гоморре в лондонском районе Сохо. Христианский юридический центр, который предоставлял интересы Джонсона, приветствовал решение суда. Джонсон рассказал, что распространял в Сохо христианские трактаты на разные темы. В одном из трактатов говорилось о библейской истории Содома и Гоморры, описанной в книге «Бытие». В прошлом году во время раздачи материалов к Джонсону подошли двое мужчин и потребовали, чтобы он убрался из Сохо. Проповедник покинул район, поскольку опасался за свою безопасность. Неизвестно, были ли эти двое мужчин теми же людьми, которые позднее пожаловались на распространенный трактат. После этого Джонсону предъявили обвинение в соответствии с законом об общественном порядке 1986 года. Пасторы протестантских церквей в США стали чувствовать себя эмоционально лучше и вновь обретают уверенность в своем призвании. Однако их удовлетворенность служением продолжает снижаться. Об этом говорится в новом исследовании Barna Group и GLU, опубликованном в рамке серии «Состояние церкви 2026». Исследователи отмечают заметное улучшение сразу по нескольким показателям. В частности, доля пасторов, которые чувствуют себя недостаточно компетентными для своего служения, снизилась с 64% в 2023 году до 44% в 2026. Также стало меньше пасторов, которые ощущают эмоциональное и психологическое истощение. Сейчас более 60% служителей говорят, что чувствуют себя эмоционально и умственно вымотанными. При этом около 10 лет назад таких пасторов было почти 75%. Восстанавливается и уверенность пасторов в своем призвании. Южноафриканский сериал Netflix «Многоженец» набрал более 23 миллионов просмотров, возглавил чарты в десятках стран и спровоцировал среди христиан бурные дискуссии о полигамии. Популярность шоу побудила верующих обсуждать библейские нормы на фоне культурных традиций. При этом мнения разделились от резкого осуждения до оправдания многоженства. Так нигерийский пастор Баладжи из неденоминационного евангельского служения The Harvest заявил, что потрясен тем, что некоторые современные лидеры общин в Африке тайно практикуют двоеженство, имея городскую и сельскую жен, и призвал коллег не замалчивать эту деликатную проблему на проповедях. Напротив, независимый кенийский теолог Винсент Мулва открыто выступил против традиционной христианской доктрины единобрачия, заявив, что в самом Священном Писании нет прямых запретов на полигамию. Британский богослов и исследователь Нового Завета Николас Том Райт призвал христиан с осторожностью относиться к рассказам о переживаниях на грани смерти. По его словам, видение рая, ада или встреча с Иисусом могут быть значимым личным опытом, однако не должны становиться основой христианского учения о жизни после смерти. 77-летний Райт, бывший епископ Дарима и один из наиболее известных исследователей Нового Завета, говорил об этом в подкасте. Слушатели спрашивали его, как понимать многочисленные рассказы о переживаниях на грани смерти в свете библейского учения о воскресении. Райт отметил, что не считает такие переживания чем-то, что необходимо полностью отвергать. Однако, по его мнению, христианская надежда заключается не просто в том, чтобы сразу после смерти оказаться на небесах. Главная надежда христианства – воскресение тела и обновление всего творения. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 18 сентября. Бог всегда с нами. Этот Бог — Бог наш навеки веков. Он будет вести нас до самой смерти. Псалом 47, 15 стих. Расширенный перевод Библии. Мысль о том, что Бог обещает вести нас все время, пока мы будем находиться на земле, приносит огромное утешение. Мы не можем быть одинокими, потому что Он всегда с нами и всегда заботится о нас. Если вы стремитесь развивать умение слышать Бога, то помните, что Божье водительство — это один из способов, с помощью которых Он говорит с нами. Сформируйте духовную привычку признавать Бога во всем, что вы делаете, просить Его о водительстве и принимать верой то, что Он отвечает вам. Если сегодня я отправлюсь за покупками, я попрошу Бога направлять меня. Он может привести меня на распродажу, о которой я не подозревала, или сделать так, что я встречу человека, который нуждается в ободрении. Я верю, что Господь направляет мои шаги. Смотрите 36-й псалом, 23 стих. Я знаю, что Бог поможет мне купить то, что мне нужно, и удержит от необдуманной траты денег. Я хочу, чтобы Он участвовал во всем, что я делаю. Думаю, что и вы хотите того же. В своем учительском служении я часто полагаюсь на Божье руководство. Я всегда готовлюсь к проповеди и изучаю то, чем хочу поделиться с людьми. Но часто, как только я начинаю говорить, Бог ведет меня в совершенно ином направлении. Он всегда знает, что должны услышать люди, пришедшие на семинар, и моя задача — позволить ему взять ситуацию в свои руки. Я хочу напомнить вам, что не обязательно переживать что-то сверхъестественное, когда Бог говорит с нами. Ищите не чудесных переживаний, а Божьего водительства. Его Дух внутри вас, и Он рад участвовать во всех ваших начинаниях. Чем бы вы ни занимались сегодня, вы можете рассчитывать на то, что Он будет направлять вас. Божье слово на сегодня. Бог живет в вас и хочет направлять вас во всех ваших делах сегодня и каждый день. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим». Thank you.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Отвечая на ваши вопросы, Алексей Коломийцев, пастор Церкви Слова Благодати, дает возможность Библии говорить самой за себя. Пастор Алексей, нам прислали тут такой вопрос. Какое дело Богу Вселенной до того, как я работаю, с кем живу и что пью?
1: Очень интересный вопрос. Думаю, что он охватывает наиболее естественные сферы жизни человека. И, конечно же, он касается наиболее важных ценностей, о которых идет речь в Священном Писании. Библия как раз и говорит о том, что Богу Вселенной есть до этого дело. Если мы посмотрим на проповедь апостола Павла, которая прозвучала в Ареопаге, это в Афинах было дело, 17 глава Деяний апостолов говорит об этом достаточно подробно. Так вот, апостол, обращаясь к людям, которые были неверующие и не знали о Христе, о Боге, ничего, обращаясь к этим людям, он рассказывает им, он раскрывает им природу Бога. И эта природа помогает нам немножечко понять ответ на поставленный вопрос. Здесь апостол говорит следующее. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет, и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, чтобы они искали Бога». Здесь в этой проповеди апостол Павел представляет очень интересный расклад, который помогает нам увидеть богатство Божьей личности и его цель, или цель его взаимоотношений с людьми. С одной стороны, здесь ясно сказано, что Бог абсолютно независим от людей. То есть люди ничего не могут сделать, чтобы каким-то образом улучшить положение Бога или ухудшить его. Здесь сказано о том, что он не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду. То есть Бог не имеет нужды ни в чем, и поэтому люди не могут ему что-то дать, чтобы улучшить его положение. Он самодостаточен, он это совершенная личность, он действительно Бог Вселенной. Даже больше того, здесь сказано, что он сам дает всему жизни, дыхание и все. То есть мы, наоборот, мы-то зависимы от него и зависимы от него полностью. Но здесь есть очень важное продолжение в этой проповеди. Это продолжение касается цели, для которой Бог создал человека и поддерживает его жизнь. Здесь сказано следующее. «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли». Дальше говорит, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. То есть Бог определяет время, место, продолжительность человеческой жизни, жизни каждого человека на земле. Дальше говорит о цели. Сказано, чтобы они искали Бога. То есть когда Бог создает человека, Бог создает его для того, чтобы человек мог иметь общение со своим Творцом. Общение с Создателем. Но мы знаем, что люди восстали против Бога в грехопадении. И восстав против Бога, они стали утверждать сами себя. И вот теперь Бог обращается к людям. И Он говорит о том, что Он создает каждого человека. Он дает каждому человеку время, место, где этот человек живет. Точка в истории, в которой он находится, предоставляя перед ним, давая ему шанс и предоставляя перед ним цель, чтобы человек в это время, он использовал это время для того, чтобы искать Бога, найти путь возвращения к Богу, который, естественно, предложен только через Иисуса Христа. Это единственный путь, как мы можем вернуться к Богу. Так вот, говоря с этой точки зрения, смотря на вопрос, который был поставлен, то есть... Какое дело Бога до того, как я работаю, или где я работаю, и с кем живу, и что пью, и здесь можно много разных вещей добавить. Богу, конечно же, есть до этого дело. Является ли то, что вы делаете, элементом вашего пути возвращения к Богу? Или же то, что вы делаете, это элемент вашего утверждения себя. И это определяет ключевую разницу между двумя явлениями. То есть, если человек в своей жизни живет самоутверждением или живет не ища Бога, живет убегая от Него, забывая Его, то, конечно же, каждый элемент того, что он делает, вкладывает или является частичкой этого общего побега, общего процесса восстания против Бога. И, конечно же, Богу есть до этого дело. С другой стороны, когда мы видим, что человек приходит к Иисусу Христу, он признает Божье владычество, он признает, что Христос его Господин, он признает, что Христос Спаситель его жизни, то здесь тоже Богу есть дело для всего, что происходит в жизни человека. Почему? Потому что все, что делает этот человек, всегда будет связано или с тем, что он делает в послушании Божьего Слова, то есть то, что он делает по духу, или же он делает это, исходя из своей собственной ветхой остатков своей плотской природы, которая продолжает в нем жить. И это или одно, или другое, или один, или другой вариант действия, он, конечно же, имеет очень важное духовное значение.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг, а ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

Христианские притчи на необитаемом острове. Жили на одном острове три пустынника, имевшие у себя икону трех святителей. И так как они были люди простые, необразованные, то и молились перед сею иконою не иначе, как простою своеобразную молитвою. «Трое вас и трое нас, помилуйте нас!» Так они постоянно твердили одну и ту же молитву. Вот пристали к этому острову путешественники, а старцы и просят, чтобы они научили их молиться. Путешественники начали учить их молитве «Отче наш», а выучив, поплыли далее морем на своем корабле. Но отплыв несколько от берега, они вдруг увидели, что учившиеся у них молитвы три старца бегут за ними по водам и кричат: «Остановитесь, мы вашу молитву забыли». Увидев их, ходящих по водам, путешественники изумились и, не останавливаясь, только сказали им: «Молитесь, как умеете». Старцы вернулись и остались при своей молитве. Преподобный Амвросий Оптинский.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Как спасти мир? Вопрос этот волнует почти всех молодых и даже не очень людей в определенный период жизни или даже всю жизнь. С уверенностью можно сказать одно – мир нуждается в спасении. Эта мысль глубоко сидит в людской психологии со времени грехопадения прародителей человечества. В течение тысячелетий рождались различные утопические идеи о том, как мир должен быть спасен. Предлагалось убрать куда-то всех преступников, накормить всех голодных, отнять власть у плохих правителей, заставить всех стать лучше. Но, к сожалению, все столь благие намерения оказывались неосуществимыми. Намерениями и даже революциями мир не спасти. Мир, созданный Словом Божиим, может быть спасен только этим самым словом и никак иначе. А потому помочь человечеству измениться, стать лучше, смогут не ученые, не политики, не военные, а проповедники. Благовестие спасет мир, потому что это возможно только Богу, а Он избрал проповедь для спасения человечества. Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. 1 Коринфянам 1:21. В Слове Господа есть ответы на главные и самые животрепещущие вопросы человечества, и главный из них – мир с Богом. Тот, кто верит во Христа, становится проводником этого благодатного спасительного слова, и не стоит его в себе удерживать. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
2: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Человек с откровением. Он говорит им: «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». От Матфея 16 глава с 15 по 17 стих. Давайте поразмышляем над тем, что такое откровение. Во-первых, конечно, это новое знание, недоступное ранее. Во-вторых, знание это приходит из некоего источника, причем по его желанию. В-третьих, откровение всегда лично. Солнце всходит над злыми и добрыми, но только для некоторых это говорит о божественной любви. Откровение делает нас причастниками тайны, закрытого клуба для избранных, счастливыми обладателями эксклюзивной информации. И кроме того, откровение подтверждает, что мы достойны чего-то большего. И вот Иисус задает вопрос своим ученикам: «За кого почитают меня люди?» Что было в этом вопросе? Оценка своей деятельности? Сомнительно. Бог не нуждается в одобрении. Похоже, что в этом вопросе Иисус искал полученное откровение. Или точнее, человека с откровением. В самом деле, Иисус нигде и никогда никому не говорил о том, что Он Мессия. Не требовал себе божественных почестей, не втолковывал сотням слушателей степень Его родства с Небесным Отцом. Проповедь Его была о Царстве Небесном, о Боге и Его любви. Если бы Иисус говорил о себе прямо, многие люди связали бы эту весть со своими ожиданиями Мессии. Не секрет, что ожидания эти за века исказили образ отрасли Давидовой. Ко Христу были бы сразу предъявлены некоторые требования, как аргумент за веру. Подтверждением этого служил ответ учеников на вопросы Иисуса. Кто-то видел в нем древнего пророка Илью, иные – Иеремию. Другие, более радикальные, нашли много общего с Иоанном Крестителем, убитым царем Иродом. Очевидно, что были и еще более невероятные предположения. Почему же так не единодушно высказались участники негласного опроса? Почему никому не пришло в голову говорить об Иисусе из Назарета как о Мессии? Все просто. Люди склонны думать о себе и искать своего. Те, кто, изучая Писание, должен был увидеть соответствие Его и Сына Человеческого, например, фарисеи, боялись верить. Это рушило так бережно хранимые предания. Те, кто имел власть, Ирод, Пилат, первосвященники, не нуждались в Мессии из Назарета. Каждый из них хотел своего Мессию. Остальной народ мыслил чуть пошире, но с существенной поправкой на ветер. Тех же фарисеев и первосвященников. И раз сам Иисус о себе не делал заявлений, рождалось множество домыслов. Все это понятно, но зачем ему так было нужно? Еще раз. Иисус искал полученного откровения. Нести знание о Боге одно, а давать откровение совсем другое. Не знаю, как выразить проще, но Сын Божий ожидал, когда Его воспримут не только учителем, пророком, хорошим человеком, а небесным спасительным словом, тем самым посланником от Бога. Только тогда весь с неба переворачивало сознание, освобождало от гнета глупых традиций, зависимости от сильных мира сего. Цель Бога не просто что-то рассказать людям о себе, а через откровение дать им спасение, сделать гражданами своего царства, изменить их жизнь. Удивительно, но все это происходит глубоко в сердце каждого из людей. На площади, в собрании, в офисе или дома за закрытой дверью разговор Небесного Отца будет персональным. Он сам лично проведет со мной собеседование и укажет мне на Иисуса, расскажет, кто Он и как я должен в Него верить. Этот разговор захватит мой дух, обновит разум, эмоции, желания, исцелит, придаст сил. Всего не передать. Я хочу откровения от Бога, в них есть смысл жизни.
Я с верой смотрю на библейского Христа и хочу их больше. Я задаюсь вопросом, почему именно Петр был одним из первых, кто получил от Небесного Отца свое знание? Иисус, спрашивая, с ожиданием смотрел на учеников. Кажется, что речь, произнесенная им далее, была заготовлена заранее. Нужен был лишь правильный ответ. И вот Симон, как мне видится, немного робко оглядываясь на других, произносит: «Ты Христос, Сын Бога Живого». В его ответе не было сомнений, скорее выбор, который ученик совершал, произнося сокровенную фразу. За выбором шло исповедание, а за ним новый статус от Бога. Просто жаждать откровений мало. Самому придумать их невозможно, но нужно покорить себя полученному слову. И здесь Петр был примером. Да, о себе Симон Петр тоже получил откровение и важное поручение. Получил, но только после своего исповедания о Христе. Что стоил для Петра его новый статус? Не думаю, что апостол заболел звездной болезнью. Откровения о нас, хоть и кажутся нам важными, недорого стоят. Гораздо, несравненно более высокую цену имеют откровения о нем. Вот их мы должны быть готовыми принять, им покориться, их полюбить. То, что я знаю об Иисусе, неизмеримо больше того, что я знаю о себе. Мы можем, извините за слово, таскаться с собой, но так плохо знать Спасителя. Думаю, в своей жизни Петр научился одной главной формуле. Иисус, откройся мне больше, а потом посылай куда угодно. В этом ответ. Кто мы есть, кем мы станем, конечно, важно. Бог и об этом позаботится. Но важнее – божественное знание об Иисусе, нашем любящем Господе и Спасителе, Сыне Божием, что дал и еще даст нам Отец наш Небесный. Давайте размышлять об этом –

0: слушайте Радио Пилигрим.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Папа Римский Лев XIV и патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X обсудили положение христиан на Ближнем Востоке, а также ситуацию в Сирии и Ливане. Встреча состоялась 14 сентября в Апостольском дворце в Ватикане. Особое внимание стороны уделили продолжающимся конфликтам и их последствиям для населения региона, включая миграцию и вынужденное перемещение людей. Говоря о Сирии, патриарх Иоанн X заявил, что христиане являются

оправдан британским судом после того, как его обвинили в нарушении общественного порядка из-за распространения христианской листовки о Содоме и Гоморре в лондонском районе Сохо. Христианский юридический центр, который предоставлял интересы Джонсона, приветствовал решение суда. Джонсон рассказал, что распространял в Сохо христианские трактаты на разные темы. В одном из трактатов говорилось о библейской истории Содома и Гоморры, описанной в книге «Бытие». В прошлом году во время раздачи материалов к Джонсону подошли двое мужчин и потребовали, чтобы он убрался из Сохо. Проповедник покинул район, поскольку опасался за свою безопасность. Неизвестно, были ли эти двое мужчин теми же людьми, которые позднее пожаловались на распространенный трактат. После этого Джонсону предъявили обвинение в соответствии с законом об общественном порядке 1986 года. Пасторы протестантских церквей в США стали чувствовать себя эмоционально лучше и вновь обретают уверенность в своем призвании. Однако их удовлетворенность служением продолжает снижаться. Об этом говорится в новом исследовании Barna Group и GLU, опубликованном в рамке серии «Состояние церкви 2026». Исследователи отмечают заметное улучшение сразу по нескольким показателям. В частности, доля пасторов, которые чувствуют себя недостаточно компетентными для своего служения, снизилась с 64% в 2023 году до 44% в 2026. Также стало меньше пасторов, которые ощущают эмоциональное и психологическое истощение. Сейчас более 60% служителей говорят, что чувствуют себя эмоционально и умственно вымотанными. При этом около 10 лет назад таких пасторов было почти 75%. Восстанавливается и уверенность пасторов в своем призвании. Южноафриканский сериал Netflix «Многоженец» набрал более 23 миллионов просмотров, возглавил чарты в десятках стран и спровоцировал среди христиан бурные дискуссии о полигамии. Популярность шоу побудила верующих обсуждать библейские нормы на фоне культурных традиций. При этом мнения разделились от резкого осуждения до оправдания многоженства. Так, нигерийский пастор Баладжи из неденоминационного евангельского служения The Harvest заявил, что потрясен тем, что некоторые современные лидеры общин в Африке тайно практикуют двоеженство, имея городскую и сельскую жен, и призвал коллег не замалчивать эту деликатную проблему на проповедях. Напротив, независимый кенийский теолог Винсент Мулва открыто выступил против традиционной христианской доктрины единобрачия, заявив, что в самом Священном Писании нет прямых запретов на полигамию. Британский богослов и исследователь Нового Завета Николас Том Райт призвал христиан с осторожностью относиться к рассказам о переживаниях на грани смерти. По его словам, видение рая, ада или встреча с Иисусом могут быть значимым личным опытом, однако не должны становиться основой христианского учения о жизни после смерти. 77-летний Райт, бывший епископ Дарима и один из наиболее известных исследователей Нового Завета, говорил об этом в подкасте. Слушатели спрашивали его, как понимать многочисленные рассказы о переживаниях на грани смерти в свете библейского учения о воскресении. Райт отметил, что не считает такие переживания чем-то, что необходимо полностью отвергать. Однако, по его мнению, христианская надежда заключается не просто в том, чтобы сразу после смерти оказаться на небесах. Главная надежда христианства – воскресение тела и обновление всего творения. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово от пастора Артура Симоняна на 18 сентября.
1: Превосходство же страны в целом есть царь, заботящийся о стране. Екклесиаст, 5 глава, 8 стих. Сегодня многое говорится о том, что может быть полезно для отдельного взятого человека, для народа и для страны. Но в Писании четко написано, что превосходство страны в целом заключается в руководителе, который предан и заботится о своей стране. Мы действительно должны молиться, чтобы цари, начальствующие, люди, стоящие у власти, были преданы своей стране. Возлюбленные, эти слова обращены к верующим, потому что в Библии написано, что мы с вами цари и священники. Как царь вы можете приказывать и менять какие-то обстоятельства в духовном мире, как священник вы можете нести и хранить святость. Если мы действительно будем преданы своей стране, то сможем принести ей пользу. Господь желает, чтобы мы были преданы не только Его Слову, не только Ему и Церкви. Воля Божья в том, чтобы мы были преданы также народу и той стране, в которой мы живем. Пусть Господь благословит вас во имя Иисуса Христа. Аминь.

0: только Иисус.
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Вы слушаете
1: «Христианское радио».
0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 79. Начальнику хора на музыкальном орудии Шошаним и Дув. Псалом Асафа. Пастырь Израиля, внемли, водящий, как овец Иосифа, восседающий на херувимах, яви себя. Пред Ефремом и Вениамином, и Манассеею воздвигни силу Твою, и приди спасти нас. Боже, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся. Господи, Боже сил, доколе будешь гневен к молитвам народа Твоего? Ты напитал их хлебом слезным и напоил их слезами в большой мере, положил нас в пререкание соседям нашим, и враги наши издеваются над нами. Боже сил, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся. Из Египта перенес ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее, очистил для нее место и утвердил корни ее, и она наполнила землю. Горы покрылись тенью ее, и ветви ее, как кедры Божьи. Она пустила ветви свои до моря и отрасли свои до реки. Для чего разрушил ты ограды ее, так что обрывают ее все проходящие по пути? Лесной вепрь подрывает ее, и полевой зверь объедает ее. Боже сил, обратись же, приди с неба, и возри, и посети виноградник сей. Охрани то, что насадила десница твоя, и отрасли, которые ты укрепил себе. Он пожжен огнем, обсечен, от прищения лица твоего погибнут». Да будет рука Твоя над мужем десницы Твоей, над сыном человеческим, которого Ты укрепил себе. И мы не отступим от Тебя. Оживи нас, и мы будем призывать имя Твое. Господи, Боже сил, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся.
3: Глава 13. Братолюбие между вами да пребывает. Странолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и вы сами находитесь в теле. Брак у всех да будет честен и ложа непорочна. Блудников же и прелюбодеев судит Бог. Имейте нрав не сребролюбивый, довольствуйтесь тем, что есть». Ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими». Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии. Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне стана, то и Иисус, дабы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Особенно же прошу делать это, дабы я скорее возвращен был вам. Бог же мира, воздвигший из мертвых, пастыря овец, великого кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь. «Прошу вас, братья, примите сие слово увещания. Я же немного и написал вам. Знайте, что брат ваш Тимофей освобожден, и я вместе с ним, если он скоро придет, увижу вас. Приветствуйте всех наставников ваших и всех святых. Приветствуют вас италийские. Благодать со всеми вами. Аминь».
4: Вы слушаете «План Победы.
2: Глава 11. Слово, которое было к Иеремии от Господа. «Слушайте слова завета сего, и скажите мужам Иуды и жителям Иерусалима, и скажи им, так говорит Господь Бог Израилев, проклят человек, который не послушает слов завета сего, который я заповедал отцам вашим, когда вывел их из земли египетской, из железной печи, сказав, слушайтесь гласа моего, и делайте все, что я заповедую вам, и будете моим народом, и я буду вашим Богом, чтобы исполнить клятву, которую я клялся отцам вашим, дать им землю, текущую молоком и медом, как это ныне. И отвечал я, сказав, аминь, Господи». И сказал мне Господь, провозгласи все сии слова в городах Иуды и на улицах Иерусалима и скажи, слушайте слова завета сего и исполняйте их. Ибо отцов ваших я увещевал постоянно с того дня, как вывел их из земли египетской до сего дня. Увещевал их с раннего утра, говоря, слушайтесь гласа моего. Но они не слушались и не преклоняли ухо своего, а ходили каждый по упорству злого сердца своего. Поэтому я навел на них все сказанное в завете сем, который я заповедал им исполнять, а они не исполняли. И сказал мне Господь, есть заговор между мужами Иуды и жителями Иерусалима. Они опять обратились к беззакониям праотцев своих, которые отреклись слушаться слов моих, и пошли во след чужих богов, служа им. Дом Израиля и дом Иуды нарушили завет мой, который я заключил с отцами их. Посему так говорит Господь, вот я наведу на них бедствие, от которого они не могут избавиться, и когда воззовут ко мне, не услышу их. Тогда города Иуды и жители Иерусалима пойдут и воззовут к богам, которым они кадят, но они нисколько не помогут им во время бедствия их. Ибо сколько у тебя городов, столько и богов у тебя, Иуда, и сколько улиц в Иерусалиме, столько вы наставили жертвенников постыдному, жертвенников для каждения валу. Ты же не проси за этот народ, и не возноси на них молитвы и прошений, ибо я не услышу, когда они будут взывать ко мне в бедствии своем». Что возлюбленному моему в доме моем, когда в нем совершаются многие непотребства? И священное мясо не помогут тебе, когда, делая зло, ты радуешься. Зеленеющую маслиною, краснеющую приятными плодами, именовал тебя Господь. А ныне, при шуме сильного смятения, он воспламенил огонь вокруг нее и сокрушил ветви ее. Господь Саваоф, который насадил тебя, изрек на тебя злое за зло дома Израилева и дома Иудина, которое они причинили себе тем, что подвигли меня на гнев каждением валу. Господь открыл мне, и я знаю, ты показал мне деяния их, а я, как кроткий агнец, ведомый на заклание, и не знал, что они составляют замыслы против меня, говоря, положим ядовитое дерево в пищу его и отторгнем его от земли живых, чтобы и имя его более не упоминалось». Но, Господи Саваоф, судья праведный, испытующий сердце и утробы, дай увидеть мне мщение Твое над ними, ибо Тебе вверил я дело мое. Посему так говорит Господь о мужах Анафофа, ищущих души Твоей и говорящих, не пророчествуй во имя Господа, чтобы не умереть Тебе от рук наших. Посему так говорит Господь Саваоф, вот, я посещу их, юноши их умрут от меча, сыновья их и дочери их умрут от голода». И остатка не будет у них, ибо я наведу бедствие на мужей Анафофа в год посещения их. Глава 12. Праведен будешь ты, Господи, если я стану судиться с тобою, и однако же буду говорить с тобой о правосудии. Почему путь нечестивых благоуспешен, и все вероломные благоденствуют? Ты насадил их, и они укоренились, а выросли и приносят плод. В устах их ты близок, но далек от сердца их. А меня, Господи, ты знаешь, видишь меня и испытываешь сердце мое. Каково оно к тебе? Отдели их, как овец на заклание, и приготовь их на день убиения. Долго ли будут сетовать земля и трава на всех полях сохнуть? Скот и птицы гибнут за нечестие жителей ее, ибо они говорят, он не увидит, что с нами будет. Если ты спешим и бежал, и они утомили тебя, как же тебе состязаться с конями? И если в стране мирной ты был безопасен, то что будешь делать в наводнении Иордана? Ибо и братья твои, и дом отца твоего, и они вероломно поступают с тобою, и они кричат вслед тебя громким голосом. Не верь им, когда они говорят тебе и доброе. Я оставил дом мой, покинул удел мой, самое любезное для души моей отдал в руки врагов его. Удел мой сделался для меня, как лев в лесу, возвысил на меня голос свой, зато я возненавидел его.
3: Удел мой стал у меня, как разноцветная птица, на которую со всех сторон напали другие хищные птицы. Идите, собирайтесь, все полевые звери, идите пожрать его. Множество пастухов испортили мой виноградник и стоптали ногами участок мой. Любимый участок мой сделали пустою степью, сделали его пустынею, и в запустении он плачет предо мною. Вся земля опустошена, потому что ни один человек не прилагает этого к сердцу. На все горы в пустыне пришли опустошители, ибо меч Господа пожирает все от одного края земли до другого. Нет мира ни для какой плоти. Они сеяли пшеницу, а пожали терны. Измучились и не получили никакой пользы. Постыдитесь же таких прибытков ваших по причине пламенного гнева Господа. Так говорит Господь обо всех злых моих соседях, нападающих на удел, который я дал в наследие народу моему, Израилю. Вот, я исторгну их из земли их, и дом Иудин исторгну из среды их. Но после того, как я исторгну их, снова возвращу и помилую их, и приведу каждого в удел его и каждого в землю его. И если они научатся путям народа моего, чтобы клясться именем моим, жив Господь, как они научили народ мой клясться Ваалом, то водворятся среди народа моего. Если же не послушаются, то я искореню и совершенно истреблю такой народ, говорит Господь.

0: слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим.
2: Доброе утро на радио Пилигрим.
3: Доброе утро, друзья, всем на радио Пилигрим. Приветствуем вас. И сегодня здесь у нас в студии Катя Хаматнурова и Виталий Борисович Исупов.
4: Приветствую, дорогие.
5: Доброе утро, друзья.
3: Разговариваем мы сегодня на тему, ну, как это сказать, дел наших или оценки дел наших. Нередко, ну, если мы читаем, конечно, книгу Откровения, то можем обратить внимание, там Господь, говоря, обращаясь к ангелам различных церквей, говорит: «Знаю твои дела, знаю дела твои». Ну, мы бы, наверное, сказали: «Господи, сердце наше, вот сердце наше загляни, мы ж там такие хорошие, добрые, искренние, а дела наши, ну вот мы, честно говоря, сами затрудняемся себе дать оценку». Ну и вот попробуем сегодня это сделать.
4: Знаете, для меня в этом месте как раз откровение всегда было такое яркое, что: «Господи, ты же смотришь на сердце, действительно, это же мы судим по делам, а ты же по сердцу судишь». А тут он так строго, в общем-то, говорит: «Я знаю твои дела». То есть не просто сердце, а я оцениваю не просто влечение или желания твои, а твое хотение

0: сейчас, можно так сказать, умные, продвинутые, они умеют быть снаружи правильными, не задумываясь иногда, что внутри. Почему? А так положено. Положено в этом обществе себя вести так, в этом обществе так. Здесь нужно добрые дела совершить, здесь нужно благотворительностью заниматься, здесь еще, чтобы быть одно с этим обществом. А что в сердце, не всегда это то же самое, что снаружи.
1: Ну, хорошо, я предлагаю прочитать первое послание к Коринфянам, 3 глава. И там, когда речь идет о деле, апостол Павел говорит о некоем суде. А вот, например, он, ведь он начинает, кстати, этот разговор тогда, когда речь заходит о учителях в церкви. Он говорит, как кто-то из вас говорит, я Павлов, я Аполосов, я там Петров, Кифов, да, кто-то говорит, я Христов. А он говорит, я насадил, Аполос поливал, возрастил Бог, посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. То есть речь идет о труде и о награде, речь идет о служителях. И судя по всему, каков урожай, такая и награда. Каков результат, такая и награда. И, наверное, нам стоит понять, а что есть результат, за который награда? Мы сами оцениваем свой труд, или Бог его оценивает, а по каким критериям? Вот вопросов много.
0: Да.
2: Но при этом он называет себя, что он мудрый строитель. Я, поданный мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание. Вот многое уделяется основанию.
0: Знаете, вот точно так же у каждого дела есть основания. У каждого дела. И я, мне хоть и говорят поменьше личных примеров или примеров, связанных с семьей, но я все равно скажу.
1: У нас можно, у нас это приветствуется.
0: Да? Знаете, я своим детям не раз говорил, ребята, вот... Все зависит от мотивации. Вообще, сгорят дела или не сгорят, зависит от мотивации. Поэтому, если вы что-то жертвуете даже, то есть делаете так, что это является вашей жертвой, вам нужно чего-то лишаться, вы что-то, чего-то хотите, вот скажем так, то посмотрите на свою мотивацию, для чего вы это делаете. От этого будет зависеть, уйдут эти дела в вечность. Или они здесь сгорят от вашей мотивации. Те же самые дела.
1: Получается, мотивы – это основание.
0: Ну, да. Одно из, наверное, не все основание, но это один из ингредиентов основания, скажем так, вот как в бетоне, да, бетон основания. Там есть ингредиенты. Он не только из цемента состоит. Там есть и камень, там есть и песок, там есть и вода, там есть разные ингредиенты в этом основании. Вот один из таких серьезных, скрепляющих, наверное, ингредиентов, это мотивация. Почему? Потому что человек, даже занимаясь благотворительностью, ну для чего он это делает? Для того, чтобы себя возвысить, для того, чтобы иногда некоторые делают, чтобы купить себе спасение, быть внутренне успокоенным.
1: Ну, согласись, человек, которому благотворят, но он не сильно задумывается, из каких побуждений это делают, да, для него. Он, да, просто благодарен.
0: Да, да, но если мы говорим, знаете, есть дела, вот как дерево, сено и солома, которые сгорят. А есть дела, которые как драгоценности, и которые идут в жизнь вечную, за которую ты получишь награду. Дела и то, и хорошие дела, и то, но за одни ты получаешь награду здесь. Знаете, за, скажем так, награда, она отдается за, ну, одна награда за какое-то дело. И если ты награду здесь получил, то какую награду ты ждешь там на небе? Ты получил похвальбу от людей, благодарности получил. Ну, как бы, знаете, тут не то, что получил, не то, что тебе дали, а что ты принял.

0: Вот это очень важно. Потому что, например, проповедник хорошо отпроповедовал, и его подошли, поблагодарили. Это не значит, что теперь он не получит награду на небе. Зависит от того, принял он эту благодарность на свой счет. То есть он получил награду уже или не получил награду? От этого зависит. То есть награду здесь получил, как Христос говорит, ты уже получил награду там на земле. Помните, да, богатому?
1: Но, с другой стороны, ты знаешь, меня несколько смущает, когда после проповеди или даже после песни в какой-то церкви ты уходишь, а зал молчит. И ты не поймешь реакцию. То ли молчание – это вот хорошая реакция, то ли не очень хорошая.
0: Благодарность – это правильная реакция того, кто что-то получает. То есть ты, например, кому-то благотворишь – это правильная реакция, благодарность. Неблагодарное сердце – это, можно сказать, оскорбляет Бога, даже который заботится о тебе через кого-то. Понимаешь, то есть это реакция того, кто получил, но не того, кто дает, который плавает, можно так сказать, купается в этой благодарности, как в награде.
1: Угу. Ну, давай еще раз об основании. Мне очень интересно, потому что, мне кажется, мы его упускаем всегда. Потому что вот апостол Павел пишет здесь, никто не может положить другого основания, кроме как Иисус Христос. И мы как бы на этом заканчиваем. Вот основание Иисус. И достаточно сказать, ради Христа. Кто-то говорит, ради Христа подайте, а кто-то говорит, ради Христа делаю. Да, и вроде как основание лежит. Этого достаточно. Вот уже ты сказал сейчас, что мотивация еще должна быть.
0: Да, мотивация одно из. Знаешь, вот ради Христа, Христос, он является основанием чем? Ну, во-первых, своей жизнью, своими поступками, своим примером. Как он делал? Вот он за себя говорит, говорит, это не я делаю, в принципе, это Отец через меня. Угу. То, что вы видите... Скажем, он всегда пересылает и говорит, это слава Отцу моему. Вот я его проявляю, я его показываю, я для него все это. И все, что я творю не от себя, это не я.
2: А можно ли сказать, что те дела, которые не сгорят, это дела, за которые люди благодарят Бога?
0: Ну, хотелось бы так сказать, но мне кажется, что не всегда. Почему? Потому что не всегда люди благодарят за добро. Не всегда. Некоторые проклинают за добро, потому что им кажется, что мог бы больше, мог бы дальше, мог бы еще лучше. Но человек действительно делал это. Мне кажется, тут даже, знаете, я всегда сам думал о том, что вот только то, что приносит славу Богу, или только вот только за это получишь награды. Но не все люди даже знают о Христе, чтобы воздать славу Богу. Человек, нуждающийся в спасении, ты протягиваешь руку, спасаешь его, а он и не слышал о Боге, он и не знает. Он благодарен тебе, но ты сделал, твоя мотивация сделал ради Господа. Чтобы прославить Господа, почему? Да Бог побудил там, или еще что-то, разные есть, но мотивация правильная. Я думаю, и за эти дела тоже человек получит награду.
1: Ну да, скажи, вот от основания насколько зависит, каким будет строение?
0: Конечно, зависит от долгосрочности как раз. От основания зависит долгосрочность.
1: То есть насколько, как надолго ты строишь?
0: Да. Вот. Потому что красиво, знаешь, у нас было даже здесь, несколько лет назад разрушили целый поселочек домов. Почему? Потому что увидели, что застройщик делал без основания, без фундамента.
1: Как вот так это?
0: Построил просто 20 сантиметров ленточка сверху, даже не вкапываясь вовнутрь. И построили такие дома, целый поселок. И заставили судом их снести, эти дома. Они красивые, они то же самое. Они такие же дома, как рядом. Абсолютно их не увидишь, пока не копнешь глубже и не увидишь. Но все понимали, что если что-то, не дай бог, даже в этом году, даже в новом строении, но придет землетрясение или что, все разрушится и будут жертвы даже. Поэтому заставили их разрушить. Но если бы даже не было землетрясения, то со временем от просадки, от почвы, от дождей, от всего, оно начнет трескаться и разрушаться.
1: Слушай, помнишь, может быть, в начале 2000-х к нам приезжали исследователи домашних церквей, я уж не помню.
0: Да,
1: да. Да. И они провели исследование и пришли к выводу, что в среднем поместная церковь живет 15-20 лет. Вот я, честно говоря, немножко удивился данному выводу, а потом по жизни заметил, что так нередко бывает. Это знаешь, как вот, когда ты в семейной жизни живешь спокойно, год, два, и 10, и 20, и 30 лет, и ты как будто не замечаешь, тебе кажется, что все так живут. И смотря на нашу церковь, ну, мы вот, долго жители, а есть недолго жители церкви. Это почему? Что-то с основанием не так.
0: Юрий Анатольевич, прости, я не задумывался на вот по отношению.
1: Но к здесь же речь идет о насаждении церкви. Апостол Павел говорит о церкви. Речь касается Коринфской церкви, в которой было много учителей. И апостол Павел, говоря о своей роли в строительстве этой церкви, говорит: я здесь положил основание. То есть, ведь он положил основание, ну, с учетом
0: вот, я думаю,
1: долгого времени.
0: Да, ну, наверное, все-таки в глобальном отношении это основание, зависит от основания, но в таком простом отношении, скажем так, или в просторечии, то можно сказать, зависит от пастора, который закладывает основание. Какое он заложил основание, пастор? Да, от основания, но зависит от пастор закладывает. Вот как и апостол Павел говорит: я заложил основание, так пастор закладывает основание церкви. И насколько оно, и какое он основание заложил.
1: А бывают церкви, ну, по твоему опыту, в которых надо фундамент, что называется, перезаливать?
0: Я думаю, конечно. Конечно, потому что, знаете, ну, страдают же люди потом. И, ну, скажем так, даже в домах многоэтажных. Вот я, например, был участником такого процесса, мы меняли фундамент в многоэтажном доме. Поэтому, конечно, ну, это возможно, это можно делать.
1: А в каком случае? Как это выглядит?
0: А когда трещит, когда трещит, и когда не останавливается. То есть, знаете, вот подходишь, и ты видишь трещину на стене здания, и делают такой маячок, ставят гипсовую лепешечку, и это число там, и смотрят. И каждый день подходят, или там раз в неделю, в течение месяца, или 40 дней подходят и смотрят. Если паутинки не создалось, то есть все, здание остановилось, значит, уже ничего. Потом делают в другое время года, тоже потому что от времен года тоже зависит его просадка. И смотрят снова. Поэтому, то есть, в разные, когда процессы в церковь входят, в разные, и вот смотрят, трещит или не трещит. То есть, что такое трещит? Когда трещина, это разделение. То есть, когда постоянные разделения, когда что-то случается в церкви, и сразу это влияет на разделение, сразу разве это трещит, это значит, что-то с основанием не совсем прочно. Раз тебя колеблет, и здание начинает трещать, и церковь начинает трещать, значит, что-то с основанием не прочно. Поэтому, значит, надо думать основателям церкви о том, как укрепить. Бывает, что участки меняют, не весь фундамент, а участок фундамента, то есть что-то не то в учении, что-то не то, может быть, в каком-то вероучительной практике, еще от чего трещит.
1: Да, то есть это не какие-то текущие события, да, да. Там собрания или еще что-то, а это, ну, что-то заложенное гораздо глубже. Но вот здесь апостол Павел от чего, скажем так, завел такой разговор? Ну, фактически началось разделение. Но разделение началось от состязательности, сравнения. Кто лучше, я за кого. Ну, в принципе, это, наверное, было свойство греков. которые любили состязания, в том числе и в риторике. И вот они занимали определенные стороны на собрании. Они, возможно, даже садились по группам. Вот здесь Аполосовы сидят, вот здесь Петровы сидят, вот здесь Павловы сидят, здесь кто-то один сказал, я Христов, вот я посижу сзади, посмотрю на вас, на всех. И он заметил, что это происходит. Но любопытно, что он предложил другую структуру. Он говорит, я в основании, а уже дальше там кто, какое место занимает. Но мне вот что даже интересно, что такого Павел заложил в основании, что давало ему такую серьезную аргументацию выступать против всех фактически.
0: Знаешь, вот он не был в основании, сам Павел. Он заложил основание, которое есть Христос. Он был тем, кто закладывал, но не он в основании всего этого. Поэтому очень важно как раз-таки Христово вероучение. Не бабьи басни, не чьи-то взгляды, а именно чистое Христово учение. Знаешь, вот он у нас в объединении, ну, это ж основное число церквей, это в Краснодарском крае, куда съезжается очень много разных людей с разных регионов страны, с разных церквей, где заложены разные основания. И вот бывают как раз такие люди, которые любят состязаться в сравнении, которые начинают расшатывать. А у нас вот так, а у нас вот так. Знаете, и здесь вот очень важно, чтобы у каждой церкви было вот это прописанное, можно так сказать, заложенное основание вероучения. Когда человек туда приходит, он должен с ним ознакомиться, скажем так, прежде чем стать кем-то в церкви, он должен согласиться с этим вероучением и сказать «да». Я подчиняю себя этому вероучению. То есть я не буду вот тем вот слабым, который позволит раскачиваться, который, знаешь, высыпется потом здание, и где-то ослабеет, где-то нагрузка уже больше будет, где-то наоборот прослабнет, и начнет вот эта раскачка. Поэтому очень важно, конечно, это, ну, открытое, ясное, понятное Христовое вероучение, с которым ознакомлены.
1: Ну, согласись, далеко не все в это вникают. Когда встречаются пасторы разных церквей, в основном флигелями своими хвалятся. Вот у меня, смотрите, какая мачта высокая. Да. А кто-то вникает ли глубоко, у кого какое учение?
0: Так в том-то и дело, Юрий Анатольевич, вот флигели, я так понимаю, их, знаешь, вот как раз-таки, когда на здании несколько флигелей, чем больше флигелей, у меня, например, дом, у меня на крыше 27, по-моему, плоскостей крыши. То есть крыша неровная очень, ни с одной плоскости, ни с двух, и ни с четырех. У меня 27 плоскостей. И она многим нравится, она красиво смотрится. И я почему понял давно уже, потому что давно строитель, чем больше флигелей на крыше, тем красивее смотрится дом.
1: Красивее.
0: Да. И поэтому вот пастыря хвалятся как раз чем? Сколько служений у тебя, сколько человек у тебя, сколько домашних церквей, а сколько церквей, а сколько открыто, а сколько то. То есть вот это внешняя надстройка, можно так сказать. И очень плохо, когда все это есть и много, а основание слабое. Угу. И чем больше всего этого, тем быстрее разрушится. Вот в чем дело.
2: А как скоро вообще может прийти вот это разрушение? Если мы говорим, да, об устройстве церкви, и вот уже было сказано где-то лет 15, но вот вы по личному опыту видели, как долго нужно, чтобы обнаружилось, что в основании есть проблема.
0: Знаете, вот я благодарен Господу, потому что Слово Божие говорит, что Он по Его доброте, Он дает, не дает сверхсил. И поэтому мы иногда видим, что церкви, какие-то хорошие церкви, вроде бы в хорошем месте, и даже есть здание, есть помещение, а церковь не растет. Вот не растет. Почему? И вроде бы, можно так сказать, и некоторые принимают на себя какую-то вину, какое-то вот обличение, что я не способный пастырь, я не могу, я ничего не... А знаете, здесь не в пастыре дело. И некоторые говорят, вот Бог, ну Бог же дает покаяние. Это же дар Божий. Бог прилагает. Мы делаем все. Мы делаем разные проекты, мы стараемся, скажем так, учиться новым каким-то вещам, новым инструментам привлечения людей, там, приобретения людей. А не получается. Вот не идет. Вот в чем дело? И некоторые прям даже говорят, ну, я хочу оставить служение. Потому что, ну, зачем я являюсь каким-то запором, затвором для Божьей благодати?
1: Мой звук пропал немножко. А некоторым предлагают оставить.
0: Да, некоторым предлагают оставить. Знаете, я скажу, здесь есть и то, и другое. Бывает и то, бывает и другое. Бывает, что человек не вложился в основание как раз. Мы как-то строили одному другу баню. Вот баню. И я командовал там строительством и заложил основание. Смеялись надо мной много, смеялись, говорили, ой, да тут ракетную установку можно ставить.
1: Баня девятиэтажная,
0: вот
1: да?
0: Что это вообще, ну, тут как с какого-то блока баня. Но я говорю, зато, знаете, придет время, и можно будет поставить второй этаж смело. Придет время, и можно будет и третий. И вот сейчас на том месте стоит двухэтажный дом, не баня. На том фундаменте прекрасно стоит, и ничего не трескается. Понимаете, фундамент – это очень большая и ценная часть здания, на которую уходит очень много времени. И я скажу, что тратя время, тратя ресурсы, ведь надстроек нету. Многие начинают критиковать, многие начинают говорить, слушай, долгострой. Ничего, вообще, да вы с земли, вы с грязи не вылазите до сих пор. Вот столько времени, вы столько денег уже убухали, а вы из грязи еще не вылезли. Почему? Да потому что там котлован вначале, там вначале под бетоночка идет, там, ну, вначале отсыпочки, уплотнения, под бетонка, потом только уже там
1: гидроизоляция.
0: Да, там много-много-много процессов.
2: Это не самая приятная работа.
0: Это очень неприятная.
1: Она же не видна.
0: Ее не видно. Да, и знаете, и те, кто стремятся сразу за результатом, вот знаете, вы, наверное, встречали мастеров таких, которые вот только пришел на работу, а он уже мастер, он уже хочет, чтобы ему доверяли отдельно объекты, там что-то делать, а он не умеет. Он не знает процесса работы, он не знает, что зачем должно быть и как. Поэтому очень важно, чтобы вот с этого нуля работать. Поэтому пастырям, конечно, очень сложно, когда на них смотрят, ждут результат, ждут вот этих надстроек. А он только... Основание – это отношения с людьми, отношения людей с Богом. Вот одно из оснований – это налаживание отношения с Богом, самой церкви.
1: Вот та самая арматура, которая в основании.
0: То есть вот это очень важный процесс, и он не быстрый процесс. Это выезд, это можно сказать, командообразование, это все, когда не только между собой очень важно, но важно и чтобы вот эта вот команда научилась иметь отношения с Богом. И все это не быстрый процесс, и его не видно сильно. Оно потом видно, сплоченность команды, это видно. Вот как по фундаменту уже ходишь, по плите, она в земле, но ты ходишь и понимаешь, там крепость, там прям аж сизый бетон. Вот, ну, приятно смотреть и ходить. А не разрушается от дождей и от первого мороза. Видели, может быть, бетон рушится. Это когда очень плохие ингредиенты, там, когда какой-то процесс пропущен, там либо пропаривание, либо еще что-нибудь вот с гидравликой пропущено, и начинает рушиться бетон сам. Поэтому очень важно, вот как раз, время, процесс – это всегда время. Это неприятное для человека слово «процесс», всегда хочется быстро. Но очень важно как раз, когда церковь или пастор, скажем так, вот, который закладывает основание, заботится о правильности вот этого основания. Знаете, и от этого зависит долговечность. И почему? Потому что потом же, хочется быть как все, как минимум. чтобы не упасть лицом в грязь. То есть, если у того 10 служений, ну, у меня как минимум 5-6 должно быть служений. Должны быть служителя, должны быть служения, должно быть подвязки. А представьте, если нет основания, а там служение, там, то что-то треснет. У кого-то нет отношений с Богом. Начинает тянуть на себя, начинает искать своего.
1: Да это не постройки, это сарайчики, мне кажется, такие.
0: Ну, разные, бывают красивые, вроде бы красивые. Но каждый начинает церковь в церкви делать, можно сказать, искать своего, и это разваливает.
1: Но мне кажется, искать своего человек начинает тогда, когда у него появляется некое его основание. Свое основание. Тогда вот это и есть искать своего, строить свое основание. Ну, хорошо, мы, скажем так, разогнались. Очень много еще есть вопросов. Друзья, оставайтесь с нами, блок новостей.
3: Патриарх Московский всея Руси Кирилл напомнил депутатам о страшном суде и ответственности не только перед избирателями, но и перед Богом. Во вторник патриарх выступил в Мосгордуме, запись его выступления есть в распоряжении РИА Новости. Хотел бы также сказать несколько слов о значимости призвания народного избранника. Вполне очевидно, что непосредственной заботой депутатов должно быть исполнение обязательств перед избирателями. Однако не стоит забывать и о более высокой ответственности, предполагающей ответ перед Богом за каждое слово и дело, сказал патриарх Кирилл. По его словам, чем выше положение, тем больше спрос, и не только со стороны избирателей, но и со стороны Господа. На страшном суде он не спросит женщину, которая просто убирает помещение, то, что он спросит с вас. «Я не хочу пугать, я просто хочу сказать, что это реальность», — сказал патриарх. Первый храм Собора Святых Юристов построят в России. Это первый храм во имя юристов в России. Его построят рядом с Уральским государственным юридическим университетом. На церемонии митрополит Евгений напомнил, что основа закона – совесть и правда. Камень в основании храма памятника в честь Собора Святых Юристов заложил ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. А кто-то, помнится, говорил, что юристы и адвокаты Царство Божие не наследуют. Все христианские школы Иерусалима объявили о приостановке учебного процесса. Данное решение руководство школ приняло после внезапного отказа израильских властей продлить разрешение на въезд для более чем 70 учителей и сотрудников. Новый учебный год в регионе чиновники планировали открыть 1 сентября. Однако действия властей сорвали образовательный процесс. Представители учебных заведений выразили глубокое удивление из-за неожиданного шага властей, который произошел без предварительного предупреждения. Протестантский пастор Мунзер Исаак, опекающий верующих в Вифлееме, осудил решение израильских властей. По его словам, Израиль продолжает оказывать административное давление на христианское присутствие в Иерусалиме. Вице-президент США Джей Ди Венс допустил скорый конец света и присутствие антихриста среди людей. Во время беседы с христианским подкастером политик заявил о возможном нахождении антихриста среди людей. Венс признался в постоянном интересе к фундаментальным богословским пророчествам. Близкий друг чиновника-писатель Род Дриер поспешил сгладить резонансный эффект данного выступления. По словам литератора, подобные консервативные взгляды абсолютно естественны для большинства традиционных американских христиан. Он также напомнил, что эсхатологические параллели часто использовались в риторике Рональда Рейгана. В администрации Трампа религиозный фактор играет ключевую роль в формировании текущего стратегического курса США. В Кишиневе на площадке Чеснау-Арена 28 августа состоялся юбилейный концерт коллектива Not an Idol. Мероприятие было приурочено к 15-летию группы и собрало тысячи зрителей. Прошедший концерт стал одним из масштабных духовных событий текущего года в стране. Зал столичного комплекса собрал свыше 3000 посетителей из Молдовы, Украины, России и европейских стран. Организацией данного праздничного вечера занимались непосредственно творческая команда самого музыкального коллектива. Стоимость билетов на юбилейное выступление составляла от 10 до 26 евро. Итоговая сумма зависела исключительно от расположения выбранного зрительского сектора и категории мест. Дети в возрасте до 7 лет посетили праздничную программу абсолютно бесплатно. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
4: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Друзья, продолжаем разговор. В студии Юрий Кривонос, Виталий Борисович Исупов и Катя Хаматнурова. Говорим мы о деле Божьем, которое не сгорит. Но, может быть, снова почитаем из Коринфян. Вот, пожалуйста, он говорит, апостол Павел, дальше. «Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы?» А что это? Ну, да. Разные на самом деле материалы, очень сильно разные. Даже ставить их вместе, ну, как-то... И зачем строить из дерева, сена и соломы, если есть золото и серебро, драгоценные камни?
0: Ну, знаешь, чтобы было золото и серебро, его надо приобрести. Оно дорого стоит, дороже значительно.
1: Это понятно.
0: Да, но оно есть, оно где-то есть. Но, скажем так, доступность его всегда, скажем так, требует каких-то жертв.
2: Силы и время, да?
0: Да.
1: А что это? Вот о чем он здесь говорит? Он говорит ли он о учении выверенном, да, таком переплавленном в рассуждениях, в молитве, или о людях, например, он говорит?
0: Вот знаешь, написано, да, испытанная вера ваша, да, она драгоценнее
1: золота.
0: Поэтому, то есть человек, скажем так, испытанный, человек, прошедший испытания, он драгоценный. Это тот, который непоколебим, это тот, который может быть, можно так сказать, в основании. Знаете, нас не раз служителей, вас, Юрий Анатольевич, не раз называли столпами церкви. Столпы – это те, которые что-то держат. Держат крышу, держат вот красоту какую-то, держат еще. То есть те столпы, на которых держится, можно сказать, как вот эти, мы говорили, флигели, или вот красота крыши там, или еще что-то. То есть какие-то служения, какие-то... Но столб очень, ну, должен быть испытанным. Он должен быть крепким. Он должен хорошо крепиться к основанию. Помните, да, как вот хороший у нас есть образ, это скиния. Скиния, вот столбы с дерева сетим.
1: А дерево, кстати?
0: Да, да, но с дерева сетим.
1: Твердое,
0: твердое, переплетенное, и оно даже не стругается, обложенное золотом, и у которого есть два шипа, входящие в серебряное основание, стоящие на серебряном основании, то есть основание Слова Божьего. То есть и оно закреплено, и тогда, вот тогда крыша на нем хорошо стоит и сберегает народ, который туда входит, от ветров, от лжеучений, от ветра учений, от всего сберегает кровля, когда столпы стоят.
1: А что может быть с сеном и соломой? Это какие-то совершенно ненадежные люди, или это какая-то не та мотивация?
0: Знаешь, я как-то ехал в Крым, и ехал обратно ночью, и прям перепугался, резко остановился, потому что через дорогу летело очень много перекати-поля. Прям большие такие вот комки, и за ним соломы. И прям набивалось, вот отбойник, прям много-много набивалось соломы, всякой вот травы, сухой, сена, в общем-то. То есть это то, что к тебе приходит само, тебе жертвовать не надо, оно его везде много. То есть бери мнение людей, бери какие-то видимые вещи, бери то, что тебе налетает. И можно, как ниф-ниф-наф-наф, помните, да, и строить из чего-то.
2: По-быстрому.
0: Из того, что у тебя, в общем-то, вот оно вокруг есть, рядом. Ну, и знаете...
1: Скопирую чужую идею.
0: Да, но ведь можно Но мы детьми строили домики такие на улице. Кто-то строил из кирпичей, без раствора. Мы ставили, вот и напротив нашего дома у нас как раз привезли на летнюю кухню кирпич, и перед тем, как там пока делали вот основание, мы на улице сделали такую прям дом сделали, вот с крышей, с плоской, правда. Кухня там у нас была, и мы там человек 10 помещались в этом домике, который без этого, знаете, и у нас считался дом. А кто-то из соседей делал как раз-таки из деревяшек. И красили под кирпичик, красили еще, но это не кирпич. Можно его покрасить хоть как, можно представить хоть как. Но это вот шалаш, который, ну, ветер подует, и он разлетится.
1: Ну, что есть испытание, как можно проверить свою собственную постройку? Что дожидаться огня? Или не проверишь, огня надо дожидаться? Когда придет испытание, серьезное уже от Господа.
0: Ну, я, знаешь, я даже не знаю, стоит ли самому быть факелом, который подожжет все вокруг, потому что, знаешь, как написано, искушения должны прийти, но горе, через кого они приходят тому, поэтому самим искусителем или факелом не стоит, мне кажется, быть никогда, который заставляет других терпеть испытания.
1: Слушай, ну, да, я слышал про таких пасторов, это нередкая ситуация, когда пастор, скажем так, или служитель, каждое воскресное собрание проповедует о неверных, о нечестивых, о грешниках. Он недвусмысленно смотрит при этом на церковь. Ну и постепенно все не прошедшие это испытание куда-то деваются. Остаются только самые, я вот даже не знаю кто, самые...
0: верные, со слов пастора.
1: Наверное, самые обгоревшие, вы знаете.
0: Знаешь, вот я бы не хотел быть в такой церкви. Я бы сбежал тоже. Постоянно находиться под гнетом обвинения невозможно. Поэтому постоянно находиться... Испытание, оно всегда... это какой-то процесс для чего-то. Процесс какой-то, ну, для того, чтобы это было как устроено. Дальше потом использование. Не испытание идет, а использование. Всегда держать любую вещь или деталь или под испытанием, но сломается когда-то. То есть есть, скажем, почему? Потому что, ну, например, ты берешь, ну, простите, я строитель сам по профессии, поэтому мне легче, может быть, по строительству. Вот балку, например, испытывают или плиту испытывают, которая должна выдержать, ну, плита перекрытия должна выдержать в районе 4 тонн. На квадратный метр. Вот. И ее ставят плиту и нагружают, например, 8-10 тонн. И смотрят, через время, там, неделька она проходит, вот она прогибается или не прогибается, плита. Но потом убирают этот груз. Почему? Потому что невозможно, чтобы на ней постоянно было 10 тонн, например. В жизни так не будет. Она не должна, ну, такие испытания проходить. И когда на нее нагрузка на постоянку, то есть за нее забыли, если на нее повесили, скажем, вот этот вот испытывающий груз, и за нее забыли, и она годами висит, то есть, а насколько она нужна тогда, эта плита, раз за нее забыли? Вообще, зачем она нужна, если постоянно на нее нагружают, нагружают, нагружают, а она когда-то сломается? Плюс, знаете, есть в церквях от нехватки, наверное, служителей или от желания пастора еще больше развить вот эту красоту служений, хочется, чтобы... То есть несколько человек, которые готовы, которые испытаны, на которых можно нагрузить, и начинается перегруз, начинается нагрузка еще больше, еще больше, еще больше, и он вроде бы несет, но это какое-то время, потому что у каждой детали существует свой предел, временной предел и нагрузочный предел, да. Поэтому и он не может, знаете, от желания того, чтобы оно было же у нас, Все, ну давайте еще вот это на кого. Ну вот он верный, он хороший, он несет. Ему и вот это поручишь, он несет, и вот это поручишь, он несет.
1: Я тебе скажу, что нередко вот этим, которые все несут, им говорят, ну ничего, Господь нас поддержит. У Господа есть силы и крепость. Это действительно так, но иногда звучит как-то грустно. Но я вот что думаю, может быть, испытание материалов должно происходить раньше. И мне кажется, это зависит, наверное, ну, если так можно выразиться, от вкусов самого пастора, самого строителя. Вот есть люди, которые сразу видят качественное и некачественное, доброе и недоброе. Есть те, которым нужно присмотреться, есть тем, которым нужен добрый совет, они сами не разбираются. Но не зря же Христос говорит вот эту притчу о купце, ищущем хороших жемчужин. Человек явно разбирается в ценностях. И мне думается, может быть, здесь как раз вот она настоящая пасторская школа, научить пасторов разбираться в ценностях, что ценно, а что не ценно. Не просто дать какие-то базовые или глубокие знания там, философские, религиозные, не просто с ними поделиться там, какими-то там, психологическими аспектами или поделиться даже опытом, а вот как выработать этот вкус к хорошему, к правильному, которое надо отыскать, взрастить, оформить, обогатить. Там, вот этот вопрос.
0: Юрий Анатольевич, знаешь, вот я люблю красоту. Вообще по жизни люблю красоту. Но был один раз в Израиле в своей жизни. Нас команду брали. Вот мы ездили туда с командой. И были мы в Израиле на алмазной фабрике.
1: Всех туда возят, мне кажется. Всех туристов.
0: И что интересно, я тогда занимался бизнесом, и у меня были деньги, и мне предложили трехкаратный камень. Он очень классный был, он очень красивый был. Ну, я так подумал, думаю, цена приблизительно такая, как у нас можно купить. Думаю, какой мне смысл вкладывать деньги в то, что я могу, ну, здесь вложить, когда это будет по пути. Но когда я вернулся, я решил, думаю, ну, все-таки фабрика, ну, почему так? И я углубился немножко в этот вопрос. И я понял, что мне предлагали на фабрике в 3 раза дешевле, чем стоит у нас. В 3 раза. Почему? Потому что качество, цветность и прозрачность камня была совершенно другой, чем у нас за те же деньги. И если у нас по такого же качества камень, он в 3 раза дороже. Я понял, что я пролетел. Почему? Я неопытный, я не знал, что это такое, я с этим не сталкивался. Поэтому, знаешь, хороший вкус, он зависит от понимания человека и знания человека. Ты подойдешь к картине, если ты даже не художник, скажем так, и не соображаешь, тебе все равно поставят тебе за 10 миллионов картину или за 10 тысяч рублей картину. Ты не найдешь особых отличий. Почему? Я приходил со своим сыном, который немножко художник, в галерее, в Питере, там еще в Москве ходили, смотрели. И он находил ошибки, художественные ошибки. Говорит, вот здесь вот это не предусмотрено, здесь вот это неправильно сделано. Не в тех правилах, в которых их обучают, скажем так. Я вообще этого не вижу, не понимаю. Понимаешь, то есть ценность картины, она не от правильности ее написания, скажем так, всем стандартам и тому прочего. Не от этого, а очень часто зависит от имени художника. Ее ценность. Потому что иногда наброски просто какие-то черновики и там продают очень дорого. Почему? Потому что это сделал кто-то с великим именем. Поэтому здесь, знаешь, очень важно как раз-таки человеку приобрести опытность, приобрести знания. А вот почему написано: «Дашь служителей, прежде чем ставить на служение, испытывать». Как, вот как можно испытать? Что, просто загонять их в какие-то искушения, загонять их, подсовывать что-то? Да нет, жизнь испытывает. То есть должен быть процесс, процесс – время. Пройдет, должно пройти какое-то время. Обязательно жизнь подсунет испытания. Людей, которых надо прощать, ситуации, где ты должен остаться виноватым, взять на себя чью-то вину, еще что-то, то есть ты смотришь, ты оцениваешь человека, ты смотришь, проходит он или не проходит это испытание, или он гнется, или где-то ломается, или еще просто время ответственностью, время какими-то ситуациями. Вот без времени испытать невозможно, то есть испытание всегда во времени. И особенно от человеческого ресурса, скажем.
1: Хорошо, слушай, вот история, собственно, ну, которую я наблюдал, но, во всяком случае, мне о ней рассказывали. Один пастор известный в одном большом городе, да что там, в Москве, начал строить церковь, ну, условно говоря, основывать церковь. И он довольно откровенно стал звать служителей из других церквей. И стали уходить, стали к нему приходить. Возможно, он условия предлагал лучшие, возможно, перспективы какие-то, возможно, ну, я не знаю, по каким аргументам. Было немало огорченных пасторов, которые говорили, вот у меня этот ушел, там, лидер прославления, у меня ушел, там, один проповедник, у меня ушел, там, один хороший менеджер и так далее. Но в результате церковь получилась. Церковь большая. Интересно, что потом из этой же церкви отток пошел во все остальные, потому что, ну, есть такое свойство, люди, они переходят из церкви в церковь, кому-то нравится такая, кому-то такая, но кто-то себя вот нашел действительно в этой церкви. В чем причина? Те пасторы, у которых были эти люди в церкви, они не ценили их. Или он ценил выше? Как вот в чем здесь ирония, я вот не пойму. Или это нормальные, в принципе, вещи, что нам на них обращать внимание?
0: Знаешь, это человеческие вещи зачастую. Почему? Ну, ты сразу сказал правильно такое одно слово. Москва. В Москву многие хотят поехать.
1: Звонят колокола.
0: Да. Вот, это первая причина. Есть человеческие причины. Бог действительно, Он благословляет человека, выбор человека. Бог, ну, зачастую благословляет выбор человека, дает право выбора и благословляет его. Поэтому говорить о их неверности, ну, у меня язык не повернется. Потому что если это служители, то зачастую все-таки служители это, ну, имеют страх Божий. Поэтому прежде чем идти, они все-таки молятся. Особенно, ну, связано с переездом семьи. Но люди молятся и получают какое-то откровение, мир или беспокойство. Поэтому я уверен, что кто-то не поехал туда, кому предлагалось, а кто-то поехал туда. Поэтому, знаете, потом, когда пастор, прежде чем, ну, основывал там церковь, тоже, наверное, ну, молился и тоже получал какое-то откровение. Не всегда, скажем так, у пастырей хватает терпения пройти путь правильно. Не у каждого пастора хватает терпения. Кто-то спешит, кто-то прилагает свои усилия. Но это не значит, что Бог не благословит. Возьмите Иакова. Он через обман получил благословение отца. Но это не значит, что Бог его не благословил. Бог благословил его все равно.
1: У каждого свои таланты. Кто-то, да. Кто-то может оценивать красивое, а кто-то может его создавать. Я вот думаю, может быть, здесь, наверное, свойство хорошего служителя не только видеть, да, людей, но еще и видеть, что может получиться из людей. Потому что, ну, можно, конечно, смотреть на человека и говорить, ну, это сено, это солома, ну, из этого неплохое бревно, да, ну, тоже сойдет в хозяйстве. О, золото, надо вот как-то его к себе притянуть. А есть те, которые видят человека и говорят, так, ну, хорошо, возьмемся за тебя. и смотришь через время, ну, получается, хороший служитель. И мне думается, что это вот и есть, наверное, основное, о чем Павел говорит.
0: Знаешь, очень важно, чтобы как раз-таки служитель, который, вот написано, да, о том, ну, скажем так, одной из важнейших задач пастора какая-то – совершать святых на дело служения. А, ну, так написано, что Бог призвал вот и на служение пастора для совершения святых на дело служения. А, я знаю две истории, это правдышные истории, правдивые, когда у одного человека нашли большой прям алмаз, прям большой алмаз нашли.
1: Это где же он его прятал, что нашли?
0: Ну, нечаянно, ну, случайно. Он резал стекла им. Он просто резал им стекла. Он был как резак, он помещался в руку, и он резал стекла им.
1: Хороший, удобный камешек, да?
0: Да, удобный.
2: Инструмент.
0: Да, это был... Он не знал его ценности. Он знал ценность как стеклореза. И пользовался им как стеклорезом. У другого нашли слиток золота, хороший большой слиток золота, который был как типа наковальня такой.
1: Оно ж мягкое.
0: Он на нем, ну, не наковальня, я неправильно, не железо, дерево рубил. Он подставлял, топор не тупился от него.
1: Это да.
0: Да, и вот он и нашли в грязи, и все, слиток золота нашли. Для него он тоже был просто удобный, хороший, ну, можно так сказать. А почему? Потому что дерево, которое лежит в грязи, всегда быстро сгнивает, он плашки делал вначале, а это и не сгнивает, и топор не тупится, и все. Удобно колоть дрова, все время плоскенький, все время настолько классно. Понимаешь, а оказалось, слиток золота, ценнейший металл. Понимаешь, то есть...
1: Ну, знаешь, человек говорит, я и так красивый,
0: вот,
1: и мне вот это вот не нужно,
0: да,
1: все.
0: Нет, когда человек говорит, это ладно, но когда за него говорят, вот я видел не раз пастырей, которые не обучены, скажем так, ну, типом личности даже просто, которые видят верного человека. Это верный человек, это очень классное качество, в каждом служителе нужное, необходимое качество.
1: От домостроительства требует от домостроителя,
0: да,
1: чтобы был верный.
0: Чтобы был верный. Он верный человек. Ну, давай его детским служением. А он вообще с детьми никак. А он вообще никак. Ну, верный, а у нас не хватает, а у нас нужен, а у нас нет детского служителя. Давайте его поставим. И все, человек разочарован в себе, потому что у него не получается. И все разочарованы в нем.
2: Да, еще часто звучит, ну, позвали пройти поприще, два пройди.
0: Да, да.
2: И ты идешь, стенаешь.
0: Понимаете? Вот это очень важно, как раз вот как вы сказали, Юрий Анатольевич, что распознать человека, понимаешь, вот его ценности какие, в чем его ценность, где он сможет достигнуть максимума.
1: Вот в этом и есть, наверное, основа строительства, то есть нам как будто не предлагается куча материала, вот смотри, я дал тебе золото, вот я дал тебе драгоценные камни, вот дерево, вот видишь, лес, вот, ну, сено, солому не бери, да, вот, пусть там остается. И ты руки закатал, пошел рубить. А нет такого. Если бы так было бы просто.
0: Я не так давно пригласил одного брата сделать детям улицы, ну, как бы вот дороги сделать.
1: Это где? Детям улицы, дороги.
0: Да, ну, у них дома там, и дороги не было, грязь.
1: А, я понял.
0: Вот, и чтобы сделать там дорогу, отсыпать, все, укатать.
1: К домам дорогу проложить.
0: Да. Сделал очень хорошо. За полдня. У него есть хороший инструмент, трактор. И вот он сделал настолько классно. Сделали соседнюю улицу. Рядом... скажем так, знакомые. Вот сейчас туда заехать на машине не могу.
1: И все ездят по этой теперь, наверное, улице.
0: Нет, она тупиковая, слава богу. Только свои. И там тупиковая. Но заехать невозможно, потому что сделано неграмотно, неправильно и, скажем так, не теми механизмами тоже. И я подумал, думаю, вот интересно, вот дорого мне обошлось, но насколько качественно. Но если, например, там лежала бы небольшая кучка гравия просто, ну, скажем так, в 20 ведер. И я пригласил бы этого человека, который только на доставку своего, скажем так, инструмента потратил бы 10 тысяч. Потом вот его время, там минимальное количество часов оплачивается. А он сделал бы это за 2 минуты. Нерациональное использование средств, тех, что есть, это неправильно. Вот я, знаешь, я раньше думал, что служитель обязан браться за все, что ему предлагают. За все. И если ты служитель, ну, например, хороший пастор, хороший душепопечитель, а тебе говорят, послушай, нужно пройти поприще, нужно быть просто ашером. Или просто сторожем, или просто уборщиком. Конечно, что он не справится? Да, справится. И трактор с этой кучкой маленькой справится. Но это нерациональное использование, это неправильно. Ты транжиришь то, что Бог дал. Скажем так, те ресурсы ты транжиришь неправильно. Почему? Потому что расход топлива, расход времени, всего. То, что ты мог бы сделать, скажем так, усилиями человека, который, ну, скажем, я не оцениваю человека. Каждый ценен пред Господом, абсолютно каждый ценен. Почему? Ценность, она определяется ценой. Цена за всех одна, кровь Иисуса Христа. Поэтому каждый ценен. Но ценность служителя, она уже определяется по-другому.
1: А еще давай, знаешь, на это как взглянем, на всю эту ситуацию. Времени немножко мало, но тем не менее мне хочется это сравнение использовать. Как-то я был в Турции, да и у нас, кстати, можно есть куда сходить, вот в Грановитую палату в Кремле посмотреть на сокровищницу. А там дворец Топкапы. Ходили мы на экскурсию, и бриллиант выставлен. Какой-то известный, какого-то султана. Вот он. Огромная комната, и он фактически в ней один. Угу. Ну, вот, то есть рядом с ним не стоит никаких других экспонатов, чтобы было его видно, чтобы люди могли подойти с разных сторон, чтобы... И ты знаешь, что интересно? Людей много. Людей много, вокруг много людей. И, в принципе, можно их, вот этих камней, напихать в комнату, в одну. И тоже будет много людей. А можно дать каждому по комнате. Но, что интересно, вот будет он один, и будет много людей. Будет их много, и будет столько же людей. Но дай каждому по комнате, грубо говоря, в каждой комнате будет много людей. И, может быть, здесь вот есть смысл, знаете... Не должно быть много драгоценных камней в одном месте. Может, имеет смысл драгоценным камням давать другое место. Они соберут вокруг себя. Они вокруг себя сами по себе соберут. Если, ну, их представить. Ну, они и сами порой представят себя.
0: Знаешь, вот я...
1: Ну, ты понимаешь, о чем. Я служитель.
0: Я абсолютно согласен с этим. Почему? Потому что, когда скопление людей на, ну, служителей, хороших служителей на один квадратный метр, понимаешь, всегда есть скопление различных искушений. Искушений в терке.
1: Конфликтные ситуации.
0: Да, да, я имею в виду.
1: А вот это и было, мне кажется, в Коринфской церкви. И поэтому мне думается, апостол Павел здесь намекает, я основание хорошее положил, но это же сам вы найдите себе место.
0: Да.
1: И мне думается, что здесь есть над чем подумать.
0: Да. Но, Юрий Анатольевич, ну если что касается вот дел, все-таки дел, которые мы хотим, за которые мы хотим получать награды, то это, простите, что так резко, может быть, повернул, мне кажется, должно быть несколько критериев исполнено человеком для того, чтобы получить награду. божественную. Знаете, это то же самое. Ну, например, я немало сделал для людей нашего города. Получил пару грамот от мэра города, и все. Кто-то сделал, может быть, больше, но не получил ни одной грамоты. А почему? А кто-то получает награды, делая даже меньше. Вот есть какие-то принципы, которые ты должен исполнить для того, чтобы получить награду. И точно так же награду, чтобы... Вот, ну, например, почему мне мэр дал грамоту? Потому что он знал меня. Но первое, что нужно, это чтобы он знал. Ну, либо кто-то из его помощников должен знать. Должно быть кто-то походатайствовать хотя бы, если не личное знакомство. Но здесь вот, если мы говорим о награде от Господа, то должно быть первое, что знакомство, личное знакомство.
1: С Богом.
0: Да, с Богом, да. Это первое, одно из, скажем, ингредиентов этого основания.
1: Ну и опять же, когда мы с ним знакомы, мы и не свои дела делаем, а его.
0: Да, да.
1: Вот в этом, наверное,
0: а вот тут, смотри, тоже можно знать о Господе, можно знать Бога. Когда ты знаешь Бога, ты становишься соответственен Ему. То есть ты преображаешься в Его образ, ты Его знаешь. Вот

0: знаем Бога, мы становимся обязательно в чем-то похожим на Него.
1: Вот мне интересно моим некоторым друзьям задать вопрос. Хорошо, время у нас, к сожалению, вышло. Разговор-то такой интересный, и мне кажется, даже такой серьезный. Его бы послушать бы многим, а может быть и нам кого-то еще пригласить. Наверное, стоит продолжить. Спасибо всем, друзья, за комментарии, за участие, за поддержку вашу. Спасибо.
0: Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Вам за приглашение. Спасибо.
1: Увидимся.
0: Да.
2: Вы слушаете радио.
3: Вы слушаете радио Пилигрим.
4: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
5: Пусть узнают все соседи.
4: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.
6: Вы слушаете радио Пилигрим. Оставайтесь с нами.
3: Радио «Пилигрим».

Псалом 6. Меня, о Боже, обличай не в ярости Твоей и не во гневе назначай влачить остаток дней. Моя душа изнемогла от горестной неволи, и жизни тягостная мгла, скажи, Господь, доколе мне еще терпеть? Уже слабеют силы. Возможно ли Тебя воспеть на дне сырой могилы? Доколе мне не отдыхать? Скажи, доколе, Боже,

Я не хочу день ото дня честь продавать за злато, да удалятся от меня сторонники разврата, да будут все они, как прах, развеяны по миру, а я тем временем в руках свою настрою лью.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Из коллекции вечных хитов.

0: liderando do grupo Freeway.
1: Если тебе одиноко, помни, ты не одинок. Иисус рядом с тобой. Радио Пилигрим.

0: Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Эстония. Эстония является буфером между Скандинавией, Центральной и Восточной Европой. Звонкое эхо Средневековья, блуждающее среди замков и фортов, оставленных крестоносцами, повсюду витающий дух старины. Традиционная эстонская национальная кухня сформировалась во многом под влиянием немецкой кухни. Основу повседневного рациона эстонского семейства составляют продукты с деревенского стола. Черный ржаной хлеб, крупы, картофель, свинина, ливер и щедрые дары леса – грибы, ягоды. А уж в искусстве выпечки и домашней консервации эстонские хозяюшки и подавно впереди планеты всей сварят варенье даже из лука. Сложно представить классическое семейное застолье прибалтов без молочных блюд и напитков. На основе главного коровьего продукта здесь готовят супы, каши, кисели и даже десерты. Еще одна интересная особенность – практически все местные явства имеют приятный кисловатый вкус. Например, именно эстонцам принадлежит авторство в приготовлении молочного киселя или молочного напитка на основе гороха. Эти напитки здесь считаются традиционными. В ассортименте эстонской национальной кухни много блюд из свинины. Свиные ножки, гороховый суп из свиных ножек, свинина отварная и так далее. И рыбы, маринованная салака, суп из салаки, маринованная сельдь, блюда из судака и камбалы. Ко многим горячим блюдам дополнительно подают специальную подливку, сваренную на молочно-сметанной основе. Она называется кастмет. Любимые блюда в Эстонии – капустные и молочные супы, каши, холодец, голубцы, мясной фарш с подливой, картофельная запеканка, простокваша и овсяный кисель, а также всевозможные колбасы, сосиски и сардельки. Вместо хот-догов на улицах эстонских городов продают кровяную колбасу, фаршированную крупой. Сами эстонцы предпочитают питаться дома, по старинке. Гурманы из разных стран мира уже протоптали широкую тропу в Сетумаа, где гостей почуют фермерскими сырами и старинными блюдами из даров леса. Картулепорс – свинина, запеченная в картофельном пюре. Забавы ради, в некоторых кафе порции оформляют в виде забавных хрюшек с глазками-маслинами и пятачком из морковки. Кама – смесь подсушенных или обжаренных зерен ржи, гороха и овса, залитая простоквашей, вареньем или медом. Эстония – это страна, хранящая многовековые национальные культурные традиции. К свадьбе и ее подготовке в этой стране всегда подходили крайне ответственно. Празднование эстонской свадьбы в давние времена длилось несколько дней. Согласно традициям, эстонская девушка была обязана подготовить богатое приданое. Невесте необходимо было сшить около 100 различных поясов, повязок, других элементов повседневной одежды и связать более 50 пар варежек. Однако главное место в приданом занимало красочное покрывало. Именно им застилали семейное ложе новобрачных. Серьезного внимания заслуживал и свадебный наряд молодой. Невеста в течение свадьбы переодевалась не менее 3 раз. Первые 2 наряда должны были быть исполнены в традиционном стиле и отражать колорит эстонской культуры. Последнее убранство невесты напоминало современное белоснежное свадебное платье. Чтобы продемонстрировать свое богатство, жених дарил невесте в день свадьбы украшения, она же, в свою очередь, сразу дополняла ими свой наряд. Зачастую свадьбу в Эстонии праздновали не 1, а 2, а то и 3 дня. Свадебные торжества сопровождались танцами и песнями. Один из главных ритуалов на каждой эстонской свадьбе – это избавление невесты от всех добрачных грехов. Невеста пишет на камне свое имя, что символизирует тяжесть грехов. Жених бросает камень в водоем. Если камень тонет, невеста безгрешна. Еще один ритуал – посадка дерева. Молодожены совместными усилиями сажают дерево. Дерево состарится и укрепится, как и брак. Самым популярным деревом для посадки на свадьбах является дуб. Это прекрасная традиция, потому что можно прийти к нему лет через 20, посмотреть, как оно окрепло, и вспомнить о дне свадьбы. Эстония – одна из наименее религиозных стран в мире. Большинство жителей несерьезно относятся к религии и не посещают церковь. Подавляющее большинство называют себя атеистами или же совершенно нейтрально относятся к религии. Поскольку большинство церквей на территории Эстонии было построено прибалтийскими немцами, лютеранство стало основной религией этой страны. Однако помимо стандартных религий существуют и другие, например, культ живой природы. Эта религия не организована и не требует никаких церемоний и священных текстов. Более 50% эстонцев говорят, что они верят в душу и жизненную силу. Вне зависимости от религии, эстонцы страстно любят свою страну. Вот такие эстонцы – веселые, креативные и интересные ребята.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Золотой осенью на радио «Пилигрим» всегда можно услышать золотые хиты музыкального часа.
3: Твой голос как мой. Мой голос как твой. Твой голос как мой. И он часть меня. Мой голос как твой, и он часть тебя. Собрала тебе букет из цветов и слез. Скоро Рождество,

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Папа Римский Лев XIV и патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X обсудили положение христиан на Ближнем Востоке, а также ситуацию в Сирии и Ливане. Встреча состоялась 14 сентября в Апостольском дворце в Ватикане. Особое внимание стороны уделили продолжающимся конфликтам и их последствиям для населения региона, включая миграцию и вынужденное перемещение людей. Говоря о Сирии, патриарх Иоанн X заявил, что христиане являются неотъемлемой частью сирийского общества и должны обладать равными правами наравне с другими гражданами. По его словам, для восстановления стабильности необходимо укреплять согласие в обществе, мир и принципы равноправного гражданства. В отношении Ливана патриарх призвал положить конец продолжающейся эскалации на юге страны и поддержать усилия государственных институтов по прекращению конфликта. Он также выступил за диалог между различными политическими и общественными силами Ливана. 72-летний христианский проповедник Ричард Джонсон был оправдан британским судом после того, как его обвинили в нарушении общественного порядка из-за распространения христианской листовки о Содоме и Гоморре в лондонском районе Сохо. Христианский юридический центр, который предоставлял интересы Джонсона, приветствовал решение суда. Джонсон рассказал, что распространял в Сохо христианские трактаты на разные темы. В одном из трактатов говорилось о библейской истории Содома и Гоморры, описанной в книге «Бытие». В прошлом году во время раздачи материалов к Джонсону подошли двое мужчин и потребовали, чтобы он убрался из Сохо. Проповедник покинул район, поскольку опасался за свою безопасность. Неизвестно, были ли эти двое мужчин теми же людьми, которые позднее пожаловались на распространенный трактат. После этого Джонсону предъявили обвинение в соответствии с законом об общественном порядке 1986 года. Пасторы протестантских церквей в США стали чувствовать себя эмоционально лучше и вновь обретают уверенность в своем призвании. Однако их удовлетворенность служением продолжает снижаться. Об этом говорится в новом исследовании Barna Group и GLU, опубликованном в рамке серии «Состояние церкви 2026». Исследователи отмечают заметное улучшение сразу по нескольким показателям. В частности, доля пасторов, которые чувствуют себя недостаточно компетентными для своего служения, снизилась с 64% в 2023 году до 44% в 2026. Также стало меньше пасторов, которые ощущают эмоциональное и психологическое истощение. Сейчас более 60% служителей говорят, что чувствуют себя эмоционально и умственно вымотанными. При этом около 10 лет назад таких пасторов было почти 75%. Восстанавливается и уверенность пасторов в своем призвании. Южноафриканский сериал Netflix «Многоженец» набрал более 23 миллионов просмотров, возглавил чарты в десятках стран и спровоцировал среди христиан бурные дискуссии о полигамии. Популярность шоу побудила верующих обсуждать библейские нормы на фоне культурных традиций. При этом мнения разделились от резкого осуждения до оправдания многоженства. Так нигерийский пастор Баладжи из неденоминационного евангельского служения The Harvest заявил, что потрясен тем, что некоторые современные лидеры общин в Африке тайно практикуют двоеженство, имея городскую и сельскую жен, и призвал коллег не замалчивать эту деликатную проблему на проповедях. Напротив, независимый кенийский теолог Винсент Мулва открыто выступил против традиционной христианской доктрины единобрачия, заявив, что в самом Священном Писании нет прямых запретов на полигамию. Британский богослов и исследователь Нового Завета Николас Том Райт призвал христиан с осторожностью относиться к рассказам о переживаниях на грани смерти. По его словам, видение рая, ада или встреча с Иисусом могут быть значимым личным опытом, однако не должны становиться основой христианского учения о жизни после смерти. 77-летний Райт, бывший епископ

0: Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут мы коснемся вопроса молитвы Духом Святым. Апостол Павел пишет в послании к римлянам: «Мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией». Послание к римлянам, 8 глава, 26-27 стихи. Хочется спросить, неужели сам Дух молится вместо меня или обо мне по воле Божией? Оказывается, что самая эффективная молитва – это молитва, инициируемая или вызванная не нуждой, не долгом, не обетами, не положением, но Духом Святым. Это и есть то, что в Писании называется «исполняться Духом» и проговаривать устами так, как Дух дает провещевать. Я человек, мне неведом язык Духа, но я ощущаю его настроение. Сознаюсь, что иногда молитва Духом чередуется с провозглашением многих текстов Писания, которые всплывают внутри моей памяти одно за другим с такой периодичностью, что я только успеваю их проговаривать. Дух Святой прямо напоминает мне слова, которые говорил Бог. В эти минуты я переживаю невероятное созидание моего внутреннего человека, ощущаю целостность, переживаю веру. Я ощутимо насыщаюсь, назидая себя на святейшей вере, молясь Духом Святым, пишет апостол Иуда. Помимо этих переживаний, мое человеческое достоинство утверждается на основании, знаете, моей причастности к божескому естеству, о чем учил апостол Петр. Это происходит само по себе, без усилий, без всяких внушений, без напряжения, без просьб. Как-то само собой получается. Да я и не знаю, о чем именно просить в молитвах. Я не знаю себя так хорошо, как Бог знает меня. Он знает состав наш. Псалтырь, 102-й Псалом говорит. Бог больше сердца нашего и знает все, написал апостол Иоанн. Мой человеческий дух не может жить независимо от Духа Святого. Я в этом убеждался многократно. Мы не только им живем и движемся, но даже биологически существуем. Человек создан для завета на уровне тела, души и духа. И потому мой дух в завете с Господом, а соединяющийся с Господом, есть один дух с Господом. Первое послание к Коринфянам, 6 глава, 17 стих. Это, скорее всего, самая большая потребность моего духа в принадлежности Божьей династии, в причастности к божескому естеству. Размышляйте над этим в течение дня. Всего доброго. До следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Радио Пилигрим.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 18 сентября, и тема сегодня – «Как мы распоряжаемся своим временем». Место Писания, послание к Ефесянам, 5 глава, 16 стих. «Дорожа временем, потому что дни лукавы». Подумайте о том, сколько времени вы тратите впустую. Одни летят, вы потеряли так много времени, или, возможно, в вашей жизни были события, которые вам, как казалось, просто украли ваше время. Вы должны знать, что Библия говорит, что вы можете вернуть время. Слово «дорожить» — греческое слово «эксагоридзо», которое означает «выкупать», «возвращать обратно». И как мы видим в этом стихе, если мы мудры, то благодаря Божьей благодати и силе Святого Духа мы можем выкупить или вернуть время, которое враг у нас украл. Мы не должны терять время навсегда, мы можем его возвращать, выкупать его, мы можем получить его обратно. Когда мы мудры и послушны Господу, и мы стремимся к этому, Бог показывает, как вернуть утраченное время и наверстать то, что было упущено. Это обещано в Библии, в послании к Ефесянам, в 5 главе, 16 стихе. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 18 сентября.
2: Превосходство же страны в целом есть царь, заботящийся о стране. Екклесиаст, 5 глава, 8 стих. Сегодня многое говорится о том, что может быть полезно для отдельного взятого человека, для народа и для страны. Но в Писании четко написано, что превосходство страны в целом заключается в руководителе, который предан и заботится о своей стране. Мы действительно должны молиться, чтобы цари, начальствующие, люди, стоящие у власти, были преданы своей стране. Возлюбленные, эти слова обращены к верующим, потому что в Библии написано, что мы с вами цари и священники. Как царь вы можете приказывать и менять какие-то обстоятельства в духовном мире, как священник вы можете нести и хранить святость. Если мы действительно будем преданы своей стране, то сможем принести ей пользу. Господь желает, чтобы мы были преданы не только Его Слову, не только Ему и Церкви. Воля Божья в том, чтобы мы были преданы также народу и той стране, в которой мы живем. Пусть Господь благословит вас во имя Иисуса Христа. Амен.
3: Радио «Пилигрим».

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Минута назидания. Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 18 сентября. Бог всегда с нами. Этот Бог – Бог наш на веки веков. Он будет вести нас до самой смерти. Псалом 47, 15 стих. Расширенный перевод Библии. Мысль о том, что Бог обещает вести нас все время, пока мы будем находиться на земле, приносит огромное утешение. Мы не можем быть одинокими, потому что Он всегда с нами и всегда заботится о нас. И если вы стремитесь развивать умение слышать Бога, то помните, что Божье водительство – это один из способов, с помощью которых Он говорит с нами. Сформируйте духовную привычку признавать Бога во всем, что вы делаете, просить Его о водительстве и принимать верой то, что Он отвечает вам. Если сегодня я отправлюсь за покупками, я попрошу Бога направлять меня. Он может привести меня на распродажу, о которой я не подозревала, или сделать так, что я встречу человека, который нуждается в ободрении. Я верю, что Господь направляет мои шаги. Смотрите 36-й Псалом, 23 стих. Я знаю, что Бог поможет мне купить то, что мне нужно, и удержит от необдуманной траты денег. Я хочу, чтобы Он участвовал во всем, что я делаю. Думаю, что и вы хотите того же. В своем учительском служении я часто полагаюсь на Божье руководство. Я всегда готовлюсь к проповеди и изучаю то, чем хочу поделиться с людьми. Но часто, как только я начинаю говорить, Бог ведет меня в совершенно ином направлении. Он всегда знает, что должны услышать люди, пришедшие на семинар, и моя задача – позволить Ему взять ситуацию в свои руки. Я хочу напомнить вам, что не обязательно переживать что-то сверхъестественное, когда Бог говорит с нами. Ищите не чудесных переживаний, а Божьего водительства. Его Дух внутри вас, и Он рад участвовать во всех ваших начинаниях. Чем бы вы ни занимались сегодня, вы можете рассчитывать на то, что Он будет направлять вас. Божье слово на сегодня. Бог живет в вас и хочет направлять вас во всех ваших делах сегодня и каждый день. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам!
2: Радио «Пилигрим».

0: Не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Псалом номер 1.
1: Слушайте радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Папа Римский Лев XIV и патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X обсудили положение христиан на Ближнем Востоке, а также ситуацию в Сирии и Ливане. Встреча состоялась 14 сентября в Апостольском дворце в Ватикане. Особое внимание стороны уделили продолжающимся конфликтам и их последствиям для населения региона, включая миграцию и вынужденное перемещение людей. Говоря о Сирии, патриарх Иоанн X заявил, что христиане являются неотъемлемой частью сирийского общества и должны обладать равными правами наравне с другими гражданами. По его словам, для восстановления стабильности необходимо укреплять согласие в обществе, мир и принципы равноправного гражданства. В отношении Ливана патриарх призвал положить конец продолжающейся эскалации на юге страны и поддержать усилия государственных институтов по прекращению конфликта. Он также выступил за диалог между различными политическими и общественными силами Ливана. 72-летний христианский проповедник Ричард Джонсон был оправдан британским судом после того, как его обвинили в нарушении общественного порядка из-за распространения христианской листовки о Содоме и Гоморре в лондонском районе Сохо. Христианский юридический центр, который предоставлял интересы Джонсона, приветствовал решение суда. Джонсон рассказал, что распространял в Сохо христианские трактаты на разные темы. В одном из трактатов говорилось о библейской истории Содома и Гоморры, описанной в книге «Бытие». В прошлом году во время раздачи материалов к Джонсону подошли двое мужчин и потребовали, чтобы он убрался из Сохо. Проповедник покинул район, поскольку опасался за свою безопасность. Неизвестно, были ли эти двое мужчин теми же людьми, которые позднее пожаловались на распространенный трактат. После этого Джонсону предъявили обвинение в соответствии с законом об общественном порядке 1986 года. Пасторы протестантских церквей в США стали чувствовать себя эмоционально лучше и вновь обретают уверенность в своем призвании. Однако их удовлетворенность служением продолжает снижаться. Об этом говорится в новом исследовании Barna Group и GLU, опубликованном в рамке серии «Состояние церкви 2026». Исследователи отмечают заметное улучшение сразу по нескольким показателям. В частности, доля пасторов, которые чувствуют себя недостаточно компетентными для своего служения, снизилась с 64% в 2023 году до 44% в 2026. Также стало меньше пасторов, которые ощущают эмоциональное и психологическое истощение. Сейчас более 60% служителей говорят, что чувствуют себя эмоционально и умственно вымотанными. При этом около 10 лет назад таких пасторов было почти 75%. Восстанавливается и уверенность пасторов в своем призвании. Южноафриканский сериал Netflix «Многоженец» набрал более 23 миллионов просмотров, возглавил чарты в десятках стран и спровоцировал среди христиан бурные дискуссии о полигамии. Популярность шоу побудила верующих обсуждать библейские нормы на фоне культурных традиций. При этом мнения разделились от резкого осуждения до оправдания многоженства. Так, нигерийский пастор Баладжи из неденоминационного евангельского служения The Harvest заявил, что потрясен тем, что некоторые современные лидеры общин в Африке тайно практикуют двоеженство, имея городскую и сельскую жен, и призвал коллег не замалчивать эту деликатную проблему на проповедях. Напротив, независимый кенийский теолог Винсент Мулва открыто выступил против традиционной христианской доктрины единобрачия, заявив, что в самом Священном Писании нет прямых запретов на полигамию. Британский богослов и исследователь Нового Завета Николас Том Райт призвал христиан с осторожностью относиться к рассказам о переживаниях на грани смерти. По его словам, видение рая, ада или встреча с Иисусом могут быть значимым личным опытом, однако не должны становиться основой христианского учения о жизни после смерти. 77-летний Райт, бывший епископ Дарима и один из наиболее известных исследователей Нового Завета, говорил об этом в подкасте. Слушатели спрашивали его, как понимать многочисленные рассказы о переживаниях на грани смерти в свете библейского учения о воскресении. Райт отметил, что не считает такие переживания чем-то, что необходимо полностью отвергать. Однако, по его мнению, христианская надежда заключается не просто в том, чтобы сразу после смерти оказаться на небесах. Главная надежда христианства – воскресение тела и обновление всего творения. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломийцу, пастору церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, апостол Петр во втором послании 3:18 призывает верующих возрастать в благодати. Скажите, как мы можем возрастать в благодати? Каким образом это происходит?
1: Чрезвычайно важный вопрос. Думаю, что он практически касается вопроса веры, вопроса жизни для каждого из нас. Действительно, такой текст есть, и мы видим, это самый последний стих второго послания апостола Петра. И здесь сказано следующее: «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Что это такое? Ну, прежде всего, нам нужно понять, что такое Его благодать. Благодать, как она представлена в Священном Писании, прежде всего касается понимания того, что мы абсолютно недостойны никакого блага с Божьей стороны, а Он в своей огромной любви и милости посылает нам на Голгофском кресте Спасителя, который избавляет нас от греха, понеся на себе наказание за него, который дает нам вечную жизнь, дает нам свою праведность, дает нам вечную жизнь, дает нам надежду, дает нам будущее, дает нам славу, свою собственную славу, когда Он поднимет человека однажды вот туда, в славу небес, и когда человек будет своим в Божьем присутствии, когда человек будет частью Нового Иерусалима, места, в котором навечно пребывает Бог в своей славе, в своей радости, в своем огромном благословении, которое присутствует вместе с Его личностью. Так вот, когда апостол здесь говорит, и в других местах мы встречаем, говорит о благодати, о возрастании в благодати, Писание подразумевает необходимость более глубокого погружения в понимание того, что Бог для нас сделал. Практически это выражается следующим образом. Мы возрастаем в благодати по мере того, как мы понимаем свою нищету, по мере того, как мы понимаем свою неспособность добиться какого-либо успеха на духовном поприще. По мере того, как мы понимаем, что вся наша праведность, как запачканная одежда. По мере того, как мы понимаем, что все наши заслуги, какие бы они ни были, они не имеют абсолютно никакого значения. Чем больше мы это понимаем, тем больше мы нуждаемся в том, что даст нам Бог. Тем больше мы зависим от того, что даст нам Бог. И вот здесь приходит вторая сторона возрастания в благодати. Это познание Господа, то есть познание того, что Он сделал для нас. Познание богатства Его милости, явленной в Иисусе Христе. Познание богатства того, что Он приготовил нам. Познание Его огромной любви и долготерпения, проявляемого к нам каждый день. И вот чем больше мы живем этим, тем больше наша жизнь будет иметь Его присутствие, и тем меньше там будет присутствовать наше собственное «я». А это значит, тем больше силы Божией будет проявляться в нас, тем больше Его радости будет наполнять нашу жизнь, тем больше Его способности любить, Его способности быть благодарным, Его способность ценить то, что Он сделал для нас. То есть это чрезвычайно важный, ключевой элемент. Очень хорошо эта картина проиллюстрирована в ситуации, которую как-то привел Иисус Христос, когда Он говорил о фарисее, который пришел молиться в храм, и мытаре. И молитва фарисея, она заключалась из перечисления своих собственных достоинств. Он говорил о том, что он как бы благодаря Богу говорил о себе, какой он хороший. Я не таков, как прочие люди. Я пощусь, я даю десятину, я делаю многие дела. И вроде бы он действительно хорош, он много хорошего перечислил. Но Христос говорит о нем, что этот человек, он не получил оправдания. А оправдание или пошел оправданным другой человек. Это мытарь грешный, у которого было явное понимание, что он грешник, настолько яркое понимание, что он не мог даже глаза к небу поднять, он просто бил себя в грудь и говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешник». И вот о нем сказано, что он пошел оправданным. Почему это? Потому что у этого человека было ощущение своей нищеты. Вот почему Писание во многих местах говорит о том, что Бог презирает или Бог смотрит, он обращает внимание на смиренного и сокрушенного духа и на трепещущего пред словом его. И когда вот это смирение, сокрушение перед Богом, когда оно ведет ко всему тому торжеству славы, славе и богатстве, что сделано для нас в Иисусе Христе, тогда и происходит возрастание благодати.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

на тебе. Всемогущий, чудный Бог, верный, крепкий, Бог вечности.

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

тот день вошла семья, неся младенца на руках. Вдруг слеза у Симеона появилась на глазах. Дух Святой коснулся сердца и напомнил те

0: Это радио «Пилигрим», и мы продолжаем. Продолжаем.
1: Яков Левин. Сеется семя.
2: Вера. Никогда не забуду замечания, сделанного однажды Георгом Мюллером человеку, спросившему его, какой наилучший способ для получения сильной веры. Единственный путь к получению сильной веры, отвечал муж Веры, это через преодоление больших испытаний. Я научился вере, сохраняя твердость при сильнейших испытаниях. Как это верно? Упование нужно именно тогда, когда все вокруг изменяют.
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

Не отводи свой взгляд от Иисуса, не променяй внимания Его. Ничто нам не заменит жизни вкус. Хочу держаться лишь Его. Хочу быть рядом.

Я ни в чем не буду на земле нуждаться. Он к тихим водам наслаждаться меня приводит летним днем. На злачных пажитях сегодня покоем душу подкрепляет. На стезе правды направляет во славу имени Господня. Пайдуль долиной роковой, среди враждебных мне селений, не упоюсь я смертной тени. Со мною жезл и посох твой. Ты приготовил, не жалея, мне трапезу в виду врагов, наполнил чашу до краев и умастил главу елеем. Так благость, милости одни со мной пойдут по бездорожью, и я прибуду в доме

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Спасибо, Бог.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Папа Римский Лев XIV и патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X обсудили положение христиан на Ближнем Востоке, а также ситуацию в Сирии и Ливане. Встреча состоялась 14 сентября в Апостольском дворце в Ватикане. Особое внимание стороны уделили продолжающимся конфликтам и их последствиям для населения региона, включая миграцию и вынужденное перемещение людей. Говоря о Сирии, патриарх Иоанн X заявил, что христиане являются неотъемлемой частью сирийского общества и должны обладать равными правами наравне с другими гражданами. По его словам, для восстановления стабильности необходимо укреплять согласие в обществе, мир и принципы равноправного гражданства. В отношении Ливана патриарх призвал положить конец продолжающейся эскалации на юге страны и поддержать усилия государственных институтов по прекращению конфликта. Он также выступил за диалог между различными политическими и общественными силами Ливана. 72-летний христианский проповедник Ричард Джонсон был оправдан британским судом после того, как его обвинили в нарушении общественного порядка из-за распространения христианской листовки о Содоме и Гоморре в лондонском районе Сохо. Христианский юридический центр, который предоставлял интересы Джонсона, приветствовал решение суда. Джонсон рассказал, что распространял в Сохо христианские трактаты на разные темы. В одном из трактатов говорилось о библейской истории Содома и Гоморры, описанной в книге «Бытие». В прошлом году во время раздачи материалов к Джонсону подошли двое мужчин и потребовали, чтобы он убрался из Сохо. Проповедник покинул район, поскольку опасался за свою безопасность. Неизвестно, были ли эти двое мужчин теми же людьми, которые позднее пожаловались на распространенный трактат. После этого Джонсону предъявили обвинение в соответствии с законом об общественном порядке 1986 года. Пасторы протестантских церквей в США стали чувствовать себя эмоционально лучше и вновь обретают уверенность в своем призвании. Однако их удовлетворенность служением продолжает снижаться. Об этом говорится в новом исследовании Barna Group и GLU, опубликованном в рамке серии «Состояние церкви 2026». Исследователи отмечают заметное улучшение сразу по нескольким показателям. В частности, доля пасторов, которые чувствуют себя недостаточно компетентными для своего служения, снизилась с 64% в 2023 году до 44% в 2026. Также стало меньше пасторов, которые ощущают эмоциональное и психологическое истощение. Сейчас более 60% служителей говорят, что чувствуют себя эмоционально и умственно вымотанными. При этом около 10 лет назад таких пасторов было почти 75%. Восстанавливается и уверенность пасторов в своем призвании. Южноафриканский сериал Netflix «Многоженец» набрал более 23 миллионов просмотров, возглавил чарты в десятках стран и спровоцировал среди христиан бурные дискуссии о полигамии. Популярность шоу побудила верующих обсуждать библейские нормы на фоне культурных традиций. При этом мнения разделились от резкого осуждения до оправдания многоженства. Так, нигерийский пастор Баладжи из неденоминационного евангельского служения The Harvest заявил, что потрясен тем, что некоторые современные лидеры общин в Африке тайно практикуют двоеженство, имея городскую и сельскую жен, и призвал коллег не замалчивать эту деликатную проблему на проповедях. Напротив, независимый кенийский теолог Винсент Мулва открыто выступил против традиционной христианской доктрины единобрачия, заявив, что в самом Священном Писании нет прямых запретов на полигамию. Британский богослов и исследователь Нового Завета Николас Том Райт призвал христиан с осторожностью относиться к рассказам о переживаниях на грани смерти. По его словам, видение рая, ада или встреча с Иисусом могут быть значимым личным опытом, однако не должны становиться основой христианского учения о жизни после смерти. 77-летний Райт, бывший епископ Дарима и один из наиболее известных исследователей Нового Завета, говорил об этом в подкасте. Слушатели спрашивали его, как понимать многочисленные рассказы о переживаниях на грани смерти в свете библейского учения о воскресении. Райт отметил, что не считает такие переживания чем-то, что необходимо полностью отвергать. Однако, по его мнению, христианская надежда заключается не просто в том, чтобы сразу после смерти оказаться на небесах. Главная надежда христианства – воскресение тела и обновление всего творения. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

voice low.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Наша коллекция вечных хитов.

Бывают дни, когда враг наступает. Бывают дни, когда боль.

замыслов в сердце моем, но исполнится то, что от Бога.

0: Аудиомысли представляет. Что бы вы ни говорили, говорите это с уверенностью.
1: Марк Твен.
0: Приходит время, когда нужно встать и закричать. Это я, черт побери. Я вижу, как я выгляжу. Я думаю, как я думаю. Я чувствую, что я чувствую. А люблю так, как люблю. Я полный сложный пакет. Возьми меня или оставь в покое. Прими меня или уходи. Не пытайся заставить меня чувствовать так, будто я меньше, чем есть. Только потому, что я не соответствую твоим представлениям о том, какой я должна быть, и не пытайся меня изменить, чтобы привести в соответствие твоей плесени. Если мне что-то нужно изменить, я одна приму это решение. Когда вы достаточно сильны, чтобы любить себя на 100%, все хорошее и плохое, вы будете удивлены тем возможностям, которые преподносит вам жизнь.
1: Стейси Чартер.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Радио Пилигрим. Удивительное радио.
1: Радиотеатр.
2: Смотри, это там случайно не Витёк идёт? Да, это Витёк. Витёк, Витёк!
3: Тихо, я и теперь не хочу с ним встречаться, тихо.
2: А что стряслось-то?
3: Он на... Нет, он идёт, сука.
2: Да что с тобой? Ты чего мусорное ведро на голову надел?
3: Я же сказал, я не хочу разговаривать с Витьком.
2: Да что случилось между вами?
3: Ты знаешь что?
2: Нет, не знаю.
3: Ну ты же знаешь, что его бросила жена. Я не знаю, что с этим делать.
2: В каком смысле не знаешь, что делать?
3: Я не психолог, я не знаю, как ему помочь. Ну, что я ему посоветую? Кстати, а кто выбросил почти целый бутерброд?
2: Гарик, знаешь, не обязательно знать ответы. Иногда нужно просто побыть с другом рядом.
3: Что ты имеешь в виду рядом?
2: Ну, ты знаешь, что?
3: Нет, не знаю я.
2: Да хотя бы просто выслушать.
3: Просто выслушать?
2: Да, просто выслушать.
4: Это я могу.
2: Ну, так вперед. Кстати, бутерброд будешь доедать?
5: Просто выслушай человека. Это скажет ему о многом.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Папа Римский Лев XIV и патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X обсудили положение христиан на Ближнем Востоке, а также ситуацию в Сирии и Ливане. Встреча состоялась 14 сентября в Апостольском дворце в Ватикане. Особое внимание стороны уделили продолжающимся конфликтам и их последствиям для населения региона, включая миграцию и вынужденное перемещение людей. Говоря о Сирии, патриарх Иоанн X заявил, что христиане являются неотъемлемой частью сирийского общества и должны обладать равными правами наравне с другими гражданами. По его словам, для восстановления стабильности необходимо укреплять согласие в обществе, мир и принципы равноправного гражданства. В отношении Ливана патриарх призвал положить конец продолжающейся эскалации на юге страны и поддержать усилия государственных институтов по прекращению конфликта. Он также выступил за диалог между различными политическими и общественными силами Ливана. 72-летний христианский проповедник Ричард Джонсон был оправдан британским судом после того, как его обвинили в нарушении общественного порядка из-за распространения христианской листовки о Содоме и Гоморре в лондонском районе Сохо. Христианский юридический центр, который предоставлял интересы Джонсона, приветствовал решение суда. Джонсон рассказал, что распространял в Сохо христианские трактаты на разные темы. В одном из трактатов говорилось о библейской истории Содома и Гоморры, описанной в книге «Бытие». В прошлом году во время раздачи материалов к Джонсону подошли двое мужчин и потребовали, чтобы он убрался из Сохо. Проповедник покинул район, поскольку опасался за свою безопасность. Неизвестно, были ли эти двое мужчин теми же людьми, которые позднее пожаловались на распространенный трактат. После этого Джонсону предъявили обвинение в соответствии с законом об общественном порядке 1986 года. Пасторы протестантских церквей в США стали чувствовать себя эмоционально лучше и вновь обретают уверенность в своем призвании. Однако их удовлетворенность служением продолжает снижаться. Об этом говорится в новом исследовании Barna Group и GLU, опубликованном в рамке серии «Состояние церкви 2026». Исследователи отмечают заметное улучшение сразу по нескольким показателям. В частности, доля пасторов, которые чувствуют себя недостаточно компетентными для своего служения, снизилась с 64% в 2023 году до 44% в 2026. Также стало меньше пасторов, которые ощущают эмоциональное и психологическое истощение. Сейчас более 60% служителей говорят, что чувствуют себя эмоционально и умственно вымотанными. При этом около 10 лет назад таких пасторов было почти 75%. Восстанавливается и уверенность пасторов в своем призвании. Южноафриканский сериал Netflix «Многоженец» набрал более 23 миллионов просмотров, возглавил чарты в десятках стран и спровоцировал среди христиан бурные дискуссии о полигамии. Популярность шоу побудила верующих обсуждать библейские нормы на фоне культурных традиций. При этом мнения разделились от резкого осуждения до оправдания многоженства. Так, нигерийский пастор Баладжи из неденоминационного евангельского служения The Harvest заявил, что потрясен тем, что некоторые современные лидеры общин в Африке тайно практикуют двоеженство, имея городскую и сельскую жен, и призвал коллег не замалчивать эту деликатную проблему на проповедях. Напротив, независимый кенийский теолог Винсент Мулва открыто выступил против традиционной христианской доктрины единобрачия, заявив, что в самом Священном Писании нет прямых запретов на полигамию. Британский богослов и исследователь Нового Завета Николас Том Райт призвал христиан с осторожностью относиться к рассказам о переживаниях на грани смерти. По его словам, видение рая, ада или встреча с Иисусом могут быть значимым личным опытом, однако не должны становиться основой христианского учения о жизни после смерти. 77-летний Райт, бывший епископ Дарима и один из наиболее известных исследователей Нового Завета, говорил об этом в подкасте. Слушатели спрашивали его, как понимать многочисленные рассказы о переживаниях на грани смерти в свете библейского учения о воскресении. Райт отметил, что не считает такие переживания чем-то, что необходимо полностью отвергать. Однако, по его мнению, христианская надежда заключается не просто в том, чтобы сразу после смерти оказаться на небесах. Главная надежда христианства – воскресение тела и обновление всего творения. таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Христианские притчи. Сеятель. Вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иной упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло тернии, и заглушил его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно в 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод в 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Евангелие от Матфея, глава 13, стихи с 3 по 8 и с 18 по 23.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 18 сентября. Бог всегда с нами. Этот Бог — Бог наш навеки веков. Он будет вести нас до самой смерти. Псалом 47, 15 стих. Расширенный перевод Библии. Мысль о том, что Бог обещает вести нас все время, пока мы будем находиться на земле, приносит огромное утешение. Мы не можем быть одинокими, потому что Он всегда с нами и всегда заботится о нас. И если вы стремитесь развивать умение слышать Бога, то помните, что Божье водительство — это один из способов, с помощью которых Он говорит с нами. Сформируйте духовную привычку признавать Бога во всем, что вы делаете, просить Его о водительстве и принимать верой то, что Он отвечает вам. Если сегодня я отправлюсь за покупками, я попрошу Бога направлять меня. Он может привести меня на распродажу, о которой я не подозревала, или сделать так, что я встречу человека, который нуждается в ободрении. Я верю, что Господь направляет мои шаги. Смотрите 36-й Псалом, 23 стих. Я знаю, что Бог поможет мне купить то, что мне нужно, и удержит от необдуманной траты денег. Я хочу, чтобы Он участвовал во всем, что я делаю. Думаю, что и вы хотите того же. В своем учительском служении я часто полагаюсь на Божье руководство. Я всегда готовлюсь к проповеди и изучаю то, чем хочу поделиться с людьми. Но часто, как только я начинаю говорить, Бог ведет меня в совершенно ином направлении. Он всегда знает, что должны услышать люди, пришедшие на семинар, и моя задача — позволить Ему взять ситуацию в свои руки. И я хочу напомнить вам, что не обязательно переживать что-то сверхъестественное, когда Бог говорит с нами. Ищите не чудесных переживаний, а Божьего водительства. Его Дух внутри вас, и Он рад участвовать во всех ваших начинаниях. Чем бы вы ни занимались сегодня, вы можете рассчитывать на то, что Он будет направлять вас. Божье слово на сегодня. Бог живет в вас и хочет направлять вас во всех ваших делах сегодня и каждый день. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам!
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Вы слушаете

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Вечные хиты.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 18 сентября, и тема сегодня – «Как мы распоряжаемся своим временем». Место Писания, послание к Ефесянам, 5 глава, 16 стих. «Дорожа временем, потому что дни лукавы». Подумайте о том, сколько времени вы тратите впустую. Одни летят, вы потеряли так много времени, или, возможно, в вашей жизни были события, которые вам, как казалось, просто украли ваше время. Вы должны знать, что Библия говорит, что вы можете вернуть время. Слово «дорожить» — греческое слово «эксагоридзо», которое означает «выкупать», «возвращать обратно». И как мы видим в этом стихе, если мы мудры, то благодаря Божьей благодати и силе Святого Духа мы можем выкупить или вернуть время, которое враг у нас украл. Мы не должны терять время навсегда, мы можем его возвращать, выкупать его, мы можем получить его обратно. Когда мы мудры и послушны Господу, и мы стремимся к этому, Бог показывает, как вернуть утраченное время и наверстать то, что было упущено. Это обещано в Библии, в послании к Ефесянам, в 5 главе, 16 стихе. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

пламя Божьей крови. Имя Божьей любви. Пламя Божьей крови. Имя Божьей любви.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Папа Римский Лев XIV и патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X обсудили положение христиан на Ближнем Востоке, а также ситуацию в Сирии и Ливане. Встреча состоялась 14 сентября в Апостольском дворце в Ватикане. Особое внимание стороны уделили продолжающимся конфликтам и их последствиям для населения региона, включая миграцию и вынужденное перемещение людей. Говоря о Сирии, патриарх Иоанн X заявил, что христиане являются неотъемлемой частью сирийского общества и должны обладать равными правами наравне с другими гражданами. По его словам, для восстановления стабильности необходимо укреплять согласие в обществе, мир и принципы равноправного гражданства. В отношении Ливана патриарх призвал положить конец продолжающейся эскалации на юге страны и поддержать усилия государственных институтов по прекращению конфликта. Он также выступил за диалог между различными политическими и общественными силами Ливана. 72-летний христианский проповедник Ричард Джонсон был оправдан британским судом после того, как его обвинили в нарушении общественного порядка из-за распространения христианской листовки о Содоме и Гоморре в лондонском районе Сохо. Христианский юридический центр, который предоставлял интересы Джонсона, приветствовал решение суда. Джонсон рассказал, что распространял в Сохо христианские трактаты на разные темы. В одном из трактатов говорилось о библейской истории Содома и Гоморры, описанной в книге «Бытие». В прошлом году во время раздачи материалов к Джонсону подошли двое мужчин и потребовали, чтобы он убрался из Сохо. Проповедник покинул район, поскольку опасался за свою безопасность. Неизвестно, были ли эти двое мужчин теми же людьми, которые позднее пожаловались на распространенный трактат. После этого Джонсону предъявили обвинение в соответствии с законом об общественном порядке 1986 года. Пасторы протестантских церквей в США стали чувствовать себя эмоционально лучше и вновь обретают уверенность в своем призвании. Однако их удовлетворенность служением продолжает снижаться. Об этом говорится в новом исследовании Barna Group и GLU, опубликованном в рамке серии «Состояние церкви 2026». Исследователи отмечают заметное улучшение сразу по нескольким показателям. В частности, доля пасторов, которые чувствуют себя недостаточно компетентными для своего служения, снизилась с 64% в 2023 году до 44% в 2026. Также стало меньше пасторов, которые ощущают эмоциональное и психологическое истощение. Сейчас более 60% служителей говорят, что чувствуют себя эмоционально и умственно вымотанными. При этом около 10 лет назад таких пасторов было почти 75%. Восстанавливается и уверенность пасторов в своем призвании. Южноафриканский сериал Netflix «Многоженец» набрал более 23 миллионов просмотров, возглавил чарты в десятках стран и спровоцировал среди христиан бурные дискуссии о полигамии. Популярность шоу побудила верующих обсуждать библейские нормы на фоне культурных традиций. При этом мнения разделились от резкого осуждения до оправдания многоженства. Так нигерийский пастор Баладжи из неденоминационного евангельского служения The Harvest заявил, что потрясен тем, что некоторые современные лидеры общин в Африке тайно практикуют двоеженство, имея городскую и сельскую жен, и призвал коллег не замалчивать эту деликатную проблему на проповедях. Напротив, независимый кенийский теолог Винсент Мулва открыто выступил против традиционной христианской доктрины единобрачия, заявив, что в самом Священном Писании нет прямых запретов на полигамию. Британский богослов и исследователь Нового Завета Николас Том Райт призвал христиан с осторожностью относиться к рассказам о переживаниях на грани смерти. По его словам, видение рая, ада или встреча с Иисусом могут быть значимым личным опытом, однако не должны становиться основой христианского учения о жизни после смерти. 77-летний Райт, бывший епископ Дарима и один из наиболее известных исследователей Нового Завета, говорил об этом в подкасте. Слушатели спрашивали его, как понимать многочисленные рассказы о переживаниях на грани смерти в свете библейского учения о воскресении. Райт отметил, что не считает такие переживания чем-то, что необходимо полностью отвергать. Однако, по его мнению, христианская надежда заключается не просто в том, чтобы сразу после смерти оказаться на небесах. Главная надежда христианства – воскресение тела и обновление всего творения. таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Господь, благодарим Тебя за кровь Твою святую, за силу, омывающую нас. Ты творишь в каждом из нас свою работу, Господи. Ты сделал нас своими. Мы больше не чужие к Тебе, Бог. Но кровь Христа, она сделала нас своими для Тебя, Господь.

0: Смотри, а это там случайно не Витек идет? Да, это Витек.
1: Витек! Витек!
2: Тихо, умоляю тебя, не хочу с ним встречаться, тихо!
0: А что стряслось-то?
2: Нет, он идет сюда.
0: Гарри, да что с тобой? Ты чего мусорное ведро на голову надел?
3: Да я же сказал, не хочу разговаривать с Витьком.
0: Да что случилось между вами?
3: Ты знаешь что?
0: Нет, не знаю.
3: Ну ты же знаешь, что его бросила жена. Я не знаю, что с этим делать.
0: В каком смысле не знаешь, что делать?
3: Я не психолог, я не знаю, как ему помочь. Ну, что я ему посоветую? Кстати, а кто выбросил почти целый бутерброд?
0: Гарик, знаешь, не обязательно знать ответы. Иногда нужно просто побыть с другом рядом.
3: Что ты имеешь в виду рядом?
0: Ну ты знаешь что?
3: Нет, не знаю я.
0: Да хотя бы просто выслушать.
3: Просто выслушать?
0: Да, просто выслушать.
4: Это я могу.
0: Ну так вперед. Кстати, бутерброд будешь доедать?
5: Просто выслушай человека. Это скажет ему о многом.
6: Произведено на радио «Новая жизнь», Москва. При содействии Lifeline Production.
7: Радио «Пилигрим». Слушайте нас внимательно.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 24. Как, следовательно, нужно определить понятие народа и республики, чтобы сказать, что эти названия правильно усвояли себе не только римляне, но и другие царства? Если же народу дать не это, а другое определение, если сказать, например, «народ есть собрание разумной толпы, объединенной некоторой общностью вещей, которые она любит», в таком случае, чтобы видеть, каков тот или иной народ, нужно обратить внимание на то, что он любит. Что бы, впрочем, он не любил, если это собрание не животной толпы, а существ разумных, и если оно объединено общностью любимых ими вещей, оно не без основания носит название народа. Народ будет, конечно, настолько лучше, насколько он единодушен в лучшем, и настолько хуже, насколько единодушен в худшем. По нашему последнему определению, римский народ действительно есть народ, и дело его, без всякого сомнения, есть дело публичное, республика. Что любил этот народ в свои первые и последующие времена, и вследствие каких нравов, дойдя до жестоких возмущений, а от них до союзнических и гражданских войн, пошатнуло и расстроило это единодушие, составляющее некоторым образом здоровье народа, о том свидетельствует история. В предыдущих книгах мы многое привели из нее. Из этого, однако же, не следует, чтобы он не был народом, или чтобы дело его не было республикой, пока остается какое бы то ни было собрание разумной толпы, объединенной общностью вещей, которые любят. А что я сказал об этом народе и об этой республике, то нужно считать за сказанное мною и за мой образ мыслей о народе и республике афинян или каких-либо других греков, о народе и республике египтян, о том первом Вавилоне ассирийцев, когда в народном управлении своем держали они малые и великие царства, и о всяком другом, каком бы то ни было народе. Вообще, град нечестивых, который не находится в повиновении у Бога, повелевшего, чтобы жертвы приносились только Ему одному, и в котором вследствие этого душа правильным образом не повелевает телом, а разум пороками, чужд истинной справедливости. Глава 25. Там не может быть истинных добродетелей, где нет истинной религии. Хотя бы и казалось, что душа блестящим образом повелевает телом, а разум пороками. Но если сама душа и разум не служат Богу, так как Бог заповедал служить Ему, они отнюдь не повелевают телом и пороками правильным образом. Ибо каким господином над телом и пороками может быть ум, не ведающий об истинном Боге, не подчиненный Его власти, а поддавшийся под развращающее влияние порочнейших демонов? Почему и сами добродетели, которыми, по-видимому, он располагает, через которые повелевает телу и порокам принимать или удерживать то или иное направление, если он к Богу их не относит, скорее пороки, чем добродетели? Хотя некоторые тогда считают добродетели истинными и честными, когда они бывают относимы только к ним самим, они ищутся ради чего-либо другого. Но тогда они надменны и горды, а потому должны считаться не добродетельными, а порочными. Как не от плоти, но выше плоти то, что дает плоти жизнь, так не от человека, но выше человека то, что дает блаженную жизнь человеку, и не только человеку, но и всякой власти и силе небесной. Глава 26. О мире чуждого Богу народа, которым пользуется для благочестия народ Божий, пока странствует в этом мире. Поэтому, как жизнь плоти есть душа, Так блаженная жизнь человека есть Бог, о чем священные писания евреев говорят: «Блажен народ, у которого Господь есть Бог». Псалом 143, стих 15. Следовательно, отчужденный от Бога народ несчастен. Но и этот народ любит своего рода мир, хотя и не отличающийся честностью, которого, впрочем, в конце иметь не будет, так как прежде конца ненадлежащим образом им пользуется. А чтобы до времени он в этой жизни имел его, это важно и для нашего града. Пока оба града взаимно перемешаны, пользуемся и мы миром Вавилона, из которого народ Божий освобождается верою, так как если бы находился в нем во временном странстве. Поэтому-то и апостол увещевает церковь молиться за царей и начальствующих, прибавляя: «Дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте». Первое послание к Тимофею, глава 2, стих 2. И пророк Иеремия, когда предсказывал древнему народу Божию предстоящий плен и от лица Божия повелевал, чтобы с покорностью ушли в Вавилон, служа своему Богу самим этим терпением, убеждал также, чтобы молились за него, за Вавилон, говоря, что «при благосостоянии его и вам будет мир». Иеремия, глава 29, стих 7. Мир, разумеется, временный, общий и добрым, и злым. Глава 27. О мире служащих Богу, полное безмятежие которого не может быть достигнуто в этой временной жизни. Наш же частный мир и в данное время есть с Богом в вере, и в вечности будет с ним в видении. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 7. Но в данное время как тот общий, так и наш особенный мир таков, что представляет собою скорее утешение в несчастье, чем радость блаженного состояния.

13. Не за тех действительно эта молитва, вера которых без дел мертва. Послание Иакова, глава 2, стихи 17-26. Но за тех, чья вера действует любовью. Послание к Галатам, глава 5, стих 6. Ибо, будучи в подчинении Богу, но в условиях настоящей смертности и в тленном теле, обременяющем душу, разум не может вполне повелевать пороками. Потому и необходима праведным такая молитва. Как в действительности не повелевают, никогда не повелевают без столкновения с пороками. И у хорошо сражающегося, и у господствующего после победы над такими врагами и подданными, непременно в условиях настоящей немощи укроется от глаз что-нибудь такое, в чем он согрешил, если не уклончивым действием, то не твердым словом или летучей мыслью. И потому, пока приходится повелевать пороками, полного мира нет, потому что и с теми, которые сопротивляются, ведется война, полная опасностей, и те, которые побеждены, не оставляют еще места безопасному и спокойному торжеству, а должны удерживаться в подавленном состоянии заботами повелевающей власти. В таких искушениях, о которых божественными словами коротко сказано, не искушение ли житие человеку на земле? Иов, глава 7, стих 1. В таких искушениях разве только человек надменный представляет себя живущим так, что он не имеет нужды говорить Богу: «Прости нам долги наши». Поистине невелик, а надменен и напыщен, которому справедливо противится тот, кто дает благодать смиренным. Потому и написано: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Послание Иакова, глава 6, стих 6. Первое послание Петра, глава 5, стих 5. Итак, в настоящей жизни справедливость в ком бы то ни было сводится к тому, чтобы Бог повелевал повинующимся Ему человеком, душа — телом, а разум — пороками, еще упорствующими или уже подавленными. И чтобы у самого же Бога просить и благодати заслуг, и прощения грехов, и Ему же приносить благодарение за полученные блага. В состоянии же того конечного мира, с которым должна соотноситься и для достижения которого должна соблюдаться эта справедливость, так как восстановленная в бессмертии и неповрежденности природа пороков иметь не будет, и так как никто из нас ни со стороны другого, ни в себе самом не будет встречать никакого сопротивления. Не будет уже нужды, чтобы разум повелевал пороками, которых не будет вовсе. Но будет повелевать Бог человеком и душа телом, и в повиновении там будет такая же приятность и легкость, каковым будет и счастье в жизни и царствовании. И во всех и в каждом это будет там вечным, а вечное будет несомненным. А потому мир того блаженства или блаженство того мира будет высочайшим благом. Глава 28. Какой, в конце концов, предстоит исход нечестивым? Тем же, которые не принадлежат к этому граду Божию, предстоит тогда вечно продолжающееся бедствие. Оно называется еще второй смертью, потому что нельзя сказать, что они будут там жить, ни о душе, которая будет отчуждена от жизни Божией, ни о теле, которое будет подвержено вечным скорбям. В том и состоит ужас этой второй смерти, что она не будет в состоянии окончиться смертью. Но так как, подобно противоположению несчастья и блаженства, смерти и жизни, предполагается также и противоположение войны и мира, то не без основания задают вопрос: если в качестве конечного блага проповедуется и восхваляется мир, то в противоположность этому что за война и какого свойства может предполагать?

0: полагаться как конечное зло. Ставящий такой вопрос пусть обратит внимание на то, что в войне вредно и опасно, и тогда он увидит, что это не что иное, как взаимная вражда и столкновение вещей. Какую же войну можно придумать тяжелее и ужаснее той, когда воля так неприязненна страсти, а страсть воли, что подобной вражде не может положить предел никакая с их стороны победа? Или когда сила страдания вступает в борьбу с самой природой тела, так что ни одна из них не уступает другой? Когда в настоящей жизни происходит подобное столкновение, то или побеждает страдание, и смерть отнимает ощущение боли, или побеждает природа, и ощущение боли устраняется выздоровлением. Но там и страдание будет оставаться, чтобы терзать, и природа будет продолжать свое существование, чтобы ощущать страдание. То и другое не прекратится, чтобы не прекратилось наказание. А так как к этому конечному благу и конечному злу, к тому желательному и к этому наводящему ужас, к первому добрые, а к последнему злые, перейдут вследствие суда, то об этом суде я поговорю, насколько даст Бог, в следующей книге.
1: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Никогда не забывайте, что Он сделал для вас. Иисус рассказал притчу о слуге, которому был прощен огромный долг. Это записано в Матфея в 18 главе. Этот человек обрел благодать и милость у своего государя, однако не оценил благодать и милость, данную ему. После того, как он был прощен, он стал душить товарища, который должен был ему незначительную сумму. Он требовал: «Отдай мне, что должен!» Когда его должник просил его о пощаде, человек отказал и бросил должника в темницу. Почему этот человек был так строг? Почему он не имел милосердия? Потому что он забыл, что сам был недостоин прощения. Он забыл, как безнадежно грешен был он сам. Он не оценил, как сам он был близко к смерти до того, как увидел милость. Когда государь узнал, что этот человек неблагодарен и что он сделал с другим должником, он бросил его пожизненно в тюрьму. В то время, как я работал над этим посланием, Господь остановил меня и сказал: «Дэвид, остановись работать над этим посланием прямо сейчас. Я хочу поговорить с тобой о твоем, судящем других, духе и об отсутствии милосердия». Я удивился. «Я Господь? Я один из самых милосердных проповедников в Америке». Но он стал напоминать мне, как я резко говорил с молодыми проповедниками, что я сказал людям, у которых были неудачи, или когда я отказал кому-то. Эти напоминания бросили меня вниз. Я плакал перед Господом. Когда я спросил Бога, как это могло быть, Он ответил: «Ты забыл, что я сделал для тебя, какую удивительную милость я показал тебе. Сколько раз я вытаскивал тебя из того, что могло бы уничтожить тебя? Ты бы не был здесь, если бы не моя милость». Возлюбленные, прежде чем вы проявите милость, посмотрите на яму, в которой бы вы были, если бы не милость Божия. Только тогда вы сможете сказать: «Боже, я знаю, что ты сделал для меня. Сделаю то же самое для моего друга, который находится в грехе. Однажды я был таким же в твоих глазах. Я не могу судить друга, потому что ты помиловал меня». Вот с чего нужно начинать. Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

омега, ты первый и последний, который есть и был, и кто грядет. Ты тот, кто возлюбил творение человека.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Папа Римский Лев XIV и патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X обсудили положение христиан на Ближнем Востоке, а также ситуацию в Сирии и Ливане. Встреча состоялась 14 сентября в Апостольском дворце в Ватикане. Особое внимание стороны уделили продолжающимся конфликтам и их последствиям для населения региона, включая миграцию и вынужденное перемещение людей. Говоря о Сирии, патриарх Иоанн X заявил, что христиане являются неотъемлемой частью сирийского общества и должны обладать равными правами наравне с другими гражданами. По его словам, для восстановления стабильности необходимо укреплять согласие в обществе, мир и принципы равноправного гражданства. В отношении Ливана патриарх призвал положить конец продолжающейся эскалации на юге страны и поддержать усилия государственных институтов по прекращению конфликта. Он также выступил за диалог между различными политическими и общественными силами Ливана. 72-летний христианский проповедник Ричард Джонсон был оправдан британским судом после того, как его обвинили в нарушении общественного порядка из-за распространения христианской листовки о Содоме и Гоморре в лондонском районе Сохо. Христианский юридический центр, который предоставлял интересы Джонсона, приветствовал решение суда. Джонсон рассказал, что распространял в Сохо христианские трактаты на разные темы. В одном из трактатов говорилось о библейской истории Содома и Гоморры, описанной в книге «Бытие». В прошлом году во время раздачи материалов к Джонсону подошли двое мужчин и потребовали, чтобы он убрался из Сохо. Проповедник покинул район, поскольку опасался за свою безопасность. Неизвестно, были ли эти двое мужчин теми же людьми, которые позднее пожаловались на распространенный трактат. После этого Джонсону предъявили обвинение в соответствии с законом об общественном порядке 1986 года. Пасторы протестантских церквей в США стали чувствовать себя эмоционально лучше и вновь обретают уверенность в своем призвании. Однако их удовлетворенность служением продолжает снижаться. Об этом говорится в новом исследовании Barna Group и GLU, опубликованном в рамке серии «Состояние церкви 2026». Исследователи отмечают заметное улучшение сразу по нескольким показателям. В частности, доля пасторов, которые чувствуют себя недостаточно компетентными для своего служения, снизилась с 64% в 2023 году до 44% в 2026. Также стало меньше пасторов, которые ощущают эмоциональное и психологическое истощение. Сейчас более 60% служителей говорят, что чувствуют себя эмоционально и умственно вымотанными. При этом около 10 лет назад таких пасторов было почти 75%. Восстанавливается и уверенность пасторов в своем призвании. Южноафриканский сериал Netflix «Многоженец» набрал более 23 миллионов просмотров, возглавил чарты в десятках стран и спровоцировал среди христиан бурные дискуссии о полигамии. Популярность шоу побудила верующих обсуждать библейские нормы на фоне культурных традиций. При этом мнения разделились от резкого осуждения до оправдания многоженства. Так, нигерийский пастор Баладжи из неденоминационного евангельского служения The Harvest заявил, что потрясен тем, что некоторые современные лидеры общин в Африке тайно практикуют двоеженство, имея городскую и сельскую жен, и призвал коллег не замалчивать эту деликатную проблему на проповедях. Напротив, независимый кенийский теолог Винсент Мулва открыто выступил против традиционной христианской доктрины единобрачия, заявив, что в самом Священном Писании нет прямых запретов на полигамию. Британский богослов и исследователь Нового Завета Николас Том Райт призвал христиан с осторожностью относиться к рассказам о переживаниях на грани смерти. По его словам, видение рая, ада или встреча с Иисусом могут быть значимым личным опытом, однако не должны становиться основой христианского учения о жизни после смерти. 77-летний Райт, бывший епископ Дарима и один из наиболее известных исследователей Нового Завета, говорил об этом в подкасте. Слушатели спрашивали его, как понимать многочисленные рассказы о переживаниях на грани смерти в свете библейского учения о воскресении. Райт отметил, что не считает такие переживания чем-то, что необходимо полностью отвергать. Однако, по его мнению, христианская надежда заключается не просто в том, чтобы сразу после смерти оказаться на небесах. Главная надежда христианства – воскресение тела и обновление всего творения. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 79. Начальнику хора на музыкальном орудии Шошаним и Дув. Псалом Асафа. Пастырь Израиля, внемли, водящий, как овец Иосифа, восседающий на херувимах, яви себя. Пред Ефремом и Вениамином, и Манассеею воздвигни силу Твою, и приди спасти нас. Боже, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся. Господи, Боже сил, доколе будешь гневен к молитвам народа Твоего? Ты напитал их хлебом слезным и напоил их слезами в большой мере, положил нас в пререкание соседям нашим, и враги наши издеваются над нами. Боже сил, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся. Из Египта перенес ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее, очистил для нее место и утвердил корни ее, и она наполнила землю. Горы покрылись тенью ее, и ветви ее, как кедры Божьи. Она пустила ветви свои до моря и отрасли свои до реки. Для чего разрушил ты ограды ее, так что обрывают ее все проходящие по пути? Лесной вепрь подрывает ее, и полевой зверь объедает ее. Боже сил, обратись же, приди с неба, и возри, и посети виноградник сей. Охрани то, что насадила десница твоя, и отрасли, которые ты укрепил себе. Он пожжен огнем, обсечен, от прещения лица твоего погибнут». Да будет рука Твоя над мужем десницы Твоей, над сыном человеческим, которого Ты укрепил себе. И мы не отступим от Тебя, оживи нас, и мы будем призывать имя Твое. Господи, Боже сил, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся.
2: Глава 13. Братолюбие между вами да пребывает. Странолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и вы сами находитесь в теле. Брак у всех да будет честен и ложа непорочна. Блудников же и прелюбодеев судит Бог. Имейте нрав не сребролюбивый, довольствуйтесь тем, что есть». Ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя, так что мы смело говорим, Господь мне помощник и не убоюсь, что сделает мне человек. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими». Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии. Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне стана, то и Иисус, дабы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Особенно же прошу делать это, дабы я скорее возвращен был вам. Бог же мира, воздвигший из мертвых, пастыря овец, великого кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное и мучение.

Глава 11. Слово, которое было к Иеремии от Господа. «Слушайте слова завета сего, и скажите мужам Иуды и жителям Иерусалима, и скажи им, так говорит Господь Бог Израилев, проклят человек, который не послушает слов завета сего, который я заповедал отцам вашим, когда вывел их из земли египетской, из железной печи, сказав, слушайтесь гласа моего, и делайте все, что я заповедую вам, и будете моим народом, и я буду вашим Богом, чтобы исполнить клятву, которую я клялся отцам вашим, дать им землю, текущую молоком и медом, как это ныне. И отвечал я, сказав, аминь, Господи». И сказал мне Господь, провозгласи все сии слова в городах Иуды и на улицах Иерусалима и скажи, слушайте слова завета сего и исполняйте их. Ибо отцов ваших я увещевал постоянно с того дня, как вывел их из земли египетской, до сего дня. Увещевал их с раннего утра, говоря, слушайтесь гласа моего. Но они не слушались и не преклоняли ухо своего, а ходили каждый по упорству злого сердца своего. Поэтому я навел на них все сказанное в завете сём, который я заповедал им исполнять, а они не исполняли. И сказал мне Господь, есть заговор между мужами Иуды и жителями Иерусалима. Они опять обратились к беззакониям праотцев своих, которые отреклись слушаться слов моих, и пошли во след чужих богов, служа им. Дом Израиля и дом Иуды нарушили завет мой, который я заключил с отцами их. Посему так говорит Господь, вот, я наведу на них бедствие, от которого они не могут избавиться, и когда воззовут ко мне, не услышу их. Тогда города Иуды и жители Иерусалима пойдут и воззовут к богам, которым они кадят, но они нисколько не помогут им во время бедствия их. Ибо сколько у тебя городов, столько и богов у тебя, Иуда, и сколько улиц в Иерусалиме, столько вы наставили жертвенников постыдному, жертвенников для кождения валу. Ты же не проси за этот народ, и не возноси на них молитвы и прошений, ибо я не услышу, когда они будут взывать ко мне в бедствии своем». Что возлюбленному моему в доме моем, когда в нем совершаются многие непотребства? И священные мясо не помогут тебе, когда, делая зло, ты радуешься. Зеленеющую маслиною, краснеющую приятными плодами именовал тебя Господь. А ныне, при шуме сильного смятения, он воспламенил огонь вокруг нее и сокрушил ветви ее. Господь Саваоф, который насадил тебя и изрек на тебя злое, за зло дома Израилева и дома Иудина, которые они причинили себе тем, что подвигли меня на гнев кождением валу. Господь открыл мне, и я знаю, ты показал мне деяния их, а я, как кроткий агнец, ведомый на заклание, и не знал, что они составляют замыслы против меня, говоря, положим ядовитое дерево в пищу его и отторгнем его от земли живых, чтобы и имя его более не упоминалось». Но Господи Саваоф, судья праведный, испытующий сердце и утробы, дай увидеть мне мщение Твое над ними, ибо Тебе вверил я дело мое. Посему так говорит Господь о мужах Анафофа, ищущих души Твоей и говорящих, не пророчествуй во имя Господа, чтобы не умереть Тебе от рук наших. Посему так говорит Господь Саваоф, вот, я посещу их, юноши их умрут от меча, сыновья их и дочери их умрут от голода». И остатка не будет у них, ибо я наведу бедствие на мужей Анафофа в год посещения их. Глава 12. Праведен будешь ты, Господи, если я стану судиться с тобою, и однако же буду говорить с тобой о правосудии. Почему путь нечестивых благоуспешен, и все вероломные благоденствуют? Ты насадил их, и они укоренились, а выросли и приносят плод. В устах их ты близок, но далек от сердца их. А меня, Господи, ты знаешь, видишь меня и испытываешь сердце мое. Каково оно к тебе? Отдели их, как овец на заклание, и приготовь их на день убиения. Долго ли будут сетовать земля и трава на всех полях сохнуть? Скот и птицы гибнут за нечестие жителей ее, ибо они говорят, он не увидит, что с нами будет. Если ты спешим и бежал, и они утомили тебя, как же тебе состязаться с конями? И если в стране мирной ты был безопасен, то что будешь делать в наводнении Иордана? Ибо и братья твои, и дом отца твоего, и они вероломно поступают с тобою, и они кричат вслед тебя громким голосом. Не верь им, когда они говорят тебе и доброе. Я оставил дом мой, покинул удел мой, самое любезное для души моей отдал в руки врагов его. Удел мой сделался для меня, как лев в лесу, возвысил на меня голос свой, зато я возненавидел его. Удел мой стал у меня, как разноцветная птица, на которую со всех сторон напали другие хищные птицы. Идите, собирайтесь, все полевые

звери, идите пожрать его. Множество пастухов испортили мой виноградник и стоптали ногами участок мой. Любимый участок мой сделали пустою степью, сделали его пустынею, и в запустении он плачет предо мною. Вся земля опустошена, потому что ни один человек не прилагает этого к сердцу. На все горы в пустыне пришли опустошители, ибо меч Господа пожирает все от одного края земли до другого. Нет мира ни для какой плоти». Они сеяли пшеницу, а пожали терны. Измучились и не получили никакой пользы. Постыдитесь же таких прибытков ваших по причине пламенного гнева Господа. Так говорит Господь обо всех злых моих соседях, нападающих на удел, который я дал в наследие народу моему, Израилю. Вот, я исторгну их из земли их, и дом Иудин исторгну из среды их. Но после того, как я исторгну их, снова возвращу и помилую их, и приведу каждого в удел его и каждого в землю его. И если они научатся путям народа моего, чтобы клясться именем моим, жив Господь, как они научили народ мой клясться Ваалом, то водворятся среди народа моего. Если же не послушаются, то я искореню и совершенно истреблю такой народ, говорит Господь.

0: Radio Pilgrim.
1: Друзья, благословений вам! С вами Радио Пилигрим.

молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе.

0: Вы слушаете «Христианское радио».
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: слушаете Радио Пилигрим.
1: Доброе утро на Радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, всем на Радио Пилигрим. Приветствуем вас. И сегодня здесь у нас в студии Катя Хаматнурова и Виталий Борисович Исупов.
3: Приветствую, дорогие.
4: Доброе утро, друзья.
2: Разговариваем мы сегодня на тему, ну, как это сказать, дел наших. Или можем обратить внимание, там Господь, говоря, обращаясь к ангелам различных церквей, говорит: «Знаю твои дела, знаю дела». А вот, вот сердце наше загляни, мы ж там такие хорошие, добрые, искренние, а дела наши, ну вот... Мы, честно говоря, сами затрудняемся себе дать оценку. Ну и вот попробуем сегодня это сделать.
3: Знаете, для меня в этом месте как раз откровение всегда было такое яркое, что, Господи, ты же смотришь на сердце, действительно. Это же мы судим по делам, а ты же по сердцу судишь. А тут он так строго, в общем-то, говорит: «Я знаю твои дела». То есть не просто сердце, а я оцениваю не просто влечение или желания твои, а твое хотение всю жизнь я оцениваю, или направление твоего желания. Я оцениваю твои дела также.
2: Но, может быть, мы зря отделяем дела и состояние нашего сердца. Может быть, здесь все вместе. То есть и не может же быть так, что сердце наше в одном месте, а руки наши в другом месте, ноги наши в третьем месте, голова в четвертом. И вот Господь оценивает и то, и другое, и третье. Я так думаю, что когда речь идет о делах, здесь, в общем-то, все учитывается. И стремления наши, и результат этих стремлений.
3: Да, только, знаешь, люди настолько сейчас, можно так сказать, умные, продвинутые, они умеют быть снаружи правильными, не задумываясь иногда, что внутри. Почему? А так положено. Положено в этом обществе себя вести так, в этом обществе так. Здесь нужно добрые дела совершить, здесь нужно благотворительностью заниматься, здесь еще, чтобы быть одно с этим обществом. А что в сердце? Не всегда это то же самое, что снаружи.
2: Ну, хорошо, я предлагаю прочитать первое послание к Коринфянам, 3 глава. И там, когда речь идет о деле, апостол Павел говорит о некоем суде. Вот, например, он начинает, кстати, этот разговор тогда, когда речь заходит о учителях в церкви. Он говорит: «Как кто-то из вас говорит, я Павлов, я Полосов, я там Петров, Кифов, да, кто-то говорит, я Христов». А он говорит: «Я насадил, Аполлос поливал, возрастил Бог, посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду». То есть речь идет о труде и о награде, речь идет о служителях. И, судя по всему, каков урожай, такая и награда. Каков результат, такая и награда. И, наверное, нам стоит понять, а что есть результат, за который награда? Мы сами оцениваем свой труд, или Бог его оценивает, а по каким критериям? Вот вопросов много.
3: Да.
4: Но при этом он называет себя, что он мудрый строитель. «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание». Вот многое уделяется основанию
3: строительству. Знаете, вот точно так же у каждого дела есть основание. У каждого дела. И мне хоть и говорят поменьше личных примеров или примеров, связанных с семьей, но я все равно скажу.
2: У нас можно, у нас это приветствует. Да.
3: Знаете, я своим детям не раз говорил, говорю: «Ребята, вот все зависит от мотивации. Вообще, сгорят дела или не сгорят, зависит от мотивации. Поэтому, если вы что-то жертвуете даже, то есть делаете так, что это является вашей жертвой, вам нужно чего-то лишаться, вы что-то, чего-то хотите, вот скажем так, то посмотрите на

0: свою мотивацию, для чего вы это делаете. От этого будет зависеть, а уйдут эти дела в вечность или они здесь сгорят. От вашей мотивации. Те же самые дела.
1: Получается, мотивы – это основание.
0: Ну, да. Одно из, наверное, не все основание, но это один из ингредиентов основания, скажем так, вот как в бетоне, да, бетон основания, там есть ингредиенты, он не только из цемента состоит, там есть и камень, там есть и песок, там есть и вода, там есть разные ингредиенты в этом основании. Вот один из таких серьезных, скрепляющих, наверное, ингредиентов – это мотивация. Почему? Потому что человек, даже занимаясь благотворительностью, ну для чего он это делает? Для того, чтобы себя возвысить, для того, чтобы иногда некоторые делают, чтобы купить себе спасение, быть внутренне успокоенным.
1: Ну, согласись, человек, которому благотворят, ну, он не сильно задумывается, из каких побуждений это делают, да, для него. Он, да, просто благодарен.
0: Да. Да, но если мы говорим, знаете, есть дела, вот как дерево, сено и солома, которые, да, сгорят. А есть дела, которые как драгоценности, и которые идут в жизнь вечную, за которые ты получишь награду. Дела и то, и хорошие дела, и то. Но за одни ты получаешь награду здесь. Знаете, за, скажем так, награда, она отдается за, ну, одна награда за какое-то дело. И если ты награду здесь получил, то какую награду ты ждешь там на небе? Ты получил похвальбу от людей, благодарности получил, ну, как бы, знаете, тут не то, что получил, не то, что тебе дали, а что ты принял. Вот это очень важно. Потому что, например, проповедник хорошо отпроповедовал, и его подошли, поблагодарили. Это не значит, что теперь он не получит награду на небе. Зависит от того, принял он эту благодарность на свой счет. То есть он получил награду уже или не получил награду. От этого зависит. То есть награду здесь получил, как Христос говорит, ты уже получил награду там на земле. Помните, да, богатому?
1: Но, с другой стороны, ты знаешь, меня несколько смущает, когда после проповеди или даже после песни в какой-то церкви ты уходишь, а зал молчит. И ты не поймешь реакцию. То ли молчание – это вот хорошая реакция, то ли не очень хорошая.
0: Благодарность – это правильная реакция того, кто что-то получает. То есть ты, например, кому-то благотворишь – это правильная реакция, благодарность. Неблагодарное сердце – это, ну, можно сказать, оскорбляет Бога, даже который заботится о тебе через кого-то. Понимаешь, то есть это реакция того, кто получил, но не того, кто дает, который плавает, можно так сказать, купается в этой благодарности, как в награде.
1: Угу. Ну, давай еще раз об основании. Мне очень интересно, потому что, мне кажется, мы его упускаем всегда. Потому что вот апостол Павел пишет здесь, ну, никто не может положить другого основания, кроме как Иисус Христос. И мы как бы на этом заканчиваем. Вот основание Иисус. И достаточно сказать, ну, ради Христа. Кто-то говорит, ради Христа подайте, а кто-то говорит, ради Христа делаю. Да, и вроде как основание лежит. Этого достаточно. Вот уже ты сказал сейчас, что мотивация еще должна быть.
0: Да, мотивация одно из. Знаешь, вот ради Христа, Христос, он является основанием чем? Ну, во-первых, своей жизнью, своими поступками, своим примером. Как он делал? Вот он за себя говорит. Говорит, это не я делаю, в принципе, это Отец через меня. То, что вы видите... Скажем, он всегда пересылает и говорит, это слава Отцу моему. Вот я его проявляю, я его показываю, я для него все это. И все, что я творю не от себя, это не я.
2: А можно ли сказать, что те дела, которые не сгорят, это дела, за которые люди благодарят Бога?
0: Ну, хотелось бы так сказать, но мне кажется, что не всегда. Почему? Потому что не всегда люди благодарят за добро. Не всегда. Некоторые ряд за добро. Не всегда. Некоторые проклинают.

0: протягиваешь руку, спасаешь его, а он и не слышал о Боге, он и не знает, он благодарен тебе, но ты сделал, твоя мотивация сделал ради Господа. Ради, чтобы прославить Господа, почему? Да Бог побудил там, или еще что-то. Разные есть, но мотивация правильная. Я думаю, за эти дела тоже человек получит награду.
1: Ну да, скажи, вот от основания насколько зависит, каким будет строение?
0: Конечно, зависит от долгосрочности как раз. От основания зависит долгосрочность.
1: То есть насколько, как надолго ты строишь?
0: Да, да.
1: Вот.
0: Потому что красиво, знаешь, у нас было даже здесь, ну, несколько лет назад разрушили целый поселочек домов. Почему? Потому что увидели, что застройщик делал без основания, без фундамента.
1: Как
0: вот так
1: это?
0: Вот. Построил просто 20 сантиметров ленточка сверху, даже не вкапываясь вовнутрь. И построили такие дома, целый поселок. И заставили судом их снести, эти дома. Они красивые, они то же самое. Они такие же дома, как рядом. Абсолютно их не увидишь, пока не копнешь глубже и не увидишь. Но все понимали, что если что-то, не дай Бог, даже в этом году, даже в новом строении, но придет землетрясение или что, все разрушится и будут жертвы даже. Поэтому заставили их разрушить. Но если бы даже не было землетрясения, то со временем от просадки, от почвы, от дождей, от всего, оно начнет трескаться и разрушаться.
1: Помнишь, может быть, в начале 2000-х к нам приезжали исследователи домашних церквей, я уж не помню.
0: Да,
1: да. И они провели исследование и пришли к выводу, что в среднем поместная церковь живет 15-20 лет. Вот я, честно говоря, немножко удивился данному выводу. А потом по жизни заметил, что так нередко бывает. Это знаешь, как вот, когда ты в семейной жизни живешь спокойно, год, два, и 10, и 20, и 30 лет, и ты как будто не замечаешь, тебе кажется, что все так живут. И смотря на нашу церковь, ну, мы вот, долгожители. А есть недолгожители церкви. Это почему? Что-то с основанием не так?
0: Юрий Анатольевич, прости, я не задумывался по отношению к
1: церкви. Ну, здесь же речь идет о насаждении церкви. Апостол Павел говорит о церкви. Речь касается Коринфской церкви, в которой было много учителей. И апостол Павел, говоря о своей роли в строительстве этой церкви, говорит, я здесь положил основание.
0: Вот.
1: То есть, ведь он положил основание, ну, с учетом...
0: Вот я думаю...
1: Долгого времени.
0: Да, ну, наверное, все-таки в глобальном отношении это основание, зависит от основания, но в таком простом отношении, скажем так, или в просторечии, то можно сказать, зависит от пастора, который закладывает основание. Какое он заложил основание, пастор? Да, от основания, но зависит от пастор закладывает. Вот как и апостол Павел говорит, я заложил основание, так пастор закладывает основание церкви. И насколько оно, и какое он основание заложил.
1: А бывают церкви, ну, по твоему опыту, в которых надо фундамент, что называется, перезаливать?
0: Я думаю, конечно. Конечно, потому что, знаете, ну, страдают же люди потом. И, ну, скажем так, даже в домах многоэтажных. Вот я, например, был участником такого процесса, мы меняли фундамент в многоэтажном доме. Поэтому, конечно, ну, это возможно. Это можно делать.
1: А в каком случае? Как это выглядит?
0: А когда трещит. Когда трещит. И когда не останавливается. То есть, знаете, вот подходишь, и ты видишь трещину на стене здания. И делают такой маячок, ставят гипсовую лепешечку, и это число там, и смотрят. И каждый день подходят, или там раз в неделю, в течение месяца, или 40 дней подходят и смотрят. Если паутинки не создалось, то есть все, здание остановилось. Значит, уже ничего. Потом делают в другое время года, тоже потому что от времен года тоже зависит его просадка. И смотрят снова. Поэтому, то есть, в разные, когда процессы в церковь входят, в разные, и вот смотрят, трещит или не трещит. То есть, что такое трещит? А когда трещина, это разделение. То есть, когда постоянные

0: разделение. Когда что-то случается в церкви, сразу это влияет на разделение. Сразу разве это трещит? Это значит, что-то с основанием не совсем прочно. Раз тебя колеблет, и здание начинает трещать, и церковь начинает трещать, значит, что-то с основанием не прочно. Поэтому, значит, надо думать основателям церкви о том, как укрепить. Бывает, что участки меняют, не весь фундамент, а участок фундамента. То есть что-то не то в учении, что-то не то, может быть, в каком-то вероучительной практике, еще от чего трещит.
1: Да, то есть это не какие-то текущие события, да, там собрания или еще что-то, а это, ну, что-то заложенное гораздо глубже. Но вот здесь апостол Павел от чего, скажем так, завел такой разговор? Ну, фактически началось разделение. Но разделение началось от состязательности, сравнения. Угу, кто лучше, я за кого. Ну, в принципе, это, наверное, было свойство греков, которые любили состязания, в том числе и в риторике. И вот они занимали определенные стороны на собрании. Они, возможно, даже садились по группам. Вот здесь Аполлосовы сидят, вот здесь Петровы сидят, вот здесь Павловы сидят, здесь... Кто-то один сказал, я Христов, вот я посижу сзади, посмотрю на вас, на всех. И он заметил, что это происходит. Но любопытно, что он предложил другую структуру. Он говорит, я в основании, а уже дальше там кто какое место занимает. Но мне вот что даже интересно, что такого Павел заложил в основании, что давало ему такую серьезную аргументацию. Выступать против всех фактически.
0: Знаешь, вот он не был в основании, сам Павел. Он заложил основание, которое есть Христос. Он был тем, кто закладывал, но не он в основании всего этого. Поэтому очень важно как раз-таки Христово вероучение. Не бабьи басни, не чьи-то взгляды, а именно чистое Христово учение. Знаешь, вот он у нас в объединении, ну, это ж основное число церквей, это в Краснодарском крае, куда съезжается очень много разных людей с разных регионов страны, с разных церквей, где заложены разные основания. И вот бывают как раз такие люди, которые любят состязаться в сравнении, которые начинают расшатывать. А у нас вот так, а у нас вот так. Знаете, и здесь вот очень важно, чтобы у каждой церкви было вот это прописанное, можно так сказать, заложенное основание вероучения. Когда человек туда приходит, он должен с ним ознакомиться, скажем так, прежде чем стать кем-то в церкви, он должен согласиться с этим вероучением и сказать «да». Я подчиняю себя этому вероучению. То есть я не буду вот тем вот слабым, который позволит раскачиваться, который, знаешь, высыпется потом здание и где-то ослабеет, где-то нагрузка уже больше будет, где-то наоборот прослабнет и начнет вот эта раскачка. Поэтому очень важно, конечно, это, ну, открытое, ясное, понятное Христовое вероучение, с которым ознакомлены.
1: Ну, согласись, далеко не все в это вникают. Когда встречаются пасторы разных церквей, в основном флигелями своими хвалятся. Вот у меня, смотрите, какая мачта высокая, да. А кто-то вникает ли глубоко, у кого какое учение?
0: Так в том-то и дело, Юрий Анатольевич, вот флигели, я так понимаю, их, знаешь, вот как раз-таки, когда на здании несколько флигелей, чем больше флигелей, у меня, например, дом, у меня на крыше 27, по-моему, плоскостей крыши. То есть крыша неровная очень, ни с одной плоскости, и ни с двух, и ни с четырех. У меня 27 плоскостей. И она многим нравится, она красиво смотрится. И я почему понял давно уже, потому что давно строитель, чем больше флигелей на крыше, тем красивее смотрится дом.
1: Красивее.
0: Да. И поэтому вот пастыря хвалятся как раз чем? Сколько служений у тебя, сколько человек у тебя, сколько домашних церквей, а сколько церквей, а сколько открыто, а сколько то. То есть вот это внешняя надстройка, можно так сказать. И очень плохо, когда все это есть и много, а основание слабое. Угу. И чем больше всего этого, тем быстрее разрушится. Вот в чем дело.
2: А как скоро вообще может прийти вот это разрушение? Если мы говорим, да, об устройстве церкви, и вот уже было сказано где-то лет 15, но вот вы по личному опыту видели, как долго нужно, чтобы обнаружилось, что в основании есть проблема?
0: Знаете, вот я благодарен Господу, потому что Слово Божие говорит, что Он по Его доброте, Он дает, не дает сверхсил. И поэтому мы иногда видим, что церкви, какие-то хорошие церкви, вроде бы в хорошем месте, и даже есть здание, есть помещение, а церковь не растет. Вот не растет. Почему? И вроде бы, можно так сказать, и некоторые принимают на себя какую-то вину, какое-то вот обличение, что я неспособный пастор, я не могу, я ничего не... А знаете, здесь не в пастыре дело. И некоторые говорят, вот Бог, ну Бог же дает покаяние, это же дар Божий, Бог прилагает, мы делаем все, мы делаем разные проекты, мы стараемся, скажем так, учиться новым каким-то вещам, новым инструментам привлечения людей, там, приобретения людей, а не получается, вот не идет, вот в чем дело. И некоторые прям даже говорят, ну я хочу оставить служение. Потому что, ну, зачем я являюсь каким-то запором, затвором для Божьей благодати?
1: А некоторым предлагают оставить.
0: Некоторым предлагают оставить. Знаете, я скажу, здесь есть и то, и другое. Бывает и то, бывает и другое. Бывает, что человек не вложился в основание как раз. Мы как-то строили одному другу баню. Вот баню. И я командовал там строительством и заложил основание. Смеялись надо мной, много смеялись и говорили, ой, да тут ракетную установку можно ставить. И
1: баня вообще, девятиэтажная,
0: вот
1: да?
0: Что это вообще, ну, тут как с какого-то блока баня. Но я говорю, зато, знаете, придет время, и можно будет поставить второй этаж смело. Придет время, и можно будет и третий. И вот сейчас на том месте стоит двухэтажный дом, не баня. На том фундаменте и прекрасно стоит, и ничего не трескается. Понимаете, фундамент – это очень большая и ценная часть здания, на которую уходит очень много времени. И я скажу, что тратя время, тратя ресурсы, ведь надстроек нету. Многие начинают критиковать, многие начинают говорить, слушай, долгострой. Ничего, вообще, да вы с земли, вы с грязи не вылазите до сих пор. Вот столько времени, вы столько денег уже убухали, а вы из грязи еще не вылезли. Почему? Да потому что там котлован вначале, там вначале под бетоночка идет, там, ну, вначале отсыпочки, уплотнение, под бетонка, потом только уже там
1: гидроизоляция.
0: Да, там много-много-много процессов.
2: Это не самая приятная работа.
0: Это очень неприятная.
1: Она же не видна.
0: Ее не видно. Да, и знаете, и те, кто стремятся сразу за результатом, вот знаете, вы, наверное, встречали мастеров таких, которые вот только пришел на работу, а он уже мастер, он уже хочет, чтобы ему доверяли отдельно объекты, там что-то делать, а он не умеет. Он не знает процесса работы, он не знает, что зачем должно быть и как. Поэтому очень важно, чтобы вот с этого нуля работать. Поэтому пастырям, конечно, очень сложно, когда на них смотрят, ждут результат, ждут вот этих надстроек. А он только... Основание – это отношения с людьми, отношения людей с Богом. Mm-hmm. Вот одно из оснований – это налаживание отношения с Богом, самой церкви.
1: Вот та самая арматура, которая в основании.
0: То есть вот это очень важный процесс, и он не быстрый процесс. Это выезд, это можно сказать, командообразование, это все, когда не только между собой очень важно, но важно и чтобы вот эта вот команда научилась иметь отношения с Богом. И все это не быстрый процесс, и его не видно сильно. Оно потом видно, сплоченность команды. Это видно. Вот как по фундаменту уже ходишь, по плите, она еще, она в земле, но ты ходишь и понимаешь, там крепость, там прям аж сизый бетон. Вот, ну, приятно смотреть и ходить. А не разрушается от дождей и от первого мороза. Видели, может быть, бетон рушится. Это когда очень плохие ингредиенты, там, когда какой-то процесс пропущен, там либо пропаривание, либо еще что-нибудь вот, с гидравликой пропущено, и начинает рушиться бетон сам. Поэтому очень важно вот как раз время. Процесс – это всегда время. Это неприятное для человека слово «процесс». Всегда хочется быстро. Но очень важно как раз, когда церковь или пастор, скажем так, вот, который закладывает основание, заботится о правильности вот этого основания. Знаете, и от этого зависит долговечность. И почему? Потому что потом же хочется быть как все, как минимум. Чтобы не упасть лицом в грязь. То есть, если у того 10 служений, у меня как минимум 5-6 должно быть служений. Должны быть служителя, должны быть служения, должно быть подвязки. А представьте, если нет основания, а там служение, там, то что-то треснет. У кого-то нет отношений с Богом. Начинает тянуть на себя, начинает искать своего.
1: Да это не постройки, это сарайчики, мне кажется, такие.
0: Разные, бывают и красивые, вроде бы красивые. Но каждый начинает церковь в церкви делать, можно сказать, искать своего, и это разваливает.
1: Но мне кажется, искать своего человек начинает тогда, когда у него появляется некое его основание. Свое основание. Тогда вот это и есть искать своего, строить свое основание. Ну, хорошо, мы, скажем так, разогнались. Очень много еще есть вопросов. Друзья, оставайтесь с нами, блок новостей.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Друзья, продолжаем разговор. В студии Юрий Кривонос, Виталий Борисович Исупов и Катя Хаматнурова. Говорим мы о деле Божьем, которое не сгорит. Но, может быть, снова почитаем из Коринфян. Вот, пожалуйста, он говорит, апостол Павел, дальше. «Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы?» А что это? Ну, да, разные на самом деле материалы, очень сильно разные. Даже ставить их вместе, как-то... И зачем строить из дерева, сена и соломы, если есть золото и серебро, драгоценные камни?
0: Знаешь, чтобы было золото и серебро, его надо приобрести. Оно дорого стоит, дороже значительно.
1: Это понятно.
0: Да, но оно есть, оно где-то есть. Но, скажем так, доступность его всегда, скажем так, требует каких-то жертв.
2: Силы и время, да?
0: Да.
1: А что это? Вот о чем он здесь говорит? Он говорит ли он о учении выверенном, да, таком переплавленном в рассуждениях, в молитве, или о людях, например, он говорит?
0: Вот знаешь, написано, да, испытанная вера ваша, да, она драгоценнее золота. Поэтому, то есть человек, скажем так, испытанный, человек, прошедший испытания, он драгоценный. Это тот, который непоколебим, это тот, который может быть, можно так сказать, не в основании, или в основании. Знаете, нас не раз служителей, вас, Юрий Анатольевич, не раз называли столпами церкви. Столпы – это те, которые что-то держат, держат крышу, держат вот красоту какую-то, держат еще. То есть те столпы, на которых держится, можно сказать, как вот эти, мы говорили, флигели, или вот красота крыши там, или еще что-то. То есть какие-то служения, какие-то, но столб очень, должен быть испытанным. Он должен быть крепким, он должен хорошо крепиться к основанию. Помните, да, как вот хороший у нас есть образ, это скиния. Скиния, вот столбы с дерева Ситим.
1: А дерево, кстати?
0: Да, да, но с дерева Ситим. Твердое, переплетенное, и оно даже не стругается, обложенное золотом, и у которого есть два шипа, входящие в серебряное основание, стоящие на серебряном основании, то есть основание Слова Божьего. То есть и оно закреплено, и тогда, вот тогда крыша на нем хорошо стоит и сберегает народ, который туда входит, от ветров, от лжеучений, от ветра учений, от всего сберегает кровля, когда столпы стоят.
1: А что может быть с сеном и соломой? Это какие-то совершенно ненадежные люди, или это какая-то не та мотивация?
0: Знаешь, я как-то ехал в Крым, и ехал обратно ночью, и прям перепугался, резко остановился, потому что через дорогу летело очень много перекати-поля. Прям большие такие вот комки, и за ним соломы. И прям набивалось, вот отбойник, прям много-много набивалось соломы, всякой вот травы, сухой сена, в общем-то. То есть это то, что к тебе приходит само, тебе жертвовать не надо, оно, его везде много. То есть бери мнение людей, бери какие-то видимые вещи, бери то, что тебе налетает. И можно, как ниф-ниф, наф-наф, помните, да, и строить из чего-то.
2: По-быстрому.
0: Из того, что у тебя, в общем-то, вот оно вокруг есть, рядом. Ну, и знаете...
1: Скопируй чужую идею.
0: Да, ну, но ведь можно... Ну, мы детьми строили домики такие на улице. Кто-то строил из кирпичей, без раствора. Мы ставили, вот и напротив нашего дома у нас как раз привезли на летнюю кухню кирпичи. Перед тем, как там пока делали вот основание, мы на улице сделали такую прям дом сделали, вот с крышей, с плоской, правда. Кухня там у нас была, и мы там человек 10 помещались в этом домике, который без этого, знаете, и у нас считался дом. А кто-то из соседей делал как раз-таки из деревяшек. И красили под кирпичик, красили еще, но это не кирпич. Можно его покрасить хоть как, можно представить хоть как. Но это вот шалаш, который, ну, ветер подует, и он разлетится.
1: Ну, что есть испытание, как можно проверить свою собственную постройку? Что дожидаться огня? Или не проверишь, огня надо дожидаться. Когда придет испытание, серьезное уже от Господа.
0: Ну, я, знаешь, я даже не знаю, стоит ли самому быть факелом, который подожжет все вокруг. Потому что, знаешь, как написано, искушения должны прийти, но горе, через кого они приходят тому. Поэтому самим искусителем или факелом не стоит, мне кажется, быть никогда, который заставляет других терпеть испытания.
1: Но, да, я слышал про таких пасторов. Это нередкая ситуация, когда пастор, скажем так, или служитель, каждое воскресное собрание проповедует о неверных, о нечестивых, о грешниках. Он недвусмысленно смотрит при этом на церковь. Ну и постепенно все не прошедшие это испытание куда-то деваются. Остаются только самые, я вот даже не знаю кто, самые...
0: Верные, со слов пастора.
1: Наверное, самые обгоревшие в жизни.
0: Знаешь, вот я бы не хотел быть в такой церкви. Я бы сбежал тоже. Постоянно находиться под гнетом обвинения невозможно. Поэтому постоянно находиться... Испытание, оно всегда... это какой-то процесс для чего-то. Процесс какой-то, ну, для того, чтобы это было как устроено. Дальше потом использование. Не испытание идет, а использование. Всегда держать любую вещь или деталь или под испытанием, но сломается когда-то. То есть есть, скажем, почему? Потому что, ну, например, ты берешь, ну, простите, я строитель сам по профессии, поэтому мне легче, может быть, по строительству. Вот балку, например, испытывают или плиту испытывают, которая должна выдержать, ну, плита прикрытия должна выдержать в районе 4 тонн. на квадратный метр. Вот, и ее ставят плиту и нагружают, например, 8-10 тонн. И смотрят, через время, там, неделька она проходит, вот она прогибается или не прогибается, плита. Но потом убирают этот груз. Почему? Потому что невозможно, чтобы на ней постоянно было 10 тонн, например. В жизни так не будет. Она не должна, ну, такие испытания проходить. И когда на нее нагрузка на постоянку, то есть за нее забыли, если на нее повесили, скажем, вот этот вот испытывающий груз, и за нее забыли, она годами висит. То есть, а насколько она нужна тогда, эта плита, раз за нее забыли? Вообще, зачем она нужна, если постоянно на нее нагружают, нагружают, нагружают, а она когда-то сломается? Плюс, знаете, есть в церквях от нехватки, наверное, служителей или от желания пастора еще больше развить вот эту красоту служений, хочется, чтобы... То есть несколько человек, которые готовы, которые испытаны, на которых можно нагрузить, и начинается перегруз, начинается нагрузка еще больше, еще больше, еще больше, и он вроде бы несет, но это какое-то время, потому что у каждой детали существует свой предел, временной предел и нагрузочный предел, да, поэтому и он не может, знаете, от желания того, чтобы оно было же у нас, все, ну давайте еще вот это, на кого? Ну вот он верный, он хороший, он несет. Ему и вот это поручишь, он несет, и вот это поручишь, он несет.
1: Я тебе скажу, что нередко вот этим, которые все несут, им говорят, ну ничего, Господь нас поддержит. У Господа есть силы и крепость. Это действительно так, но иногда звучит как-то грустно. Но я вот что думаю, может быть, испытание материалов должно происходить раньше. И мне кажется, это зависит, наверное, ну, если так можно выразиться, от вкусов самого пастора, самого строителя. Вот есть люди, которые сразу видят качественное и некачественное, доброе и недоброе. Есть те, которым нужно присмотреться, есть тем, которым нужен добрый совет, они сами не разбираются. Но не зря же Христос говорит вот эту притчу о купце, ищущем хороших жемчужин. Человек явно разбирается в ценностях. И мне думается, может быть, здесь как раз вот она настоящая пасторская школа, научить пасторов разбираться в ценностях, что ценно, а что не ценно. Не просто дать какие-то базовые или глубокие знания, там, философские, религиозные, не просто с ними поделиться там, какими-то там, психологическими аспектами или поделиться даже опытом, а вот как выработать этот вкус к хорошему, к правильному, которое надо отыскать, взрастить, оформить, обогатить. Там, вот этот вопрос.
0: Юрий Анатольевич, знаешь, вот я люблю красоту, вообще по жизни люблю красоту, но был один раз в Израиле в своей жизни, нас команду брали, вот мы ездили туда с командой, и были мы в Израиле на алмазной фабрике.
1: А вот. Всех туда возят, мне кажется. Вот, всех, да, туристов.
0: И что интересно, я тогда занимался бизнесом, и у меня были деньги, и мне предложили трехкаратный камень. Он очень классный был, он очень красивый был. Ну, я так подумал, думаю, да ну, цена приблизительно такая, как у нас можно купить. Думаю, какой мне смысл вкладывать деньги в то, что я могу, ну, здесь вложить, когда это будет по пути. Но когда я вернулся, я решил, думаю, ну, все-таки фабрика, ну, почему так? И я углубился немножко в этот вопрос. И я понял, что мне предлагали на фабрике в 3 раза дешевле, чем стоит у нас. В 3 раза. Почему? Потому что качество, цветность и прозрачность камня была совершенно другой, чем у нас за те же деньги. И если у нас по такого же качества камень, он в 3 раза дороже стоил. И я понял, что я пролетел. Почему? Я неопытный, я не знал, что это такое, я с этим не сталкивался. Поэтому, знаешь, хороший вкус, он зависит от понимания человека и знания человека. Ты подойдешь к картине, если ты даже не художник, скажем так, и не соображаешь, тебе все равно поставят тебе за 10 миллионов картину или за 10 тысяч рублей картину. Тебе ты не найдешь особых отличий. Почему? Я приходил со своим сыном, который немножко художник, в галерее, в Питере, там еще в Москве ходили, смотрели. И он находил ошибки, художественные ошибки. Говорит, вот здесь вот, вот это не предусмотрено, здесь вот это вот неправильно сделано. Не в тех правилах, которых их обучают, скажем так. Я вообще этого не вижу, не понимаю. Понимаешь, то есть ценность картины, она не от правильности ее написания, скажем так, всем стандартам и тому прочего. Не от этого, а очень часто зависит от имени художника. Ее ценность. Потому что иногда наброски просто какие-то, черновики, и там продают очень дорого. Почему? Потому что это сделал кто-то с великим именем. Поэтому здесь, знаешь, очень важно как раз-таки человеку приобрести опытность, приобрести знания. А вот почему написано, да, служителей, прежде чем ставить на служение, испытывать. Как, вот как можно испытать, чтобы просто загонять их в какие-то искушения, загонять их, подсовывать что-то? Да нет, жизнь испытывает. То есть должен быть процесс, процесс – время. Пройдет, должно пройти какое-то время. Обязательно жизнь подсунет испытания. Людей, которых надо прощать, ситуации, где ты должен остаться виноватым, взять на себя чью-то вину – еще что-то, то есть ты смотришь, ты оцениваешь человека, ты смотришь, проходит он или не проходит это испытание, или он гнется, или где-то ломается, или еще просто время ответственностью, время какими-то ситуациями. Вот без времени испытать невозможно, то есть испытание всегда во времени, и особенно человеческого ресурса, скажем.
1: Хорошо, слушай, вот история. Собственно, ну, которую я наблюдал, но, во всяком случае, мне о ней рассказывали. Один пастор, известный в одном большом городе, да что там, в Москве, начал строить церковь, ну, условно говоря, основывать церковь. И он довольно откровенно стал звать служителей из других церквей. И стали уходить. Стали к нему приходить. Возможно, он условия предлагал лучшие. Возможно, перспективы какие-то. Возможно, ну, я не знаю, по каким аргументам. Было немало огорченных пасторов, которые говорили, вот у меня этот ушел, там, лидер прославления, у меня ушел, там, один проповедник, у меня ушел, там, один хороший менеджер и так далее. Но в результате церковь получилась, церковь большая. Интересно, что потом из этой же церкви отток пошел во все остальные, потому что, ну, есть такое свойство, люди, они переходят из церкви в церковь, кому-то нравится такая, кому-то такая, но кто-то себя вот нашел действительно в этой церкви. В чем причина? Те пасторы, у которых были эти люди в церкви, они не ценили их? Или он ценил выше? Как вот в чем здесь ирония, я вот не пойму. Или это нормальные, в принципе, вещи, что нам на них обращать внимание?
0: Знаешь, это человеческие вещи зачастую. Почему? Ну, ты сразу сказал правильно такое одно слово. Москва. В Москву многие хотят поехать.
1: Звонят колокола.
0: Да. Вот, это первая причина. Есть человеческие причины. Бог действительно, Он благословляет человека, выбор человека. Бог, ну, зачастую благословляет выбор человека, дает право выбора и благословляет его. Поэтому говорить о их неверности, ну, у меня язык не повернется. Потому что если это служители, то зачастую все-таки служители это, имеют страх Божий. Поэтому прежде чем идти, они все-таки молятся. особенно, ну, связано с переездом семьи. Но люди молятся и получают какое-то откровение, мир или беспокойство. Поэтому я уверен, что кто-то не поехал туда, кому предлагалось, а кто-то поехал туда. Поэтому, знаете, потом, когда пастор, прежде чем, ну, основывал там церковь, тоже, наверное, ну, молился и тоже получал какое-то откровение. А не всегда, скажем так, у пастырей хватает терпения пройти путь правильно. Не у каждого пастора хватает терпения. Кто-то спешит, кто-то прилагает свои усилия. Но это не значит, что Бог не благословит. Возьмите Иакова. Он через обман получил благословение отца. Но это не значит, что Бог его не благословил. Бог благословил его все равно.
1: У каждого свои таланты. Кто-то, да, кто-то может оценивать красивое, а кто-то может его создавать. Я вот думаю, может быть, здесь, наверное, свойство хорошего служителя не только видеть, да, людей, но еще и видеть, что может получиться из людей. Потому что, ну, можно, конечно, смотреть на человека и говорить, ну, это сено, это солома, ну, из этого неплохое бревно, да, ну, тоже сойдет в хозяйстве. О, золото, надо вот как-то его к себе притянуть. А есть те, которые видят человека и говорят, так, ну, хорошо, возьмемся за тебя. И смотришь, через время, ну, получается, хороший служитель. И мне думается, что это вот и есть, наверное, основное, о чем Павел говорит.
0: Знаешь, очень важно, чтобы как раз-таки служитель, который, вот написано, да, о том, ну, скажем так, одно из важнейших задач пастора какая-то, совершать святых на дело служения. Так написано, что Бог призвал вот и на служение пастора для совершения святых на дело служения. Я знаю две истории, это правдышные истории, правдивые, когда у одного человека нашли большой прям алмаз, прям большой алмаз нашли.
1: Это где же он его прятал, что нашли?
0: Случайно, он резал стекла им. Он просто резал им стекла, он был как грязак, он помещался в руку, и он резал стекла им.
1: Хороший, удобный камешек, да?
0: Да, инструмент. Да, это был... Он не знал его ценности. Он знал ценность как стеклореза. И пользовался им как стеклорезом. У другого нашли слиток золота, хороший большой слиток золота, который был как типа наковальня такой.
1: Оно ж мягкое.
0: Он на нем, ну, не наковальня, я неправильно, не железо, дерево рубил. Он подставлял, топор не тупился от него.
1: Это да.
0: Да, и вот он и нашли в грязи, и все, слиток золота нашли. Для него он тоже был просто удобный, хороший, ну, можно так сказать. Почему? Потому что дерево, которое лежит в грязи, всегда быстро сгнивает, он плашки делал вначале, а это и не сгнивает, и топор не тупится, и все, удобно колоть дрова, все время плоскенький, все время настолько классно, понимаешь, а оказалось слиток золота, ценнейший металл, понимаешь,
1: то есть... Ну, знаешь, человек говорит, я и так красивый, вот, и мне вот это вот не нужно, да, все.
0: Нет, когда человек говорит, это ладно, но когда за него говорят, вот я видел не раз, а пастырей, которые не обучены, скажем так, ну, типом личности даже просто, которые видят верного человека. Это верный человек, это очень классное качество, в каждом служителе нужное, необходимое качество.
1: От домостроительства требует от домостроителя,
0: да,
1: чтобы был
0: верный. Чтобы был верный. Он верный человек. Ну, давай его детским служением. А он вообще с детьми никак. А он вообще никак, ну верный, а у нас не хватает, а у нас нужен, а у нас нет детского служителя, давайте его поставим. И все, человек разочарован в себе, потому что у него не получается, и все разочарованы в нем.
2: Да, еще часто звучит, ну, позвали пройти поприще, два пройди.
0: Да, да.
2: И ты идешь, стенаешь.
0: Понимаете, вот это очень важно, как раз вот как вы сказали, Юрий Анатольевич, что распознать человека... Понимаешь, вот его ценности какие? В чем его ценность? Где он сможет достигнуть максимума?
1: Вот в этом и есть, наверное, основа строительства. То есть нам как будто не предлагается куча материала. Вот смотри, я дал тебе золото, вот я дал тебе драгоценные камни, вот дерево, вот видишь, лес, вот, ну, сено, солому не бери, да, вот, пусть там остается. И ты руки закатал, пошел рубить. А нет такого. Если бы так было бы просто.
0: Я не так давно пригласил одного брата сделать детям улицы. Ну, как бы вот дороги, дороги сделать.
1: Это где? Детям улицы, дороги.
0: Да, ну, у них дома там, и дороги не было, грязь.
1: А, я понял.
0: Вот, и чтобы сделать там дорогу, отсыпать, все, укатать.
1: К домам дорогу проложить.
0: Да. Сделал очень хорошо. За полдня. У него есть хороший инструмент, трактор. И вот он сделал настолько классно. Сделали соседнюю улицу. Рядом, скажем так, знакомые. Вот сейчас туда заехать на машине не могу.
1: И все ездят по этой теперь, наверное, улице.
0: Нет, она тупиковая, слава богу. Только свои. И там тупиковая. Но заехать невозможно, потому что сделано неграмотно, неправильно и, скажем так, не теми механизмами тоже. И я подумал, думаю, вот интересно, вот дорого мне обошлось, но насколько качественно. Но если, например, там лежала бы небольшая кучка гравия просто, ну, скажем так, в 20 ведер, и я пригласил бы этого человека, который только на доставку своего, скажем так, инструмента потратил бы 10 тысяч. Потом вот его время, там минимальное количество часов оплачивается. А он сделал бы это за 2 минуты. Нерациональное использование средств, тех, что есть, это неправильно. Вот я, знаешь, я раньше думал, что служитель обязан браться за все, что ему предлагают. За все. И если ты служитель, ну, например, хороший пастор, хороший душепопечитель, а тебе говорят, послушай, нужно пройти поприще, нужно быть просто ашером, или просто сторожем, или просто уборщиком. Конечно, что он не справится? Да, справится. И трактор с этой кучкой маленькой справится. Но это нерациональное использование, это неправильно. Ты транжиришь то, что Бог дал. Скажем так, те ресурсы ты транжиришь неправильно. Почему? Потому что расход топлива, расход времени, всего. То, что ты мог бы сделать, скажем так, усилиями человека, который, ну, скажем, я не оцениваю человека. Каждый ценен пред Господом, абсолютно каждый ценен. Почему? Ценность, она определяется ценой. Цена за всех одна, кровь Иисуса Христа. Поэтому каждый ценен. Но ценность служителя, она уже определяется по-другому.
1: А еще давай, знаешь, на это как взглянем, на всю эту ситуацию. Времени немножко мало, но тем не менее мне хочется это сравнение использовать. Как-то я был в Турции, да и у нас, кстати, можно есть куда сходить, вот в Грановитую палату в Кремле посмотреть на сокровищницу. А там дворец Топкапы. Ходили мы на экскурсию, и бриллиант выставлен. Какой-то известный, какого-то султана. Вот он. Огромная комната, и он фактически в ней один. Ну, вот, то есть рядом с ним не стоит никаких других экспонатов, чтобы было его видно, чтобы люди могли подойти с разных сторон, чтобы... И ты знаешь, что интересно? Людей много. Людей много, вокруг много людей. И, в принципе, можно их, вот этих камней, напихать в комнату, в одну. И тоже будет много людей. А можно дать каждому по комнате. Но, что интересно, вот будет он один, и будет много людей. Будет их много, и будет столько же людей. Но дай каждому по комнате, грубо говоря, в каждой комнате будет много людей. И, может быть, здесь вот есть смысл, знаете... Не должно быть много драгоценных камней в одном месте. Может, имеет смысл драгоценным камням давать другое место? Они соберут вокруг себя. Они вокруг себя сами по себе соберут, если, ну, их представить. Ну, они и сами порой представят себя.
0: Знаешь, вот я...
1: Ну, ты понимаешь, о чем. Я служитель.
0: Я абсолютно согласен с этим. Почему? Потому что, когда скопление людей, на, ну, служителей, хороших служителей на один квадратный метр, понимаешь, всегда есть скопление различных искушений. Искушений в терке.
1: Конфликтные ситуации.
0: Да, да, я имею в виду.
1: А вот это и было, мне кажется, в Коринфской церкви. И поэтому мне думается, апостол Павел здесь намекает, я основание хорошее положил, но это же сам, вы найдите себе место.
0: Да.
1: И мне думается, что здесь есть над чем подумать.
0: Да, но, Юрий Анатольевич, ну если что касается вот дел, все-таки дел, которые мы хотим, за которые мы хотим получать награды, то это, простите, что так резко, может быть, повернул, мне кажется, должно быть несколько критериев исполнено человеком для того, чтобы получить награду божественную. Знаете, это то же самое. Ну, например, я немало сделал для людей нашего города. Получил пару грамот от мэра города, и все. Кто-то сделал, может быть, больше, но не получил ни одной грамоты. Почему? А кто-то получает награды, делая даже меньше. Вот есть какие-то принципы, которые ты должен исполнить для того, чтобы получить награду. И точно так же награду, чтобы... Вот, ну, например, почему мне мэр дал грамоту? Потому что он знал меня. Но первое, что нужно, это чтобы он знал. Ну, либо кто-то из его помощников должен знать. Должно быть кто-то походатайствовать хотя бы, если не личное знакомство. Но здесь вот, если мы говорим о награде от Господа, то должно быть первое, что знакомство, личное знакомство.
1: С Богом.
0: Да, с Богом, да. Это первое, одно из, скажем, ингредиентов этого основания.
1: Ну, и опять же, когда мы с ним знакомы, мы и не свои дела делаем, а его.
0: Да, да.
1: Вот в этом, наверное.
0: А вот тут, смотри, тоже можно знать о Господе, можно знать Бога. Когда ты знаешь Бога, ты становишься соответственен Ему. То есть ты преображаешься в Его образ, ты Его знаешь. Вот почему дети характером похожи. У меня 5 сыновей, и каждый из них в какую-то черту унаследовал от меня. В какой-то черте похож на меня. И я вижу,
1: что... В какой-то больше.
0: В какой-то больше, да. И вот последнее у меня было день рождения, собирался с семьей, и каждый из них говорил о том, что ему нравится во мне больше всего. И что интересно, то, что ему нравится больше всего, он такой.
1: То в нем
0: он
1: есть.
0: Сам, да, в нем это есть. И я вижу это в характере. Понимаешь, то есть, когда мы знаем Бога, мы становимся обязательно в чем-то похожим на Него.
1: Вот мне интересно моим некоторым друзьям задать вопрос. Хорошо, время у нас, к сожалению, вышло. Разговор-то такой интересный, и мне кажется, даже такой серьезный. Его бы послушать бы многим, а может быть и нам кого-то еще пригласить. Наверное, стоит продолжить. Спасибо всем, друзья, за комментарии, за участие, за поддержку вашу. Спасибо.
0: Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Вам за приглашение. Спасибо.
1: Увидимся.
0: Да.
4: Вы слушаете радио «Пилигрим». Оставайтесь с нами.
5: Прямо сейчас новости христианского мира.
6: Папа Римский Лев XIV и Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X обсудили положение христиан на Ближнем Востоке, а также ситуацию в Сирии и Ливане. Встреча состоялась 14 сентября в Апостольском дворце в Ватикане. Особое внимание стороны уделили продолжающимся конфликтам и их последствиям для населения региона, в включая миграцию и вынужденное перемещение людей. Говоря о Сирии, патриарх Иоанн X заявил, что христиане являются неотъемлемой частью сирийского общества и должны обладать равными правами наравне с другими гражданами. По его словам, для восстановления стабильности необходимо укреплять согласие в обществе, мир и принципы равноправного гражданства. В отношении Ливана патриарх призвал положить конец продолжающейся эскалации на юге страны и поддержать усилия государственных институтов по прекращению конфликта. Он также выступил за диалог между различными политическими и общественными силами Ливана. 72-летний христианский проповедник Ричард Джонсон был оправдан британским судом после того, как его обвинили в нарушении общественного порядка из-за распространения христианской листовки о Содоме и Гоморре в лондонском районе Сохо. Христианский юридический центр, который предоставлял интересы Джонсона, приветствовал решение суда. Джонсон рассказал, что распространял в Сохо христианские трактаты на разные темы. В одном из трактатов говорилось о библейской истории Содома и Гоморры, описанной в книге «Бытие». В прошлом году во время раздачи материалов к Джонсону подошли двое мужчин и потребовали, чтобы он убрался из Сохо. Проповедник покинул район, поскольку опасался за свою безопасность. Неизвестно, были ли эти двое мужчин теми же людьми, которые позднее пожаловались на распространенный трактат. После этого Джонсону предъявили обвинение в соответствии с законом об общественном порядке 1986 года. Пасторы протестантских церквей в США стали чувствовать себя эмоционально лучше и вновь обретают уверенность в своем призвании. Однако их удовлетворенность служением продолжает снижаться. Об этом говорится в новом исследовании Barna Group и GLU, опубликованном в рамке серии «Состояние церкви 2026». Исследователи отмечают заметное улучшение сразу по нескольким показателям. В частности, доля пасторов, которые чувствуют себя недостаточно компетентными для своего служения, снизилась с 64% в 2023 году до 44% в 2026. Также стало меньше пасторов, которые ощущают эмоциональное и психологическое истощение. Сейчас более 60% служителей говорят, что чувствуют себя эмоционально и умственно вымотанными. При этом около 10 лет назад таких пасторов было почти 75%. Восстанавливается и уверенность пасторов в своем призвании. Южноафриканский сериал Netflix «Многоженец» набрал более 23 миллионов просмотров, возглавил чарты в десятках стран и спровоцировал среди христиан бурные дискуссии о полигамии. Популярность шоу побудила верующих обсуждать библейские нормы на фоне культурных традиций. При этом мнения разделились от резкого осуждения до оправдания многоженства. Так, нигерийский пастор Баладжи из неденоминационного евангельского служения The Harvest заявил, что потрясен тем, что некоторые современные лидеры общин в Африке тайно практикуют двоеженство, имея городскую и сельскую жен, и призвал коллег не замалчивать эту деликатную проблему на проповедях. Напротив, независимый кенийский теолог Винсент Мулва открыто выступил против традиционной христианской доктрины единобрачия, заявив, что в самом Священном Писании нет прямых запретов на полигамию. Британский богослов и исследователь Нового Завета Николас Том Райт призвал христиан с осторожностью относиться к рассказам о переживаниях на грани смерти. По его словам, видение рая, ада или встреча с Иисусом могут быть значимым личным опытом, однако не должны становиться основой христианского учения о жизни после смерти. 77-летний Райт, бывший епископ Дарима и один из наиболее известных исследователей Нового Завета, говорил об этом в подкасте. Слушатели спрашивали его, как понимать многочисленные рассказы о переживаниях на грани смерти в свете библейского учения о воскресении. Райт отметил, что не считает такие переживания чем-то, что необходимо полностью отвергать. Однако, по его мнению, христианская надежда заключается не просто в том, чтобы сразу после смерти оказаться на небесах. Главная надежда христианства – воскресение тела и обновление всего творения. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломийцеву, пастору церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, можно ли христианину смотреть фильмы ужасов или психологические триллеры?
1: В Священном Писании есть один текст, который, на мой взгляд, очень хорошо характеризует поставленный вопрос. В нем сказано так: «Все мне позволительно, но не все полезно». «Все мне позволительно, но не все назидает». Это место мы встречаем в 10 главе 1 послания к Коринфянам. И эта глава начинается очень интересными словами. Она начинается с истории о народе израильском, который имел доступ к Богу и видел очень много чудес, которые Бог совершил. Но тем не менее, мы знаем, что целое поколение израильтян вымерли в пустыне. И вот там апостол подчеркивает причину, почему это произошло. И он говорит, что это случилось по причине их злых желаний, потому что желания этих людей, которыми они были движимы, они так и не оказались освященными Божьим Словом, Божьими заповедями, Божьим законом. По этой причине эти люди постоянно желали чего-то, что вело их ко греху, что привело их в ситуацию, в которой они вот оказались. Как мы видим, печальная ситуация, что они погибли на пути в обетованную землю. Что-то подобное происходит с христианами. Мы, живя вот здесь на земле, понимая, что в нашей жизни есть очень много всяких разных занятий и дел, и, конечно же, в Библии нет инструкций относительно каждого из этих занятий, которые их и не было тогда, и их невозможно всех категоризировать. Но, тем не менее, есть общий принцип. Общий принцип в данном случае помогает нам формировать отношение к подобным явлениям. Принцип такой: помогает ли это нашей душе приближаться к Богу, или же наоборот, отдаляет нас от Господа. Этому тесту нужно подвергать абсолютно все, что мы делаем. Немножечко ниже в этой главе сказано то, что абсолютно все, что мы делаем, все, что делаете, все делайте во славу Божию. Это второй принцип, который появляется здесь. То есть, когда мы говорим о том, что мы смотрим, нам нужно задать вопрос. Эта информация, эти ощущения, которые мы получаем в этом процессе, они созидают нашу душу? На мой взгляд, из всего того, что мне приходилось слышать или видеть, или знать о вот этой сфере развлечений, фильмы ужасов и разные триллеры, в них очень мало полезного, созидающего. Одна из причин, почему такую продукцию вообще выпускают, в том, что на сегодняшний день человека уже очень трудно чем-то удивить. Людям нужен какой-то очень мощный стимул или стимуляторы какие-то для того, чтобы адреналин двигался в крови. И вот именно это ощущение, когда адреналин впрыскивается очень сильно, именно это ощущение является главной точкой во всех этих фильмах ужасов или же подобных явлениях. Это определенное переживание, ощущение, которого добиваются люди для того, чтобы вот поднять еще раз интерес, что-то неожиданное, что-то увлекающее человека. И там очень мало, чаще всего очень мало, или нет вовсе, какой-то созидающей идеи, какой-то полезной идеи, которая могла бы принести человеку пользу человеческой души. Чаще всего, конечно, там есть очень много грязных идей. Много идей, которые явно греховные, которые несут в себе насилие, несут в себе зло, и которые хоронят под собой какое-то доброе рациональное зерно, возможно, которое режиссер или автор сценария вкладывали туда. Одним словом, если взвесить положительные и отрицательные элементы подобных явлений, отрицательных, конечно же, намного больше. И они действительно приносят человеческой душе все то, что ее напрягает изнутри и делает менее способной, чтобы воспринять качество духа, любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание, милосердие, благость, где сказано о том, что Дух Святой производит в нашей жизни, Он работает, чтобы произвести эти качества, эти плоды Духа. И если мы подставляем свою душу, открывая ее к чему-то, что блокирует это, мы фактически противимся Духу Святому в этой конкретной сфере нашей жизни.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!
2: «24 часа в сутки». С вами радио «Пилигрим».

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

как мир, а мы с тобой не знали, как дорог он для каждого из нас, как хрупок мир, а мы не замечали, мы так спешили по своим делам, как хрупок мир.

Моя мольба, дам Бога, всем сердцем я смиряюсь перед Ним. Даруй нам мир в сердца и мир в народы, чтоб вновь сияло солнце доброты. Отец, прости нас, не как мы прощаем, ведь очень трудно нам врагов простить. Но без прощения мира не настанет.

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».

0: хочу тебя делить.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Папа Римский Лев XIV и патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X обсудили положение христиан на Ближнем Востоке, а также ситуацию в Сирии и Ливане. Встреча состоялась 14 сентября в Апостольском дворце в Ватикане. Особое внимание стороны уделили продолжающимся конфликтам и их последствиям для населения региона, включая миграцию и вынужденное перемещение людей. Говоря о Сирии, патриарх Иоанн X заявил, что христиане являются неотъемлемой частью сирийского общества и должны обладать равными правами наравне с другими гражданами. По его словам, для восстановления стабильности необходимо укреплять согласие в обществе, мир и принципы равноправного гражданства. В отношении Ливана патриарх призвал положить конец продолжающейся эскалации на юге страны и поддержать усилия государственных институтов по прекращению конфликта. Он также выступил за диалог между различными политическими и общественными силами Ливана. 72-летний христианский проповедник Ричард Джонсон был оправдан британским судом после того, как его обвинили в нарушении общественного порядка из-за распространения христианской листовки о Содоме и Гоморре в лондонском районе Сохо. Христианский юридический центр, который предоставлял интересы Джонсона, приветствовал решение суда. Джонсон рассказал, что распространял в Сохо христианские трактаты на разные темы. В одном из трактатов говорилось о библейской истории Содома и Гоморры, описанной в книге «Бытие». В прошлом году во время раздачи материалов к Джонсону подошли двое мужчин и потребовали, чтобы он убрался из Сохо. Проповедник покинул район, поскольку опасался за свою безопасность. Неизвестно, были ли эти двое мужчин теми же людьми, которые позднее пожаловались на распространенный трактат. После этого Джонсону предъявили обвинение в соответствии с законом об общественном порядке 1986 года. Пасторы протестантских церквей в США стали чувствовать себя эмоционально лучше и вновь обретают уверенность в своем призвании. Однако их удовлетворенность служением продолжает снижаться. Об этом говорится в новом исследовании Barna Group и GLU, опубликованном в рамке серии «Состояние церкви 2026». Исследователи отмечают заметное улучшение сразу по нескольким показателям. В частности, доля пасторов, которые чувствуют себя недостаточно компетентными для своего служения, снизилась с 64% в 2023 году до 44% в 2026. Также стало меньше пасторов, которые ощущают эмоциональное и психологическое истощение. Сейчас более 60% служителей говорят, что чувствуют себя эмоционально и умственно вымотанными. При этом около 10 лет назад таких пасторов было почти 75%. Восстанавливается и уверенность пасторов в своем призвании. Южноафриканский сериал Netflix «Многоженец» набрал более 23 миллионов просмотров, возглавил чарты в десятках стран и спровоцировал среди христиан бурные дискуссии о полигамии. Популярность шоу побудила верующих обсуждать библейские нормы на фоне культурных традиций. При этом мнения разделились от резкого осуждения до оправдания многоженства. Так, нигерийский пастор Баладжи из неденоминационного евангельского служения The Harvest заявил, что потрясен тем, что некоторые современные лидеры общин в Африке тайно практикуют двоеженство, имея городскую и сельскую жен, и призвал коллег не замалчивать эту деликатную проблему на проповедях. Напротив, независимый кенийский теолог Винсент Мулва открыто выступил против традиционной христианской доктрины единобрачия, заявив, что в самом Священном Писании нет прямых запретов на полигамию. Британский богослов и исследователь Нового Завета Николас Том Райт призвал христиан с осторожностью относиться к рассказам о переживаниях на грани смерти. По его словам, видение рая, ада или встреча с Иисусом могут быть значимым личным опытом, однако не должны становиться основой христианского учения о жизни после смерти. 77-летний Райт, бывший епископ Дарима и один из наиболее известных исследователей Нового Завета, говорил об этом в подкасте. Слушатели спрашивали его, как понимать многочисленные рассказы о переживаниях на грани смерти в свете библейского учения о воскресении. Райт отметил, что не считает такие переживания чем-то, что необходимо полностью отвергать. Однако, по его мнению, христианская надежда заключается не просто в том, чтобы сразу после смерти оказаться на небесах. Главная надежда христианства – воскресение тела и обновление всего творения. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 19 сентября. Неотступность в молитве. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Первое послание Коринфянам, 14:15. Я призываю вас молиться неотступными молитвами, ведомыми духом, а не упражняться в красноречии, повторяя одно и то же день за днем. Такие молитвы идут не от сердца. Можно механически произносить какие-то слова, которые не несут никакого смысла, но подобные молитвы — это напрасные усилия. Я могу без запинки произнести вслух «Отче наш», в то время как мои мысли будут сосредоточены на чем-то другом. Подобная молитва не воздаст славу Богу и не принесет мне никакой пользы. Если же я буду молиться от всего сердца,

0: неравносильно многословию повторяющейся молитвы. Слова молитвы, которые не исходят из сердца, лишены силы. Когда мы молимся, мы должны сконцентрироваться на том, что мы произносим. Мы не должны механически воспроизводить слова, в то время как наши сердца далеки от Бога. Помните, что искренняя, произносимая от всего сердца усердная молитва праведника высвобождает огромную силу, которая способна осуществить многое. Смотрите послание Иакова 5:16. Божье слово на сегодня. Молитвы, произносимые от всего сердца, наполнены силой, и Бог слышит их. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио «Пилигрим».

0: Мы каждый день с вами. Радио Пилигрим.
1: План Победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 80. Начальнику хора на Гевском орудии. Псалом Асафа. Радостно пойте Богу, твердыни нашей, восклицайте Богу Иакова. Возьмите псалом, дайте тимпан, сладкозвучные гусли в псалтирию. Трубите в новомесячье трубою в определенное время, в день праздника нашего, ибо это закон для Израиля, устав от Бога Иаковлева. Он установил этого свидетельства для Иосифа, когда он вышел из земли египетской, где услышал звуки языка, которого не знал. Я снял с рамен его тяжести, и руки его освободились от корзин. В бедствии ты призвал меня, и я избрал тебя. Из среды грома я услышал тебя, при водах Меривы испытал тебя. Слушай, народ мой, и я буду свидетельствовать тебе, Израиль. О, если бы ты послушал меня, да не будет у тебя иного Бога, и не поклоняйся Богу чужеземному. Я, Господь, Бог твой, изведший тебя из земли египетской. Открой уста твои, и я наполню их. Но народ мой не слушал гласа моего, и Израиль не покорялся мне, потому я оставил их упорству сердца их, пусть ходят по своим помыслам. О, если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил моими путями! Я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку мою на притеснителей их. Ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда. Я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы.
3: Евангелие от Луки. Глава первая. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то, бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. В дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения, а все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются». Ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их. И придет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. И сказал Захария ангелу: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Ангел сказал ему в ответ: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда кончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елизавета, жена его, и таилась 5 месяцев, и говорила: «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». В 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова, имя же деви – Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Вот и Елизавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже 6-й месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала: «Все раба Господни, да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел. Встав же, Мария в одни сии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елисавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в чреве моем. И блаженна уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». И сказала Мария: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный, и свято имя его, и милость его в роды родов к боящимся его, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем». Воспринял Израиля, отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века. Прибыла же Мария с нею около 3 месяцев и возвратилась в дом свой. Елизавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. В 8-й день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его, Захарию. На это мать его сказала: «Нет, а назвать его Иоанном». И сказали ей: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем». И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: «Иоанн, имя ему». И все удивились, и тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили: «Что будет младенец сей?» И рука Господня была с ним. И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в доме Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас». сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно по избавлении от руки врагов наших, служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо придешь пред лицом Господа приготовить пути ему, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их. По благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира». Младенец же возрастал и укреплялся духом и был в пустынях до дня явления своего Израилю.
0: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 26. В начале царствования Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, было такое слово от Господа. Так говорит Господь: «Стань на дворе дома Господня и скажи ко всем городам Иудеи, приходящим на поклонение в дом Господень, все те слова, какие повелю тебе сказать им, не убавь ни слова. Может быть, они послушают и обратятся каждый от злого пути своего, и тогда я отменю то бедствие, которое думаю сделать за злые деяния им. И скажи им, так говорит Господь, если вы не послушаетесь меня в том, чтобы поступать по закону моему, который я дал вам, чтобы внимать словам рабов моих, пророков, которых я посылаю к вам, посылаю с раннего утра, и которых вы не слушаете, то с домом сим я сделаю то же, что с Силомом, и город сей предам на проклятие всем народам земли». Священники и пророки и весь народ слушали Иеремию, когда он говорил сии слова в доме Господнем. И когда Иеремия сказал все, что Господь повелел ему сказать всему народу, тогда схватили его священники и пророки и весь народ и сказали: «Ты должен умереть. Зачем ты пророчествуешь именем Господа и говоришь: дом сей будет как Силом, и город сей опустеет, останется без жителей?» И собрался весь народ против Иеремии в доме Господнем. Когда услышали об этом князья иудейские, то пришли из дома царя к дому Господню и сели у входа в новые ворота дома Господня. Тогда священники и пророки так сказали князьям и всему народу: «Смертный приговор этому человеку, потому что он пророчествует против города сего, как вы слышали своими ушами». И сказал Иеремия всем князьям и всему народу: «Господь послал меня пророчествовать против дома сего и против города сего все те слова, которые вы слышали. Итак, исправьте пути ваши и деяния ваши, и послушайтесь гласа Господа Бога вашего, и Господь отменит бедствие, которое изрек на вас. А что до меня, вот я в ваших руках. Делайте со мною, что в глазах ваших покажется хорошим и справедливым. Только твердо знайте, что если вы умертвите меня, то невинную кровь возложите на себя и на город сей, и на жителей его, ибо истинно Господь послал меня к вам сказать все те слова в уши ваши». Тогда князья и весь народ сказали священникам и пророкам: «Этот человек не подлежит смертному приговору, потому что он говорил нам именем Господа Бога нашего». И из старейшин земли встали некоторые и сказали всему народному собранию: «Михей, маросфитянин, пророчествовал во дни Иезекии, царя Иудейского, и сказал всему народу иудейскому: так говорит Господь Саваоф, Сион будет вспахан, как поле, и Иерусалим сделается грудой развалин, и гора дома сего лесистым холмом. Умертвили ли вы его за это, Иезекия, царь Иудейский и весь Иуда? Не убоялся ли он Господа и не умолял ли Господа? И Господь отменил бедствие, которое изрек на них, а мы хотим сделать большое зло душам нашим. Пророчествовал также именем Господа некто Урия, сын Шимаии, из Кириафиарима, и пророчествовал против города сего и против земли сей, точно такими же словами, как и Иеремия. Когда услышал слова его царь Иоаким, и все вельможи его, и все князья, то искал царь умертвить его. Услышав об этом, Урия убоялся, и убежал, и удалился в Египет. Но царь Иоаким и в Египет послал людей, Елнафана, сына Акборова, и других с ним. И вывели Урию из Египта, и перевели его к царю Иоакиму, и он умертвил его мечом, и бросили труп его, где были простонародные гробницы. Но рука Ахикама, сына Сафонова, была за Иеремию, чтобы не отдавать его в руки народа на убиение.

0: Мы вещаем для всех.
1: Долетел до звезд, но крылья опалил. Я так хотел ярко сиять, но не хватало сил. И ко мне, не слетая, снова небо попросил.

Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб. Какие цели ставите вы перед собой? Высокие, конечно. Например, навести порядок в доме. Вот вы берете пульт от телевизора, садитесь в кресло со стаканом колы и порядок. Или нет? Скорее вы достаете пылесос, веник, смачиваете тряпки и пошла работа. А если серьезно, хоть нет, цель определяет путь к ней. Невозможно идти к звездам по мягкой травке. К ним идут через тернии. И если вы поставите своей целью изменить этот мир, подумайте, какие тернии предстоит вам пройти. Так и Христос, Спаситель, не принял планов сатаны идти легким путем, а потому шел к Голгофе через страдания, скорби, непонимание и откровенную враждебность. Результат – спасенные народы. Конечно, проблемы и трудности не означают в итоге что-нибудь ценное. Только цель оправдывает путь. Заметьте, не оправдывает средства. И что делать теперь нам, кому Христос сказал идти проповедовать до края земли? Есть ли в этом поручении легкие пути? Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Продолжает отвечать на ваши вопросы Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, откуда у верующих такая озабоченность последним временем?
1: Я думаю, что для этого есть несколько причин. Некоторые из них очень глубокие, серьезные, и некоторые, может быть, более субъективные причины. Но прежде всего, если мы обратимся к изначальной истории церкви, то первые несколько столетий были чрезвычайно трудными для церкви. И, конечно же, верующие люди, находившиеся и иногда находящиеся сегодня в ужасных, в условиях ужасных гонений, они, конечно же, думают о том, а что будет после, а как это все завершится, а какие у Бога планы относительно нас, относительно церкви, относительно истории. И это и было основной причиной, почему Бог дал книгу Откровения. Книга Откровения дана как ответ для тех, кто переживает страдания, кто проходит через трудности, кто смотрит в будущее, ему трудно увидеть это будущее. И Бог позаботился о том, чтобы мы знали главное, что Иисус будет победителем, что Он однажды придет опять, что однажды будет великий белый престол, что несмотря на все трудности, которые будут становиться все более интенсивные по мере приближения к концу времен, несмотря на все это, все находится под Божьим контролем, что Бог в конце концов приведет всю вселенную к своему концу, к его предназначенной цели. То есть это первая причина. И когда мы посмотрим на сегодняшний мир, на ту историю, которую мне пришлось пережить как христианину в Советском Союзе, и когда я читаю о разных церквях или же христианских группах, которые сегодня переживают жесточайшие гонения, мы можем увидеть эту характеристику. Страдающие христиане часто думают о эсхатологии, они думают о будущем, они думают, ей гряди Господи, ожидают этого времени, когда Иисус Христос придет. Но я думаю, что есть еще одна причина, почему люди увлекаются этим или этот вопрос становится очень популярным. Эта причина в том, что эсхатологические события, они содержат в себе очень много таинственного, мистического, там много образности, и, естественно, там много разных вариаций в толковании. И вот те люди, которые склонны к такой мистичности, к таинственности, они, конечно же, находят в эсхатологических материалах или эсхатологических темах Библии очень много материала для того, чтобы они могли рассуждать, философствовать, выводить свои какие-то теории. И это, наверное, и занимает или является причиной, почему эта история или тема последнего времени, она занимает умы многих и многих христиан, верующих людей. Но я хотел бы обратить внимание на слова Иисуса Христа, которые были сказаны им по отношению последнего времени, или точнее, когда Он формировал позицию учеников в отношении того, что им ожидать, когда они смотрят на позицию, на то, что будет происходить в последнее время. В 24 главе Евангелия от Матфея Иисус представляет развернутую картину, и здесь много говорит о том, что будут страдания, о том, что будут войны, будут лжепророки многие, которые придут. Он говорит здесь о том, восстанут лжехристы, лжепророки, дадут великие чудеса и знамения. Вот, и они скажут, вот он там в пустыне, или вот он здесь в потаемных комнатах. И он говорит, что во всем этом нам нужно оставаться спокойными. Он говорит, не верьте, не выходите. Дальше объясняет, что когда будет второе пришествие, то оно будет явно, как молния исходит от востока, видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. То есть оно будет абсолютно очевидным. И вот подводя итог всей этой главы, Иисус делает вывод, который Он повторяет снова и снова. В 42 стихе 24 главе Он говорит, «Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». Дальше Он приводит одну притчу. Но вы знаете, если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, он бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. То есть Иисус говорит, вы не знаете, и это неизвестно, одни же том и часе никто не знает. То есть Бог только знает, когда это произойдет. И Он фокусирует нас на главном. Нам, думая о последнем времени, нужно заботиться об одном, прежде всего, Это о бодрствовании нашего сердца, о том, чтобы наше сердце было в состоянии ожидания пришествия Иисуса Христа. Это то, чтобы наше хождение за Иисусом Христом было твердым, было прочно основано на истине Священного Писания. И дальше он приводит еще одну притчу, и еще одну притчу. И в конце концов мы видим в 13 стихе 25 главы, он повторяет ту же самую истину. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. То есть это главная мысль, это главная истина, которую каждому христианину нужно знать, когда мы думаем о событиях последнего времени. И тогда, наверное, у нас будет сбалансированный подход. Мы будем видеть общую картину, но мы не будем погружаться в мельчайшие детали, в которых очень легко запутаться, легко заблудиться и легко, самое главное, отвлечься от главного, отвлечься от бодрствования в ожидании Иисуса Христа.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, на нашем сайте slovo.org вы можете узнать больше о том, что говорит Библия. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

хочу прикоснуться к тебе. Я хочу пережить, отец, твою любовь. Я хочу прикоснуться к тебе.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Папа Римский Лев XIV и патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X обсудили положение христиан на Ближнем Востоке, а также ситуацию в Сирии и Ливане. Встреча состоялась 14 сентября в Апостольском дворце в Ватикане. Особое внимание стороны уделили продолжающимся конфликтам и их последствиям для населения региона, включая миграцию и вынужденное перемещение людей. Говоря о Сирии, патриарх Иоанн X заявил, что христиане являются неотъемлемой частью сирийского общества и должны обладать равными правами наравне с другими гражданами. По его словам, для восстановления стабильности необходимо укреплять согласие в обществе, мир и принципы равноправного гражданства. В отношении Ливана патриарх призвал положить конец продолжающейся эскалации на юге страны и поддержать усилия государственных институтов по прекращению конфликта. Он также выступил за диалог между различными политическими и общественными силами Ливана. 72-летний христианский проповедник Ричард Джонсон был оправдан британским судом после того, как его обвинили в нарушении общественного порядка из-за распространения христианской листовки о Содоме и Гоморре в лондонском районе Сохо. Христианский юридический центр, который предоставлял интересы Джонсона, приветствовал решение суда. Джонсон рассказал, что распространял в Сохо христианские трактаты на разные темы. В одном из трактатов говорилось о библейской истории Содома и Гоморры, описанной в книге «Бытие». В прошлом году во время раздачи материалов к Джонсону подошли двое мужчин и потребовали, чтобы он убрался из Сохо. Проповедник покинул район, поскольку опасался за свою безопасность. Неизвестно, были ли эти двое мужчин теми же людьми, которые позднее пожаловались на распространенный трактат. После этого Джонсону предъявили обвинение в соответствии с законом об общественном порядке 1986 года. Пасторы протестантских церквей в США стали чувствовать себя эмоционально лучше и вновь обретают уверенность в своем призвании. Однако их удовлетворенность служением продолжает снижаться. Об этом говорится в новом исследовании Barna Group и GLU, опубликованном в рамке серии «Состояние церкви 2026». Исследователи отмечают заметное улучшение сразу по нескольким показателям. В частности, доля пасторов, которые чувствуют себя недостаточно компетентными для своего служения, снизилась с 64% в 2023 году до 44% в 2026. Также стало меньше пасторов, которые ощущают эмоциональное и психологическое истощение. Сейчас более 60% служителей говорят, что чувствуют себя эмоционально и умственно вымотанными. При этом около 10 лет назад таких пасторов было почти 75%. Восстанавливается и уверенность пасторов в своем призвании. Южноафриканский сериал Netflix «Многоженец» набрал более 23 миллионов просмотров, возглавил чарты в десятках стран и спровоцировал среди христиан бурные дискуссии о полигамии. Популярность шоу побудила верующих обсуждать библейские нормы на фоне культурных традиций. При этом мнения разделились от резкого осуждения до оправдания многоженства. Так, нигерийский пастор Баладжи из неденоминационного евангельского служения The Harvest заявил, что потрясен тем, что некоторые современные лидеры общин в Африке тайно практикуют двоеженство, имея городскую и сельскую жен, и призвал коллег не замалчивать эту деликатную проблему на проповедях. Напротив, независимый кенийский теолог Винсент Мулва открыто выступил против традиционной христианской доктрины единобрачия, заявив, что в самом Священном Писании нет прямых запретов на полигамию. Британский богослов и исследователь Нового Завета Николас Том Райт призвал христиан с осторожностью относиться к рассказам о переживаниях на грани смерти. По его словам, видение рая, ада или встреча с Иисусом могут быть значимым личным опытом, однако не должны становиться основой христианского учения о жизни после смерти. 77-летний Райт, бывший епископ Дарима и один из наиболее известных исследователей Нового Завета, говорил об этом в подкасте. Слушатели спрашивали его, как понимать многочисленные рассказы о переживаниях на грани смерти в свете библейского учения о воскресении. Райт отметил, что не считает такие переживания чем-то, что необходимо полностью отвергать. Однако, по его мнению, христианская надежда заключается не просто в том, чтобы сразу после смерти оказаться на небесах. Главная надежда христианства – воскресение тела и обновление всего творения. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Братство! Да здравствует честь, благородство, культура!

Христианские притчи. Поверь. Однажды атеист прогуливался вдоль обрыва, поскользнулся и упал вниз. Падая, ему удалось схватиться за ветку маленького дерева, росшего из расщелины в скале. Вися на ветке, раскачиваясь на холодном ветру, он понял всю безнадежность своего положения. Внизу были замшелые валуны, а способа подняться наверх не было. Его руки, держащиеся за ветку, ослабели. «Ну, — подумал он, — только один Бог может спасти меня сейчас. Я никогда не верил в Бога, но я, должно быть, ошибался. Что я теряю?» Поэтому он позвал: «Боже, если ты существуешь, спаси меня, и я буду верить в тебя». Ответа не было. Он позвал снова: «Пожалуйста, Боже, я никогда не верил в тебя, но если ты спасешь меня сейчас, я с сего момента буду верить в тебя».

вдруг великий глас раздался с облаков. «О, нет, ты не будешь! Я знаю таких, как ты!» Человек так удивился, что чуть было не выпустил ветку. «Пожалуйста, Боже, ты ошибаешься! Я на самом деле думаю так! Я буду верить!» «О, нет, ты не будешь верить! Все вы так говорите!» Человек умолял и убеждал. Наконец Бог сказал: «Ну, хорошо, я спасу тебя. Отпусти ветку». «Отпустить ветку?» — воскликнул человек. «Не думаешь ли ты, что я сумасшедший?»

0: Минута назидания.
1: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. Только праведностью своей жизни человек может доказать, что он действительно верит в Бога. Праведный верою жив будет. Тема сегодняшней проповеди Ярла Николаевича Пести.
2: На страницах Библии величайшими по своему значению являются слова, которые повторяются 4 раза. «Праведный верою жив будет». Впервые мы их читаем в Ветхом Завете, в книге пророка Аввакума. Чтобы установить факт спасения в Иисусе Христе через веру, апостол Павел ссылается на эти слова, написанные этим ветхозаветным пророком. «Праведный верой жив будет». Путем спасения во все века, начиная с Едемского сада, было то же, что и сейчас. Никто никогда не спасался своими добрыми делами, своими стараниями, как в прошлом, в настоящем, так и в будущем. Спасение человеческой души остается без перемен, не иначе, как верой в обещанного Спасителя мира Иисуса Христа, ибо Он – начальник и совершитель нашей веры и нашего спасения. Он вчера, сегодня и вовеки тот же, как говорит Слово Божие. Когда Аввакум услышал сказанные ему слова Господом «А праведный своей верой жив будет», вряд ли он мог знать их полное значение. Наверное, понял их как слова утешения, которые Бог ему сказал во время тяжелых испытаний. В каких обстоятельствах и условиях его жизни пришло это слово пророку Аввакуму? Это было тяжкое время для народа Божьего, и пророк жалуется Богу. «Для чего даешь мне видеть злодействие, — говорит он, — и смотреть на бедствие, грабительство и насилие предо мною? И восстает вражда, и поднимается раздор». Так мрачно описывает в своей молитве Аввакум положение своего народа, и так оно было в действительности. Аввакум жаловался, что Бог ничего не делает, что он безразличен, видя насилие, злодейство и грабительство. И дальше мы читаем, как Бог ответил пророку: «Я сделаю в дни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали. Ибо вот я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть не принадлежащими ему селениями. Страшен и грозен он, весь он идет для грабежа». Иными словами, Бог говорит, что им только кажется, что он ничего не делает. Но это вовсе не так. «Я сделаю в дни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали». И тогда Бог сказал пророку, что он делает. Он поднял самых злейших и необузданных из народов халдеев как орудие для исполнения его судов. Тогда Аввакум, возражая, говорит, что это хуже, чем было. И вот тут Аввакум принимает важнейшее решение. Слушайте, «на стражу мою стал я и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он, то есть Бог во мне». Не понимая всего этого, пророк прибегает к единственному оставшемуся выходу, а именно свои сомнения, боязни, недоумения он слагает у ног Божьих. Тайны Божьего провидения, в которые пророк никак не мог проникнуть, он приносит в молитве и ожидает дальнейшее слово от Бога. В этом была проявлена его мудрость. И когда он так поступил, то Бог ему ответил. Какой это хороший пример для каждого из нас. Как часто в наши дни мы слышим, что люди говорят: «А что делает Бог? Почему Он не остановит зло? Почему? Почему и почему?» А Бог сегодня дает нам тот же ответ. «Я сделаю в дни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали». Не спорь, мой друг, с Богом. Остановись и слушай, что Он скажет тебе. Так именно поступил Аввакум. Он закрыл свои уста, но открыл свои уши, чтобы узнать, что скажет ему Бог. «Пойду на стражу мою и узнаю, что скажет он во мне». Но он не только пошел на башню, но он ожидал, пока не получил ответа от Бога. Когда он решил ожидать, то Бог ответил ему. И вот дальше мы читаем: «И отвечал мне Господь и сказал». Как ответил ему Бог? Здесь мы впервые встречаемся со словами нашего текста. «Вот душа надменная не успокоится, а праведный своей верой жив будет». В этом стихе представлены как бы два портрета – человека надменного и человека праведного. Обычно мы делим людей на различные национальности, расы, социальные, интеллектуальные, экономические группы. Но у Бога только две категории людей – грешные и праведные. Третьей группы нет. В основе жизненной философии первой группы лежит надменность, гордость, самолюбие и высокомерие. В основе же второй – вера в Бога, вера в Иисуса Христа. Гордость – основной грех падшей человеческой натуры. Грехопадение человека началось тем, что он поддался искушению дьявола, что он может сам стать Богом, вкусив от запретного плода. И вот с того времени гордость проявляется везде, где ее только не найдешь. Пойдите к сильным и высоким мира сего, и там вы найдете ее. Пойдите к нищим и самым несчастным, и там она есть. Библия говорит, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. А теперь как насчет веры? Что значит верить? Верить значит всем существом своим положиться не на себя, ни на кого-либо другого, как на милость Божию, на совершенное Христом дело искупления. Такой человек просто и безоговорочно надеется на его слово. Ему достаточно, что сказал Бог. Только вера может сделать человека праведным перед Богом и в результате счастливым человеком. Эти слова «праведной верою жив будет» цитируется 3 раза в Новом Завете. В послании к римлянам апостол Павел говорит, как человек может через веру получить спасение. В послании к галатам он говорит о том, что верой человек освобожден от рабства греха, повторяя слова «праведный верою жив будет». И в послании к евреям он указывает, что вера является основным принципом жизни христианина. Вера дает ему победу во всех обстоятельствах жизни. «Ибо праведный верою жив будет». Дорогой друг, тут не играют роль твои чувства или эмоции, но простой акт твоей веры. Праведный своею верою жив будет. Это и есть Евангелие. Оно очень просто. Все, что ожидает от тебя Бог, это твою веру в Его Сына Иисуса Христа. Больше Бог ничего не требует от тебя. Он сделает все остальное. Он оправдает, Он даст жизнь и силу служить и следовать за Ним. Только верь, и Он сам преобразит тебя. Если ты еще этого никогда не сделал, мой дорогой друг, то сделай это сейчас там, не отходя от своего радиоприемника. Веруй, прими Его, Иисуса Христа, как своего личного Спасителя. Да поможет тебе Господь в этом.

0: Наша программа подошла к концу. Пишите нам, мы будем рады вашим письмам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания, до новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
1: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».